0: готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею. И это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера и, в особенности, сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением «social statics» о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух. Или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли. Или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера, и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа. Он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской, напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. Тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом «Срочное» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее, было слишком интимно. Написал другую, было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером калинкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком».
1: «Слушаюсь».
0: «Да скажите, тут дожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть».
1: «Слушаю».
0: «Неучтиво, но не могу писать». «Все равно увижусь с ней нынче», — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина?» — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар говорит, только вышли». «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», — подумал Нехлюдов. И нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его. В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятности домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей, ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, Не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «Я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. При том же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
2: «Симон Петров Картинкин»,
0: — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?»
2: «Крестьяне».
0: «Какой губернии уезда?»
2: «Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки».
0: «Сколько вам лет?»
2: 34-й. Рожден в 1800.
0: Веры какой?»
2: «Веры моей русской, православной».
0: «Женат?»
2: «Никак нет».
0: «Чем занимаетесь?»
2: «Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
0: «Судились когда прежде?»
2: «Никогда не сужден, потому как мы жили прежде».
0: «Не судились прежде?»
2: «Помилуй Бог, никогда».
0: «Копию с обвинительного акта получили?»
2: «Получили».
0: «Садитесь». «Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте!»
2: Картинкин все стоял.
0: «Картинкин, сядьте!» Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание — коломенская мещанка, занятие — коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова. Копию получила и горжусь этим. И смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?»
2: «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой. «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала. «Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?»
3: «Крещена как?»
2: — спросил сердитый член. «Прежде звали Катериной». «Да не может быть!» — продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно влюблен, а потом в каком-то безумном чуду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность, эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?»
3: «Я незаконная», — проговорила Маслова.
2: «Все-таки по крестному отцу как звали?»
3: «Михайловой».
2: «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.
3: «Фамилия, прозвище ваше как?» — продолжал председатель.
2: «Писали по матери Масловой».
3: «Звание?»
2: «Мещанка».
3: «Веры православной?»
2: «Православной».
3: «Занятия? Чем занимались?»
2: Маслова молчала.
3: «Чем занимались?» — повторил председатель.
2: «В заведении была», — сказала она.
1: «В каком заведении?» — строго спросил член в очках.
2: «Сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась, и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы.
3: «Под судом и следствием не были?»
2: «Не была», — тихо проговорила Маслова, вздыхая.
3: «Копию с обвинительного акта получили?»
2: «Получила».
3: «Сядьте», — сказал председатель.
2: Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в зал заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа. Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Барков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января 1880 года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи «Уложение о наказаниях». Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. «Крестьянин Симон Картинкин», — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?» — проговорил он и склонился направо.
4: «Никак невозможно, потому наше дело служить гостям.
2: Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным?» — спокойно, но твердо повторил председатель.
4: «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.
2: Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефимии Бочковой. «Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой
5: похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновны?
6: Не виновата я ни в чем, бойко и твердо заговорила обвиняемая. Я и в номер не входила. А как это паскуда похищенные между собой опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть? Признаете ли вы себя виновны?
7: Не виновата я ни в чем, бойко и твердо заговорила обвиняемая. Я и в номер не

0: Никогда.
1: Очень хорошо.
0: Екатерина Маслова, начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой. Вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень, говорил он как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств не достает склянки. «Похитили из чемодана деньги и перстень», — повторил председатель. «И разделив похищенное и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
1: «Ни в чем не виновата», — быстро заговорила она. «Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала и не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал».
0: «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» — сказал председатель.
1: «Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей».
0: «Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?»
1: «В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела», — сказала она.
0: «Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова», — сказал председатель. «Но признаете, что дали порошки?»
1: «Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала».
0: «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами. «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол. «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение». Маслова, все так же прямо, глядя на председателя, молчала. «Расскажите, как было дело?»
1: «Как было?» — вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был. И очень уже пьяный. Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово „он“. Я хотела уехать. Он не пустил». Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. «Ну, а потом?»
2: «Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой».
0: В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть. «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать. «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос.
1: Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора. «С Симоном?»
0: «Была», — сказала она. «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?»
1: «В чем знакомство?» «Приглашал меня к гостям, а не знакомство», — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.
0: «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек», — зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурор.
1: «Я не знаю. Почем я знаю?»

0: отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. «Кого хотел, того приглашал?» «Неужели узнала?» С ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. «Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным». «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить». И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель.
1: «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела». Тут он... Она опять с явным ужасом выговорила это слово «он». «Он все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкову. «Врет она и входить не входила», — начала была Бочкова, но ее остановили. При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.
0: «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только».
1: «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею».
0: «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.
1: «Привезла».
0: «Ну а потом?» — спросил председатель.
1: «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова.
0: «Ну, а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель.
1: «Как дала? Всыпала в вино, да и дала».
0: «Зачем же вы дали?» Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: хоть бы отпустил меня, устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю: хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финь-шампань, налила в 2 стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала?»
1: «Ну а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель.
0: «Перстень он мне сам подарил».
1: «Когда же он вам подарил его?»
0: «А как
1: мы приехали с ним в номер. Я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала», — сказала она. В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над сшитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова». Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила: «Не помню, сколько времени». «Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостиницу, выйдя от купца Смелькова?» Маслова подумала. «В номер рядом, в пустой, заходила», — сказала она. «Зачем же вы заходили?» — сказал товарищ прокурор, увлекшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидалась извозчика. «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?» «Он тоже зашел». «Зачем же он зашел?» «От купца финь-шампань остался. Мы вместе выпили». «А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?» Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила: «Что говорила?» «Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте, не виновата я и все». «Я больше ничего не имею», — сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. Наступило молчание. «Вы не имеете еще ничего сказать?» «Я все сказала», — проговорила она, вздыхая, и села. Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и, без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал: «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», — начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, — «характерное, если можно так выразиться, преступление». Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение – подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины – швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса. Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование». Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием, и главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. «Ужасный болван», — сказал строгий член.
2: «Господа присяжные заседатели, —
1: продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурор. «В вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникнете в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения». Оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели. И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие, и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца — были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения». В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурора, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления». Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал воображаемым, соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинно, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко, всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего. После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться, и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными, если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными, если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела. «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь, хотя и очень хорошую, То есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться со своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса. И нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества, и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и так далее, и так далее.
0: С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово. А потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение – исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была, несомненно, та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. И чем все это кончится? Поскорее, ах, поскорее бы. Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизнь. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах, и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее.
1: Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.
2: «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать».
1: «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям».
3: «Хорошо, резюме», — сказал председатель, — заметил полковник.
2: «Ну, хорошо, я чуть не заснул».
1: «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна», — сказал приказчик еврейского типа.
2: «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила».
1: «Все хороши», — сказал полковник.
3: «Да ведь она говорит, что не входила в номер».
1: «А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы».
3: «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик.
1: «Ключ у нее был?»
2: «Что, что у ней?» — возражал купец.
1: «А перстень?»
2: «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина характерной, да еще выпивший вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой. Слышал я, чай 12 вершков, пудов от 8.
1: «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?»
2: «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был».
1: Несвязная беседа шла довольно долго.
3: «Да позвольте, господа», — сказал старшина.
1: «Сядемся за стол и обсудимте».
3: «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место.
1: «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик. И в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
3: «Господа, господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
1: Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенном и подобранном ею ключом? Старшина прочел первый вопрос.
3: «Ну как, господа?»
1: На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть.
3: «Мы сами не святые», — сказал он, и так остался при своем мнении. На второй вопрос об Очковой после долгих толков и разъяснений ответили невиновно, так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили – «Да, виновна, и по настоянию артельщика прибавили, но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.
4: «Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был». «Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?»
2: «Ну да»,
4: — поддакивал купец. «Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их».
2: «Вот и я говорю», —
4: подтвердил купец. «А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее».
3: Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщилась старшине, которая вследствие этого особенно упорно стала отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.
2: «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец.
4: «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.
2: «Так привыкают другие», — начал он, — «что могут 40 капель принимать». «У меня родственник»,
4: но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его шурина.
3: «Да ведь уже 5-й час, господа», — сказал один из присяжных.
4: «Так как же, господа», — обратился старшина, «признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищало, так что ли?»
3: Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.
2: «Но заслуживает снисхождения», —
1: прибавил купец. Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновно».
4: «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало. Стало быть, и невиновно».
2: «Валяй так и заслуживай снисхождения. Знать, что останется последнее счистить», — весело проговорил купец.
1: Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да, но без намерения лишить жизни». Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел, и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
2: «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
1: «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
2: «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
1: Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретари, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, И председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, пристал и сказал: «Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454». Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали».
0: «Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
1: «Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновно, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги». «Да ведь так решили», — сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни. «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина. «Никто не возражал?»
2: «Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
1: «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
2: «Вот и не думали».
1: «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
2: «Ну нет, теперь кончено».
1: Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе. Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава Уголовного Судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, личные по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова Багрова покраснела.
5: «Не виновата я! Не виновата!» Вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала! Верно говорю! Верно!»
1: И, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда Картинкина Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. «Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный».
6: «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал лучше всех молодых в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?» Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге, с сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», сказал председатель, подвигаясь к выходной двери, «хотя ответы и суду показались несоответственны делу». Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку?» «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу. «Но ведь это ужасно. Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». «Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?» «Да», сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
7: «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух, или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест или каторга, середины нет». «Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
1: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
7: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти.
8: На дворянскую, отвечал он извозчику. 30 копеек никогда больше не плачу.
9: Ваше превосходительство, пожалуйте.
8: Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить.
7: И он, ласково поклонившись, уехал.
10: Стыдно и гадко.
8: Больше не плачу.
9: Ваше превосходительство, пожалуйте.
8: Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить.
7: И он, ласково поклонившись, уехал.

«Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да-да-да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом». И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел, из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям?

0: без лжи распутать отношения с месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
1: «Ах, эти деньги!»
0: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
1: «Ах, какая гадость!»
0: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать». «Я тот негодяй и тот мерзавец!» — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» — он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?»
1: «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость? Не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу, под предлогом, что деньги от матери пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!»
0: И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки. И потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел. И он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения.
1: ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», — говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», — говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду Месси, что я распутник и не могу жениться на ней, только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят». Он остановился. «Женюсь на ней, если это нужно». На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащие на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» — говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она.
0: и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он. «Как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов.
2: «Маслова к тебе!»
0: — крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, своим знакомым Нехлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...»
2: «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?»
3: «Говорят, тебя помирает. Чего же еще?» — кричал кто-то с другой стороны.
0: Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов. Но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
2: «Не слыхать, что говорите!» — прокричала она, щурясь, и все больше и больше морща лоб.
0: «Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
2: «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно!» — кричали с одной стороны.
0: Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» Прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал. «Прости меня! Я страшно виноват перед...» Прокричал он еще... Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотрите, задумался.
3: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?»
2: «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, — «выведите Маслову наружу».
0: Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.
3: «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел.
0: Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.
1: «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?»
0: Не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя, и не глядя на него своими косыми глазами.
1: «Боже мой, помоги мне. Научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.
0: «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
1: «Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела», — сказала она.
0: «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
1: «Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
0: «Как же? Отчего?»
1: «Я сама больна была, чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз.
0: «Как же тетушки вас отпустили?»
1: «Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали». «Да что говорить, не помню ничего, все забыла.
0: То все кончено».
1: «Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех».
0: «Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидеть его, особенно теперь и здесь. И потому в первую минуту появления его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. Ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда. Отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу.
2: И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
1: «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
3: «Известно, не виноват. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут».
1: «Да, непременно», — сказал Нехлюдов. «Я уже обратился к адвокату».
3: «Надо не пожалеть денег. Хорошего», — сказала она.
1: «Я все сделаю, что возможно».
2: Наступило молчание. Она опять так же улыбнулась.
3: «А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного, 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
1: «Да, сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.
2: Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут». Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
1: «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.
0: «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней, кончить все навсегда», — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все.
1: «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он вдруг, переходя на «ты».
2: Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.
3: «Чудно, что говорите», —
2: сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такую, какая она теперь, и мешающие ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде.
1: «Катюша, зачем ты так говоришь?» Я ведь знаю тебя. Помню тебя тогда в Панове.
2: Что старое поминать? Сухо сказала она.
1: Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша.
2: Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней. Но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят.
1: «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще».
2: «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала.
1: «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов.
2: «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которая улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться.
1: «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов.
2: «Чудно!» — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.
1: «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он.
2: Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение.
1: «Как же подписать прошение? Кто должен?» — спросил Нехлюдов.
2: «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность».
1: «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.
2: Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.
4: «Здравствуйте», сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку.
1: «Я вот привез вам подписать прошение», — сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его.
2: «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург».
4: «Что же, можно и подписать?» «Все можно», сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.
2: Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.
1: «Можно здесь подписать?» спросил Нехлюдов у смотрителя.
3: «Иди сюда, садись», сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?»
4: «Когда-то знала», сказала она и, улыбаясь,
2: оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.
4: «Больше ничего не нужно?»
2: спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге.
1: «Мне нужно кое-что сказать вам», —
0: сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо. «Что же, скажите», сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
4: «От кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его, «а то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все, воровка?»
0: «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
4: «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», сказала Маслова, вертя головой и взглядами на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
0: «Хорошо, я сделаю, узнаю», сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
4: «Вы много говорили?» «Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
0: «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
4: «Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
0: «Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас». Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
4: «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
0: «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
4: «Какого еще Бога там нашли?» «Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась.
0: Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.
4: «Успокойтесь», — сказал он. «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю». Вдруг быстро заговорила она, и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая».
0: «Как бы жестоко ты ни говорила, Ты не можешь сказать того, что я чувствую, весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобой.
3: Чувствую вину, злобно передразнила она. Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена.
0: Знаю, знаю, но что же теперь делать, сказал Нехлюдов. Теперь я решил, что не оставлю тебя, повторил он, и что сказал, то сделаю.
3: А я говорю, не сделаешь, проговорила она и громко засмеялась.
0: Катюша, начал он, дотрагиваясь до ее руки, уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть,
3: вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку.
0: Ты мной хочешь спастись? Продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь и на том свете спастись? Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!» Закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним.
3: «Ты что скандалишь? Разве так можно?»
0: «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов.
3: «Чтоб не забывалось», — сказал надзиратель.
0: «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. «Ты не веришь мне», — сказал он.
3: «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам».
0: «Я все-таки буду служить тебе.
3: Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно».
0: «Это я верно вам говорю», — сказала она. «И зачем я не умерла тогда?» Прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала. «Вы теперь возбуждены?» «Если можно будет, я завтра приеду». «А вы подумайте», — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем. «Да, так вот оно что! Вот что!» — думал Нехлюдов, выходя из острога, и только теперь, вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников»
5: был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. Дурак! Не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него. То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем. Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства. Что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это, князь, такой народ», — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию. «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут. Это ваше дело, я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну, а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено.
3: «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
5: «Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова. «Так и сказала».
3: «Ну ты дура», — сказала своим басом Кораблева.
5: «Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
3: «Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее».
5: Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду».
3: «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану».
5: «Теперь он в Петербург едет клопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
3: «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
5: «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
8: Эх, праздничка. Праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а встал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворника хоронил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно. Хорошо. Передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
9: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
8: Вот и управхоз идет.
9: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
8: Чего ты расстраиваешься?
9: А как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
8: Каким манером?
9: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
8: Скучают ребята.
9: Молчи. Ты что, жуешь?
8: Да нет, это я так бормочу.
9: Займи сухарик, я отдам.
8: Нет, у меня Паш сухариков. Я ведь, Паш, ничего не запас.
9: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
8: Пробовал?
9: Нет.
8: Почему?
9: Бобов нет.
8: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное, какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание.
9: Ты что пишешь? Приказ.
8: Опять?
9: Надо приказывать, Захар, надо, надо.
8: Ох, дергаешь ты народ.
9: А его надо дергать. Надо, надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
8: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
9: Ну и что это нам даст?
8: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города, а? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
9: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
8: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
9: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
8: Ребята веселятся.
9: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. И опять Шурик?
10: Дядь Паш, диверсанты поймали.
9: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
10: Дядь Паш.
9: Я тебе не дядя.
10: Дядечка, послушайте. Если человек ходит по коридорам и расспрашивает, где тут управхоз сидит, то что нам делать? Мы его, дядечка, взяли. Она послушалась. Идет.
9: Кто она?
10: Диверсант.
9: Пошел вон из конторы.
10: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюси, Оля, ведите ее сюда.
9: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
11: Давай, заходите.
9: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
11: Приезжая.
9: Кто-кто?
11: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
9: Когда приехали?
11: Только что.
9: Когда?
11: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
9: К нам только что не приезжают.
11: От чего же это?
9: А к нам проезда нет.
11: А я вот приехала.
9: Откуда?
11: Из Ореховца.
9: Ореховец по ту сторону от нас.
11: Я перед тобой.
9: Когда приехали?
11: Только что.
9: Когда?
11: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
9: К нам только что не приезжают.
11: От чего же это?
9: А к нам проезда нет.
11: А я вот приехала.
9: Откуда?

0: Недавно, и в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек, шел через фронты, значит, не пустяк погнал его из дому, а ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
1: Теперь каждое домохозяйство объект, понимаешь ты, объект, а я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
0: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
2: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
0: Эх, ребята, ребята. Тебя, тебя как зовут? На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая да веселенькая, а потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала, а пришлось.
3: А почему?
0: В такую компанию попала.
3: У нас компания хорошая.
0: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
1: Стой, стой, так. Значит, ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
0: Вторым отделением милиции, начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
1: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
0: Почему?
1: Не такое время.
0: Ну, вы кто-нибудь скажите, Васильева не знаете? А? Дарья.
4: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
0: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит нужно. Ну че ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
1: Никаких справок не дам.
0: Дашь?
1: Не дам.
0: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
1: Тетка, тетка!
0: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот, вот он. Бойцы со мной как с сестрой или с матерью родной разговаривали, а ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
1: Не повышай голоса, гражданка.
0: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
1: Осажденный город, тетка.
0: У тебя дети есть?
1: Это дело мое.
0: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
3: Дайте ей справку, а дядь Паш?
1: Васильева Дарья у нас не проживает.
0: Проверь.
1: Я своих жильцов знаю.
0: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбила. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
1: Не могу тебе сказать.
4: А где жила ваша дочь?
0: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
4: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
1: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
0: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
5: У кого 5-й крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
2: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
5: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По 5-му крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило, остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
0: Нет.
5: А может, хряпа есть?
4: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
5: Да некогда, некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович, а я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
0: Ничего у меня нет.
5: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на верме.

0: шеф.
1: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
2: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас мне сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
0: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
2: Сейчас я приду. Только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков. Срочная.
0: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
2: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
3: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
2: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иванович.
0: Где?
2: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в Росовет. Ну, вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
0: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
2: Разве?
0: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
3: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что ты на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
0: И тебе спасибо. Черт. Шурик, пошел вон отсюда.
4: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
0: Кого ее?
4: Телефонограмму.
0: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
2: Подожди, дай отнести.
0: Не буду ждать, вернусь. Составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда. Вон, я сказал. Займите ваше место, Ольга Петровна. Я приказываю.
3: Давайте я отнесу покупки.
0: Тут тревога с минуты на минуту начнется. Они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
5: Стой! Список! Список, взгляни!
2: Убежал сатана.
3: А вы попросите, гражданка, у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
2: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвозди ковосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, вот. А теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
1: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
2: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. В самую середину угодила. А, вот он, ключик на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
1: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радиочасы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
2: А что у тебя случилось?
1: Сын сбежал.
2: Сын?
1: Да, взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
2: А, к ней сбежал.
1: Даша, это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она... Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
2: Куда?
1: Я думала, он со школы на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
2: воевать?
1: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
2: У кого?
1: Учитель Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он шел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
2: Вы подумайте.
1: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она, окаянная, так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
2: Это надо же.
1: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня. Старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
2: Ой, смотрите, пожалуйста.
1: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом, хороший дом, веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю: ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
2: Это надо же.
1: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа дурак нескладный такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
2: А он не идет?
1: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
2: Да господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. Вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот, вот и разыскали.
1: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
2: Сейчас, сейчас. Ой, как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
1: Нет.
2: Ну, вот, слушай сама. Вот, Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Так, Кузикова Л.П. пенсионерка 1874 года рождения. Вот. А сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин, Э-э. А что это за имя? Э-э. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко, В.И. Артист 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка, 71 год, а он все артист. Красовская ДС 1918 года рождения.
1: Она.
2: Как то есть она?
1: Она, она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
2: С кем?
1: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой. Дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
2: А может быть, это не она?
1: Как же она? Должность чертежница.
2: Ага, да, написано вот чертежник.
1: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
2: А, сейчас, сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
1: А правда, Он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
2: Ой.
1: Что такое?
2: Она в 9-й квартире прописана.
1: Ну и что здесь худого?
2: У них же личка пропала. 4-й день нет ее.
1: Как туда пройти?
2: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди, я сейчас к ним позвоню. Так, у них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит?
1: Какая Лидия Павловна?
2: Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет?
1: Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой, дочка твоя.
2: Вот проклятые. За свое взялись проклятые. И так каждый день, каждый день.
1: Адреса ее служебного нет в списке?
2: Нету.
1: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
0: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите, не весело? Надо бодро держаться.
2: Дочка ее у нас проживала.
0: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
2: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
0: Дэвис? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
2: Вот пропала она.
0: Кто?
2: Красовская.
0: Почему же она пропала?
2: 4-й день домой не возвращается.
0: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
1: Знал?
0: Знал.
1: Откуда?
0: Она меня сама проинформировала и оставила мне телефон заводской на тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
1: Колю?
0: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
1: Красовский?
0: Ну, пусть будет Красовский.
1: Где он?
0: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
1: Позвони.
0: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
1: Да.
0: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
2: Достали что-нибудь?
0: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
2: Ой, боже мой, как так подвал?
0: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам был испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
2: Смотрите, пожалуйста.
0: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то. Докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал? Черт!
2: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
0: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов, окаянного этого Шурика, Снюси, Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
2: Надо же, и обо мне.
0: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
2: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
0: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас вспомню. Ага, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
6: Вот-вот я, Паша. Зачем кричать?
0: Я пропадал, герой.
6: Во дворе стоял.
0: Что делал?
6: В небо глядел.
0: Чего искал?
6: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
0: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
6: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
0: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
6: Ладно,
0: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
3: А чего ты веселый такой?
0: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильев, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
3: Любишь ты, Паш, поговорить?
0: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил вчера, из тебя бы оратор хороший вышел, Иваненков, будь ты проклят. Ну, наконец соединили. Дочка нашлась и у тети, Захар Иванович.
3: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
0: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
3: За что?
0: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, у правхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
1: Где она?
0: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
3: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь. И до того иной раз радости захочется.
1: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг пойдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Ой, так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
0: Ничего, ничего, бодрей, бодрей, бодрей.
3: В квартире 28-й домработница Зина живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука, и счастье.
1: Она.
0: Что-то не можешь. Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
1: Говори все.
0: Да ничего особенного, мамаша, нет.
1: Говори.
0: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
1: Где мне ее искать?
3: Нет нам праздника.
1: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
0: Боюсь сказать.
1: Пойду по больницам.
0: Сейчас они не дадут никаких справок.
1: Дадут.
0: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядком. Завтра, завтра утречком.
1: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
0: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
7: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога.

0: как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
2: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
3: Сейчас ровно 2. Это значит, уже 4.5 часа тревога.
2: Да, а она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Что бы придумать такое, а?
3: Например?
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
2: Осел.
3: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
3: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
2: Значит, есть за что.
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
2: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
2: Я бы хотела.
3: Зачем?
2: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
3: Перестань фасонить.
0: Да в чем же тут фасоны, не понимаю.
3: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
3: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестнице.
2: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
3: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
3: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
3: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
3: Не отвечает.
0: Алло, алло.
2: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
2: Повесь скорее трубку.
3: Четвертый раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
2: Ночью что угодно полезет в голову.
0: Покойнички звонят.
3: Замолчи. Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
2: Не надо, не усердно.
3: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа?
2: Не надо.
0: Ах, страсти какие.
2: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
3: Не хочу я больше рассказывать.
2: Почему? Жалко тебе, что ли?
3: Сама же ты говорила, не надо.
2: Я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
3: И без страшных рассказов страшно.
2: Не страшно, а тоскливо.
3: Все равно.
0: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается. Уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
2: А потом что?
0: Проснулся.
2: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
0: Не.
2: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
0: Это почему?
2: Ты как-то не все понимаешь.
0: Например?
2: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
0: Ну, и что?
2: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
0: Брось.
2: Нет, ты не все понимаешь.
0: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
2: Нет, ты не все понимаешь.
0: Все понимать, это значит с ума сойти.
3: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
2: А? Откуда он у тебя?
3: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый. Старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
2: В садике сейчас зенитки стоят.
3: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во второй класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
2: Давай, все равно.
3: Оля, тебе грустно?
2: Грустно.
3: Оля, ты бедняжка?
2: Бедняжка.
3: А где Валя Карпова?
2: В Иркутске.
3: А где Майя Горлинка?
2: В Ташкенте.
3: А где Вася Мельников?
2: Не пишет.
3: А где Маша Голдина?
2: Пропала.
3: А мы их увидим?
2: Не знаю.
3: Тебе умереть хочется?
2: Ни капельки.
3: А бомбу это знают?
2: А им все равно.
3: А чего тебе, Оля, хочется?
2: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
3: Олечка, не надо. Ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь?
2: Угу.
3: Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
2: Ой, не надо.
3: Такое нетерпение. Сейчас, я думает, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то.
2: Угу.
3: И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге.
2: Угу.
3: Звонит, а сказать ничего не может. Только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
2: Ой, не надо.
3: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
0: Кто это? Вам кого нужно?
2: Нюся.
3: Это женщина.
1: Ребята, помогите.
3: Что такое с вами?
1: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
0: А что такое с вами? Где вы живете?
1: Не могу вспомнить.
3: Вы из нашего дома?
1: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
0: Это радио стучит.
1: Нет. Это от температуры.
3: Гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурика, Шурик.
0: Да.
3: Беги, найди у профхоза кого-нибудь из санзвена.
0: Ой.
3: Смотри, какая голова у нее горячая, а?
0: А пальцы как лед.
3: Ты ее знаешь?
0: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
3: А вдруг она умирает?
0: Гражданка!
3: Гражданка, держи крепко. Там бежит кто-то.
0: Не хотят верить мне. Идите вы.
2: Кто не хочет верить?
0: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
2: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
0: Я объяснял.
2: Смотри, я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти.
0: Ага.
2: Нет, вот он.
0: Ага.
2: Но все равно ей очень плохо.
3: Дурак ты.
0: Я-то в чем виноват?
2: Ну? Где она?
0: Вот.
2: А, так Соколов не соврал.
0: Да буду я врать.
2: Тише. Без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова.
3: Угу.
2: Так, платок снимите.
0: А?
2: Соколов.
0: А?
2: Возле стенки складная койка.
0: Угу.
2: Быстро, без глупостей, возьми ее.
0: Да.
2: Живо. Поставь там. Направо. Ага. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова,
0: а?
2: Возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатыр на Нисовой, корова. Тихо. Без грубостей. Гражданка? Гражданка?
1: Который час?
2: Половина третьего.
1: Нет, 3 часа до смены.
2: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Ага. Соколов.
0: Да.
2: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты кладешь косолапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что, милая?
1: Который час?
2: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда. Угу. Вот тебе ключ.
0: Ага.
2: Беги ко мне на квартиру.
0: Угу.
2: Открой.
0: Ага.
2: В передней стоят ширмы. Понял?
0: Конечно.
2: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
0: Ага, да нога здесь, другая там.
2: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь.
0: Угу.
2: Антипова,
1: а?
2: Возьми тот столик.
1: Угу.
2: Осторожно,
1: угу.
2: Аккуратно.
1: Я осторожно.
2: По лестнице они летают, как птички. А тут как медведи.
1: Мы стараемся, Елена Осиповна.
2: Не ори. Давай сюда. Так, графин с письменного стола, Лаврова.
1: Угу.
2: Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
3: Ну вот, я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
2: Теперь отдохнуть сяду. Вот и села. А почему надо тише, Елена Осиповна?
4: Здесь больная.
2: А кто заболел?
4: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
2: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
4: Нет. Почему так долго, Соколов?
0: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, это она все перетащит в санзвено.
4: Ставь ширму сюда.
0: О.
4: Вот. Готово.
0: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
4: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалим.
0: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
4: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
1: Который час?
4: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
3: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
4: Не ощущаю разницы.
3: Ой. А это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
4: Какой туман?
3: Сон. Все мне чудится, чудится.
4: Галлюцинация?
3: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
4: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
3: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
5: Опять где-то кружит подлец, кружит над городом.
4: Будьте любезны, не шуметь.
5: А что такое?
4: Здесь больная.
5: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
2: А кто это?
5: Управхоз домохозяйства 260. А? Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
2: И вот убило его?
5: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю: бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
2: Вы подумайте.
5: Жалко дом.
4: Людей жалко.
5: Жертв немного.
3: Товарищ Иваненков.
5: В чем дело?
2: Мы хотели вас спросить.
5: Ну?
2: Там не дочка ее.
5: Чья? Ах, это Марфа Васильевна. Не пойму. Темно. Это вы? Дарья Степановна?
2: Она, по-моему, не дышит.
4: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
2: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
5: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик,
0: а?
5: Беги за Марфой, только осторожней, мягко ей скажи, дьявол.
0: Я боюсь.
4: Соколов!
5: Начальник санзвена, что у вас за лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
4: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать санзвено, беседы проводить санзвено, акт составлять санзвено. У больной пульс, как ниточка.
0: Она идет сюда.
5: Сказал ей.
0: Нет.
5: Как нет?
0: Ее Лагутину говорил отдохнуть. Идет в контору. раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
4: Вот балда.
3: Тише, тише. Вот она.
0: Вот.
6: Здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
3: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила? Нет, нет. Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
4: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
3: Ой-ой, ой-ой, она встает. Встает, гражданка. Здесь ваша мама.
7: Даша! Кто это? Кто?
3: Это я, Дашенька.
7: Кто?
3: Это я, мама.
7: Мне холодно, мама.
3: Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас укрою, родная.
7: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
4: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
0: Вот Соколов.
4: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
0: Есть живо.
4: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
3: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
4: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
3: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна. Ей получше.
4: Я почем знаю.
5: Может, в квартиру ее отнести?
4: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
5: Да я ведь...
4: Тише.
5: Не характер.
4: Тише.
7: Я дома. Дома, милая. А ты?
3: А я с тобой.
7: А Коля?
3: А он придет сейчас.
7: А Сережа?
3: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
7: Он уехал.
3: Уехал?
7: Давно.
3: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
7: Да. Днем. Ой, 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
3: Как ползла?
7: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
3: Какой он, а, Даш?
7: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой, ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
3: Я побегу в школу.
7: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда. В контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки.
3: Лежи, лежи спокойно.
7: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама!
3: Тише, тише, дочка.
7: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
3: Нет, моя родная, не снится.
7: Ты на самолете?
3: Нет, нет, родная, я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
4: Почему так долго, Соколов?
0: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
4: Выбирай выражение, обалдуй.
0: Она мне чуть рукав не оторвала.
4: Не ври.
0: Такой подняла крик: не отдам пузырь, она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
4: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
0: Ну, раз это нужно, я...
4: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
8: Шурик,
0: а?
8: Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
0: Пожарные не сменятся.
8: То есть как это не сменится?
0: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
8: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
4: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
7: Спасибо.
4: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
7: Доченька, лучше тебе? Гораздо лучше. Совсем хорошо.
4: Ну вот и ладно. Тише.
3: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
7: Ох, мамочка, далеко.
3: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
7: А куда, мамочка?
3: Сережу из школы взять.
7: Ведь его не отдадут.
3: Отдадут.
7: Нет, мамочка.
3: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
7: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
3: Хорошо, хорошо.
7: Минуточку только.
3: Молчу, родная, молчу.
5: Ох, как спина болит.
4: Продуло. Прострел.
5: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
4: Вы в могиле лежали?
5: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
4: Вы подумайте.
5: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
4: Ох, мамочки.
5: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
4: Есть все-таки сочувствующие люди.
5: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
4: Боже мой, когда все это кончится?
9: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
0: Тише. Слышите?
5: Опять над нами кружится людоед чертов.
4: Почему зенитки молчат?
9: Чтобы не обнаружить себя.
0: Ненавижу дураков.
9: О ком это вы изволите говорить?
0: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летала над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас, скажем,
6: Ольгу Петровну разорвешь. Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
5: Ого. Над нашим домом разворачивается. Как бы не сбросил. А ну потише.
7: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
3: Знаю.
7: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
3: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
7: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. И так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час в доме моего квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
3: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
7: Ты о чем, мамочка?
3: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
7: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
3: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. А адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
5: Ох, паразит чертов!
0: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
6: Придется мне опять на крышу идти.
0: Так все осветилось, как днем.
5: Резерв на чердаке отправился?
0: А сейчас все выползли.
5: Идем.
0: А?
9: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружит. Ну, как больная?
3: Не могу понять.
9: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
3: Уснула, дочка. И вы усните тоже. Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись. Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка. Дашенька, Даша, дочка, дочь.
7: Что, мамочка?
3: Заговорила. Слава Богу, Господи.
7: Я, мамочка, умираю.
3: Даша, доченька.
7: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
3: Я за докторшей.
7: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
3: Доктора надо найти.
7: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
3: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
7: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена, взгляни, нет ее.
3: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
7: Александровна мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
2: Да.
7: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
2: Ты молчи. Тебе трудно говорить.
7: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да. Она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла их с квартиры.
2: Не знаю, милая.
7: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
2: Не берусь.
7: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Но разве она меня спасет?
2: Тихо, тихо, милая.
7: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
2: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
7: Спасибо, мамочка.
2: Но только я их отдала.
7: Расскажи, кому?
2: Партизану. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
7: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
2: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
7: Он обрадовался?
2: Да.
7: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
2: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
7: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
2: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
7: Ну, говори, говори.
2: Что ж говорить-то мне, дочка?
7: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И
2: молчи. Молчи, родная.
7: Тогда ты говори. Скорей, скорее, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
2: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню. Кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю... Далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро, сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает.
3: А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И зесины родятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать? Мам пугать? Даша. Даша.
10: Вот я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. Я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала.

0: не дышит. Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
1: Не дышит она. Ой, дочка моя.
0: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной плохо. А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру не зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
2: Соколов, назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
0: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
2: Без паники. Больная, больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь, пошевеливайтесь.
0: Идем, голубка, идем. Ничего, она быстрая, она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
3: Да.
4: Марфа, Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо, и хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты и без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вас, мы вам...
0: Ой. Можно к ней?
2: Не знаю. А? Ну что? Чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
0: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
2: Дыхание я не могу уловить.
0: Ой, это надо же.
2: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
1: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
2: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
1: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миша, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
5: Здравствуйте, товарищ Васильева.
1: Отбой был?
5: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
1: Уже утро?
5: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
1: Небо чистое.
5: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
1: А подруги твои где?
5: Боятся войти. Меня послали.

0: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
1: А вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. Сейчас освободится.
0: А что ты говоришь? Погналась? Зачем?
1: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки и начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
0: Так, значит, уже утро. Хорошо.
2: Проснулась, милая. На вот, я тебе принесла.
0: Что это?
2: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно, прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
0: Не нужно.
2: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры, ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. Восьмой ряд мой любимый был. Или первый ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
0: Не могу.
2: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночке. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
0: Что? Дочка? Даша!
3: Даша!
0: Что, мамочка?
3: А? Ну вот видишь, хулиган, жива она.
1: Чего вы ругаетесь-то?
2: Да тот-то знал бы, сколько нам взрослым людям приходится терпеть. Так ты бы с нами и уходи. Уходи, что ты тут вертишься?
3: А ну вас.
2: Уходи, уходи.
4: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
0: Давай.
4: Ой, какая-то мамочка черная.
0: Обветрила лицо.
4: Я совсем здорова, только слабость сильная.
0: Я думала, ты умираешь.
4: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтоб ты меня жалела.
2: Ой, вы лежите, лежите.
4: Нет, нет, ничего.
2: Иди.
4: Ой,
2: иди.
4: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
2: Ой, ну присаживайтесь, присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
4: Нет, спасибо.
2: Ой, покорнейше прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, 2 ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько.
0: Дашенька,
2: Я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
4: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
2: Уехали.
4: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
2: Я целый день не ела вчера.
4: Я тоже.
2: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
4: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
2: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
4: Наверное, мамочка.
2: А мы сидим, доедим.
4: Теперь, мамочка, еда – очень серьезное дело.
2: Такой нескладный, такой странный мальчик.
4: Нет.
2: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик, мучить его будут.
4: В школе его очень уважали.
2: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
4: Нет.
2: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он, не обижайся, Дашенька, любимчик мой был. Младший ведь.
4: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
2: Путь свободен, значит, для меня.
5: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
4: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
2: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
4: Мы выйдем вместе.
2: Ты куда?
4: На завод.
2: У тебя бюллетень.
4: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная, самая серьезная.
2: Ты не дойдешь до завода.
4: Дойду, ведь я твоя дочь.
6: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да. Ничего. Ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
2: Спасибо вам.
6: А вы зачем встали? Сидите.
4: Мне надо идти на завод.
6: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
4: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
6: Ладно.
2: Ну, дочка, в путь.
7: Товарищ Васильева!
8: Ваш сын здесь был.
2: Кто?
7: Сын ваш.
2: А где же он? Где? Ушел. Почему?
7: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
8: Тогда мы ему все рассказали.
7: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице. И ушел.
8: Куда? Прямо по каналу пошел. Быстро.
2: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
4: Он, мамочка, не по злобе.
2: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу, что он мне скажет. Верните его.
8: Сейчас.
2: Постой.
8: А?
2: Не надо.
8: Да мне не трудно.
2: Нет, нет. Не надо. Сережа.
9: Здравствуй.
2: Ну, входи. Входи.
6: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
2: Сережа, я ведь за тобой пришла.
9: Да брось, мама.
2: Сереженька, подумай. опустела очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
10: Доставь, мама.
2: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
10: Да ну еще.
2: У тебя и слов-то настоящих нет. А там... там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
10: Да брось, мама.
2: Погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой, помолчи.
11: Внимание! Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
2: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
10: Перестань, мама.
2: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань, только и всего.
4: Сережа.
10: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
2: Не буду.
10: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мам. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
2: Говори, сынок.
10: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда Волобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам. Я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
2: Ох, сынок.
10: Поехали мы окопы рыть. Хорошо роем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит. Смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился. Но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
4: Вот видишь, мама. Разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
12: Верно, дочка.
2: Кто это?
12: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
2: Слушаю.
12: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер.
2: Я уже за хлебом стояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу. Ой, да ведь это и есть твой сын, Марфа. Ой, здравствуйте, Сергей Степанович.
10: Здравствуйте.
2: Да какие же вы рослые. Ой, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет. Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома останемся скучать. Вот и артобстрел начался. Ой, поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа. Голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
13: Составлю на вас, дьяволы.
12: Вот и у правхоз идет.
13: Гады, чертовы паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
12: Монтер.
13: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
12: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
2: Да, вот он стоит.
14: Товарищ Иваненков!
13: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
10: Сейчас.
2: Сейчас.
13: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
14: Товарищ Иваненков, вам известно, что такое время?
13: Иду, иду.
14: Ну, на свидание, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
2: Останусь здесь.
14: Отлично. Даша, дайте пульс.
13: Поди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
2: Мне и тут найдется дело.
14: Что вы говорите?
2: Говорю, мне и здесь дело найдется.
14: Правильно. Приспособим.
13: Где будешь жить, товарищ Васильева?
14: У меня.
13: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
14: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения. Если их, конечно, подтягивать. Идем.
13: Идем, товарищ Архангельская. Идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
14: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
13: Бодрей, братцы.
2: Тебе когда отправляться, сынок?
10: Начальник за мной заедет, но на машине.
2: Скоро?
10: С минуты на минуту.
7: Товарищ Васильева, простите.
8: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
15: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
2: Остаюсь, да.
7: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
15: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
7: Мы говорили ночью, кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
8: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
7: А сейчас мы в школу идем.
15: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
8: И завтрак горячий в школе дадут.
7: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильев.
8: До свидания.
15: До свидания, все.
8: До свидания.
2: Начальник за тобой сюда зайдет?
10: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным кутком.
2: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье.
0: Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
10: Я под своей фамилией еду на фронт.
0: Под своей?
10: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
0: Простили?
10: Разрешили. Как отличнику учебы.
0: Это не тебя вызывают?
10: Нет. Не такой гудок.
4: Мама, а в квартире у нас кто?
0: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
10: Цыган скучал без меня.
0: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
4: Ты пиши каждый день.
10: Ладно.
0: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
12: Ничего, ничего, Марфа. Будет, будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
16: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я же и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
3: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
3: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Да что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гости.

0: Но где? Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту.
2: И не найти себе невесту.
1: Сколько принцесс ему показывали?
2: Показывали.
1: Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

0: Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра. Вдруг кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
4: Не может быть, у нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа! Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
5: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
5: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
5: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
5: сейчас вернусь. Принц!
6: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Ну, если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
5: Ты чудак.
6: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
5: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Ой, Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Вот как? Король! Принц! Вы слышали?
1: Да!
2: Да!
1: Да!
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть первая.

0: Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пайндекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
0: Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
2: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой насмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу?
2: А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
2: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
2: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

день. И началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи. Вот именно в этот день и началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций.

0: только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойндекстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно, да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу, и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойндекстер из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Леоны, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги и шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойндекстер.
6: Я определил нужное направление. Но, к сожалению, мистер Пойндекстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
6: Я не могу вас так оставить.
1: Ага.
6: Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он...

0: назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-то другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
0: Этот джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
2: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
0: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза? Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
2: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
0: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
2: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
0: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
2: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения, я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль, а где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано: отсюда виден кипарис. И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться. А то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да.
0: Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.
1: Посмотри-ка, отец. Что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
1: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
1: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
1: Так... Отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас, сейчас все будет исполнено.
4: Фургоны!
2: Быстрее!
4: Давай, давай, давай. Мешки
1: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа.
5: А вы, сэр, как же вы?
1: Обо мне не беспокойтесь.
6: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
7: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
7: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
8: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
7: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
5: До встречи!
9: Спасибо.

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
1: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием, что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Пойндекстер.
2: Пойндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймайте крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похоже, эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Пойндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.

0: Хватит! Видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис Мустанг.
1: Дай мне бинокль. Ага, я узнаю его. А с ним и наш Зэп.
0: Какая среди них красавица. Крапчатая.
1: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зэп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
2: Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее, прежде чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луизу.
3: Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне.
1: Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп.
4: Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается.
1: Что, в самом деле?
4: Мистер Пойндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
1: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
4: И если мисс Пойндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
3: Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью, но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
4: Мисс Пойндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню? Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
3: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.

Луна стала любимицей мисс Пойндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице.

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Колхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса дель Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакан.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть она у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд?
6: С удовольствием, капитан Колхаун.
5: Бренди. И плесните туда виски. Итак... Да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы!
7: Колхаун толкнул Морриса!
8: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
9: А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует.
3: Я ирландец, сэр.
5: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
3: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
5: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
6: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
5: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
6: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
5: Уйдите с дороги, майор. Эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
6: Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи, среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт! Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
5: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
6: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
3: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
7: Он должен это сделать.
5: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
3: Довольно. Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
6: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
5: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
3: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
6: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем.
8: Один. Это, наверное, Колхаун. Два, три. Черт, ничего не видно.
10: Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете.
5: Довольно. Опустите револьвер.

0: Сэп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
0: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Калхауне...
0: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
0: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
0: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
0: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну, почему?
0: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
0: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
0: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зэба Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании,
1: да.
0: Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать?
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
3: А разве это опасно?
4: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Исидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
3: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
4: Чем бы вы отплатили ему?
3: Я полюбила бы его.
4: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
3: Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?
4: Да. Да, это правда, клянусь вам.
3: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли, но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас – это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
5: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери Асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
6: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
6: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
6: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
6: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
6: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
6: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
6: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
6: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: Насколько?
6: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
6: Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись.
7: А, это ты, Каш?
4: Я.
7: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстера станет посмешищем всего Техаса. Идем.
7: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
7: Что это? Две фигуры?
4: Да.
7: Это Луиза?
4: Да.
7: А рядом?
4: Рядом Моррис Мустангер. Моррис Мустангер ночью в вашем саду.
7: Негодяй.
4: Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
7: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
8: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Моррис, беги скорее.
6: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... Прощайте.
8: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне, я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
7: Я оскорбил его?
8: Да, Генри, грубо, несправедливо.
7: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
8: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его?
7: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
7: Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Диас, вы дома?
9: О, это вы, сеньор?
4: Да.
9: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
9: сеньор
4: для того...
9: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
9: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
9: Каких новостей?
4: Да ведь команчи на тропе войны.
9: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Это весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта.
9: Тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
9: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
9: Какой суммы?
4: $1000.
9: Вы обещаете?
4: Обещаю.
9: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
9: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
9: Я их живо заработаю.
4: Хорошо. Прощайте.
9: Прощайте!
10: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Леоны. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Завтракать, завтракать, друзья мои. Все к столу.
1: Доброе утро, отец.
0: Доброе утро, девочка. А где же Генри?
1: Да, а где Генри?
0: Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон!
2: Я здесь, масса Вудли.
0: Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем.
2: Его там нет, масса Вудли.
0: Разве ты был у него в комнате?
2: Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет.
0: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
2: Иду. Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь.
0: Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время?
2: Масса! Масса!
0: Ну что ты, там он?
2: Нет, масса Вудли, там его нет. Но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там.
0: Где там?
2: Она около ворот.
0: Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом?
2: Потому что, масса Вудли, потому что... Лошадь это масса Генри, потому что вородой.
0: Ну что, говори же толком, что, потому что. Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост?
2: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
0: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха, чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
2: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой, дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
0: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

слушали первую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Касси Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, хозяин трактира, народный артист РСФСР Семен Самодур. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть вторая.

0: Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она.
1: Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
2: Она примчалась из прерии.
1: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен?
0: Немедленно едем в Форт-Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Попрошу тишины.
2: Успокойтесь.
1: Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
3: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
1: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
4: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера.
1: Вот, да, конечно. Это, да.
5: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
1: А вы, капитан Колхаун?
6: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
7: Почему Колхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
8: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
1: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердофер. Проходите.
8: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Колхауном находился в моей гостинице. А в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
1: Но какое же отношение все это имеет к делу?
8: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пайндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пайндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
1: Так, Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
4: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
1: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
8: Майор Рингвуд.
1: Да.
8: Посмотрите сюда.
1: Ну, спокойно, стоять.
8: Вот тут, где земля мягкая.
1: Следы лошади?
8: Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто

белых лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое? Не привидение ли?
5: Не может же это быть человеком?
2: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы!
5: Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
0: Да, да. Ну, вот
1: что, да. Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает. Да, да.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойндекстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
6: Догоним.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
1: А, Масса Стомп, это вы? Заходите.
0: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь, словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
1: Ох, Масса Стумп, случилось.

0: случилось.
1: Что?
0: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
1: Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
0: Мисс Луиза вам все расскажет.
1: А твой хозяин, он дома?
0: Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
1: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
0: Ох, масса Стумп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что масса Генри помер.
1: Умер? Не может быть.
0: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
1: А где мисс Луиза?
2: Я здесь, мистер Стум. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать.
1: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
2: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда.
1: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
2: Нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
1: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем... Это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
2: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
1: Так.
2: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
1: Так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
2: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой. Может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
1: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив... то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
2: Я слышала, они собирались поехать туда.
1: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
2: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси и Колхаун.
1: Да.
2: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
1: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.

0: Селим, открой дверь!
1: О, это вы! О, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
2: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
1: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
2: Но это тебе померещилось. Ты, конечно, ошибся.
1: Ну как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
2: Индейцев? Каких еще индейцев?
1: Как? А разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
2: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
1: А вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
2: А что дальше было?
1: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Но я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
2: Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать.

странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: вернулась. Смотрите, мистер Стоуп, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, смотрим. Сейчас, иди сюда. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив.
0: Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
2: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер? Умер, да?
0: Да нет, нет. Нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии. У него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойндекстер. Видимо, его тоже. А? Очень странно. Шляпа не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего. Нужно его доставить в хижину.

ночь Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит с толку.

0: Что это? Почему так воет тара? Надо посмотреть. Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч. Но над плечами не было ничего. Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался. Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень. Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол. Я выбью его из седла пулей. А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
1: Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец! С вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Тут дьявол! Пуля отскочила. Несколько минут я не мог сдвинуться с места. И в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек. Но кто же это?

0: Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
1: А у нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стум.
0: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить.
1: Ага.
0: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет, подай сигнал.
1: Идите, идите, не беспокойтесь.
2: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо поглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге, как часовой.

0: сюда кто-то скачет.
1: Господи, я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пандекстер? Не может этого быть.
2: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
1: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
2: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
1: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и перенесли сюда. Вы проходите.
2: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
1: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
2: А сюда никто не приезжал?
1: О, много всякого народа приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс.
2: Расскажите, я не боюсь.
1: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
2: Без головы?
1: Да. Если бы вы только знали, как я испугался. Душа в пятки ушла.
2: Ну, где же вы его видели, мистер Филим?
1: Он там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
2: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
1: Подшутил? То же самое сказал мне и старик Зэп.
2: Значит, и он был здесь?
1: Да, но после того, как сюда приходили другие.
2: Другие?
1: Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном. И они пришли и разбудили меня.
2: Но кто эти другие?
1: Да индейцы же.
2: Индейцы?
1: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик. А это что?
2: Что?
1: Разве вы ничего не слышите? Вот, вот, и опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать.
2: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
1: Надо скорее подать сигнал.
3: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
1: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
4: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дигресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
5: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
6: Конечно нет, это его слуга.
7: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
1: Во-первых, мой хозяин.
8: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
6: Да, дядя.
8: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
6: Я уверен в этом.
8: Нет, это невозможно.
6: Пойдем в хижину, убедитесь.
8: Луиза, что это значит?
5: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
8: Но нет. Нет, это... Это совсем не он.
6: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас!
8: О, Боже! Что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
2: Нет, отец. Я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
8: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
2: Хорошо, отец. Я уеду.
0: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
9: Судить его! Тащите его сюда!
10: Сен-Мэнли, начинайте!
11: Повесить убийцу!
9: Нет, нет, вы не имеете права!
0: Пусть скажет судья Сен-Мэнли.
12: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
0: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе. Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства?
12: Конечно, именно, капитан Колхаун.
0: Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун?
13: Есть. Тогда поделитесь с нами.
0: Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников...
9: Возьмите свои слова обратно!
13: Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это! Или ваш язык не доведет вас до добра?
0: Я вовсе... Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца... Я, конечно, не сказал бы о том, что слышал.
12: Что вы слышали? Когда и где?
0: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
14: Вы негодяй. И вы ответите за свои поступки.
15: Генри. Вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
14: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
15: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
0: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно... Знает только этот ирландец.
16: Повесьте его!
17: Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
8: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
17: Это меня касается. Все, что сказал Колхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда, тогда...
13: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
9: Правильно, правильно. Да свершится правосудие.
8: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
17: Оставь меня!
8: Нет!
17: Оставь меня! Изверги! Убийцы!
9: Эй, Билл! Ты готов?
18: Да! Лассо уже накинуто!
0: Сдерни этого негодяя!
18: Не выйдет! Эй, Билл Гриффин!
11: Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите, вам говорят!
16: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
12: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
16: Кто сообщил?
12: Касси Колхаун.
16: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Колхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд.
12: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь. Только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой, масса стум. Почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени. Я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать 100 миль. А времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала 200 миль за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот, рыжая. Лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
0: Когда это было, Плутон?
1: Когда? Дайте подумать. Ну да. Конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
0: Кто же ездил на ней в ту ночь?
1: Знаю, Масса Стумп. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
0: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
1: Нет, Масса Стумп. Негры не думают, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
0: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
1: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
0: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
1: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
0: Да что такое?
1: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
0: Пнули?
1: Так что я полетел по всей конюшне.
0: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
1: Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун.
0: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
1: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
0: Так, послушай-ка, Плутон. Пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
1: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
0: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Левая задняя подкова поломана, обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой.

0: А, Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против Команчей. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
1: А что же это было, майор Рингвуд?
0: Просто озорство юных Команчей.
1: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
2: Наш эскадрон перехватил молодых Команчей среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
3: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
1: Да.
3: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
1: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
3: Ничего подобного. Это были не настоящие Команчи. Просто кому-то, неизвестно для чего, понадобился маскарад.
1: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
4: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
0: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
1: Как знать.
3: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
2: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
3: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
2: Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. Но по какой причине?
3: Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...
2: Кроме женщин. Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстер?
3: Кто знает.
2: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
3: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
2: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
0: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступили за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
2: А когда же суд?
0: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа, а сейчас вы свободны.
5: Ну, хорошо, мы
0: пойдем. Мистер Стумп,
5: да.
0: Задержитесь.
5: Да.
0: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
1: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим. Но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
0: Вы думаете?
1: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд.
0: Слушаю вас.
1: Я... Хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой. Хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
0: От меня Никто ничего не узнает, мистер Стумп.
1: Благодарю вас.
0: Вы можете положиться на мое слово.
1: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
0: Хорошо. Действуйте, Зепп Стумп. Даю вам эти 3 дня.
4: Только 3 дня. И пока еще многое не ясно.

слушали вторую часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли: Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Мигуэль Диас, артист Александр Дик, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, судья Менли, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный, Слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров: редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова, Елена Садовая. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

В эфире радиоспектакль для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Часть третья.

Васиенде Каса дель Корва, печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается. Неожиданная смерть единственного сына, единственного брата. Страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна –

0: О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом?
1: Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
0: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
1: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель — капитан Касси Колхаун.
0: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
1: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
0: А почему арестовали Диаса?
1: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его три дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
0: Так вы думаете, Зэп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
1: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса. Иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
0: Только не он, Зэп. Только не он.
1: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
0: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
1: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия — это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зэп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельство, разбросанное по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
0: Идите, Зэп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

3 дня. Только 3 дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что-то заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя. А может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.

Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим.

0: рассадник каждую ночь появляется именно здесь.
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера, его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью.
1: Что означает это странное свидание?
0: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди. Подойди. Промазал, чертова тварь! Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
1: Ты тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун.

0: Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь!

помочь кое в чем разобраться. Да, страшный это будет свидетель, если представить ее на суд.

0: Слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. Его не могут не признать виновным. Не могут. Только Зепп Стумп думает иначе. Вечно эта старая лиса сует нос куда не следует. Что-то его давно не видно. Где он пропадает, интересно? Говорят, на охоте. А если... Нет, нет, к черту. Сейчас об этом незачем думать.
1: А, это ты, Касси.
0: Да.
1: Я думал, тебя нет.
0: Дядя Вудли, вы-то мне и нужны.
1: Зачем, Касси?
0: Я хотел поговорить с вами относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: Но почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда.
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно.
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно, в суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи и 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст к полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь, на поляне под дубом,

0: Ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный, которого вы видите перед собой, Морис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Морис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
1: Нет, не признаю.
0: В таком случае выслушаем нашего гостя, соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
2: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Морису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронета. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
0: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор, приступайте к опросу свидетелей.
3: Вызывается свидетель капитан Касси Колхаун.
4: Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Касси Колхаун. Когда вы видели в последний раз Генри Пойнт-Декстера?
5: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
6: Пойнт-Декстера, но я позорил его дочь.
0: Тише! Суд продолжается.
4: Вы пока свободны, капитан Колхаун.
5: Благодарю вас.
4: Вызывается свидетельница Луиза Пойнт-Декстер.

0: Где вы были, мисс Пойндекстер, в ночь исчезновения вашего брата?
1: Дома, в Осиенде моего отца.
0: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
1: Да.
0: Не будете ли вы добры указать час?
1: В полночь, если не ошибаюсь.
0: Вы были одни?
1: Не все время.
0: Значит, часть времени кто-то был с вами?
1: Да.
0: Вы так откровенны, мисс Пойндекстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
1: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
0: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
1: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
0: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
1: Она была условлена.
0: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойндекстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
2: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его! Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
0: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
1: Правда?
3: Ну все понятно, все понятно. Тихо,
4: соблюдайте порядок.
2: Когда
4: тихо.
2: Мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
5: Они поссорились после, я слышал их голоса.
4: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
0: Луиза Пойндекстер, вы свободны.
1: О, Господи, кажется, мои признания только навредили ему.
3: Хватит свидетелей, хватит!
4: Так нельзя, тишина, так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо. Это, попросту говоря, убийство.
6: А разве он не совершил убийство? Надо ему отплатить тем же.
4: А это не доказано. Вы еще не слышали всех показаний. Вызовите свидетелей защиты. Зепстум.
7: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
4: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле.
7: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
4: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас... Узнать правду?
3: Пусть говорит!
6: Пусть говорит!
3: Пусть говорит! Дайте ему слово!
4: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
8: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойндекстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Колхаун солгал. Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
7: Значит, было примирение? А где оно произошло?
8: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались. Он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив. Мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул. Сквозь сон я услышал выстрел. И проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго. Силы небесные! Что я увидел?
5: Всадник без головы!
9: Туда.
10: Нет, он повернул обратно.
5: Вы посмотрите, смотрите, он скачет прямо к форту.
10: Он выскакал в прерию.
5: Погоню.
10: Погоню.
11: Прошу внимания. Прошу внимания, господа присяжные, два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
12: Продолжаем заседание.
0: Я тоже так думаю. Морис Джеральд. Вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
8: Я увидел человека, распростертого на траве.
0: Спящего?
8: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
0: Вы узнали этого человека?
8: Да.
0: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
8: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
0: Какая одежда?
8: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Пойндекстер.
0: Продолжайте.
8: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если бы я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт, в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
11: Выбитый из седла? Как это произошло?
8: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Ну, а когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, Меня наверняка растерзали бы койоты.
13: И что же было потом?
8: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зебу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
14: Ну, это еще надо проверить. Если это неправда, то хорошо придумано.
15: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
14: Конечно, наверное, так и было.
15: Едут!
14: Едут! Калхаун и Зебстумп! Они ведут всадника без головы.

0: господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
1: Бедный мой мальчик.
2: Зепп Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
0: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
3: Я же эта лошадь.
4: А, вот это Ольга.
0: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь – это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
2: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните, что означает ваше неожиданное заявление.
0: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
5: Это какой человек? Кто он?
6: Назовите его имя!
7: Его имя!
0: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
2: Где?
0: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
2: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
0: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.
8: 3К и полумесяц.
0: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
2: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
0: Что же, это не менее ясно.
9: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием – довольно обычная история. Инициалы – это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
0: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
10: Капитану Кассию Колхауну.
11: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
12: Не виноват!
13: Не надо больше доказательств! Не надо!
14: Все ясно! Отпустите его!
15: Арестуйте негодяя Кассия Колхауна и предайте его суду!
2: Господа присяжные, после показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда?
16: Нет, нет, он не виновен!
11: Он не виновен!
2: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
3: Виновен!
4: Да, он бесспорно виновен!
2: Капитан Кассий Колхаун! Тишина! Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
9: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
15: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
9: Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины. О них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятое СРП все еще обманывало меня. И отсек ему голову. Теперь вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится.
4: Мы оба умрем!
0: Два человека падают ничком на землю. Один из них Морис Джеральд, другой Кассий Колхаун.
4: Спокойно! Спокойно! К счастью, Морис Джеральд жив. Он только ранен и потерял сознание. Капитан Кассий Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывает ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Вы слушали третью часть радиоспектакля для школьников «Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Музыкальное оформление Владимира Романычева. Роли исполняли Джеральд, артист Олег Меньшиков, сэр Вудли Поиндекстер, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев, Генри Поиндекстер, артист Алексей Блохин, Луиза, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева, капитан Кассий Колхаун, народный артист РСФСР Армен Джигарханян, Зепп Стумп, народный артист РСФСР Евгений Вестник, Фелим, народный артист РСФСР Сергей Цейц, майор Рингвуд, народный артист РСФСР Лев Дуров, Плутон, заслуженный артист РСФСР Игорь Охлупин, Спенглер, артист Вячеслав Жолобов, прокурор, заслуженный артист РСФСР Лев Любецкий, судья, народный артист РСФСР Борис Иванов, слоумен, артист Виктор Никитин. В эпизодах артисты московских театров. Редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Яков Ромбро, шумовое оформление Анны Аронской, звукооператоры Галина Зуткина, Вера Моисеева, Татьяна Стальнова и Елена Садовая.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольна деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей. До каких-нибудь сентиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына, самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» — говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», — сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр». Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:
2: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эду Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый! Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина, это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?»
1: «А ну их! Чего ты там не видал?» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?»
3: «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере».
1: «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!»
4: Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу:
2: «Тише, приятель!»
4: Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопль, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку. И самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
5: «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
4: И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? «Думаю», — говорю я. «Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители».
1: «А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего неизвестно.
4: Сонным спокойствием лесов веяло той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. Может быть, сказал я самому себе, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. «Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
5: «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку», — объяснил Билл, «и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм».
1: Я отнял у мальчишки камень
3: и кое-как уладил это недоразумение.
4: «Я тебе покажу», — говорит мальчишка Биллу. «Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!»
3: После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
4: «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди», — говорю я, — «мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, говорю я.
3: Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету». Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2. «Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет». Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. «Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 9:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
6: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
3: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет».
6: «А что это за игра такая?»
3: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком».
6: «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
3: «А что мне надо делать?» — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
6: «Ты будешь конь», — говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
4: «Ты уж лучше займи его», — сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие.
3: Призвись немножко». Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
4: «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
6: 90 миль, отвечает разведчик. И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя.
5: Ну, пошел!
6: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
5: Ради бога!
6: Говорит Билл.
5: Возвращайся, Сэм, как можно скорее. Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
6: Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует. Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
5: «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось...

Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету. Зачем дорога идет в обе стороны? Отчего трава зеленая? Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город. Да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?» «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?» «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем: двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего, а потому делаю вам

0: со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
1: «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь этакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?» «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя».
0: Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
1: «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
2: «Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
1: «Этого довольно, — говорит Билл. — В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
0: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Фёдор Сологуб. «Красота».

0: В строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала. Крупные медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали. Нежно любимую мать схоронила она сегодня. И так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна, в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы. Елена вспоминала покойную мать и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.
1: Мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира.

0: обвеяна грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно предвещательница смерти ложилась темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове. И странно было думать, что моя мать скоро будет старухой.
1: Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет. И Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами. И, наконец, настала ночь. В комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну.
0: Густая темнота окутывает улицу. Бедные и грубые предметы, скучной обычности, скрываются в черном покрове ночи. И есть что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна, на другой стороне улицы, слабо виднеется маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стоят далеко от него, и он кажется черным.
1: Из раскрытой кузницы к воротам пронеслась вдруг медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился. Это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапно зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться. В просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.
0: Ушел кузнец, и скрылась красная в черном мраке искра. А радость моя, надо же, играет еще в душе моей нежно и трепетно.

0: Почему возникает и откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно? Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и приходящим блеском. Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль. Торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам. Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно.
1: С людьми мне тесно. Люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного. Они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Я не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви. Мать. Потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Если бы все люди стали когда-нибудь такими же.
0: Горели лампы. Их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна. Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело. Вся белая и спокойная стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от лампы, от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия, с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что от него исходит сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве. Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, и это не утомляло ее. Она двигалась по комнате нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой. Вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова. Это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале и от неожиданности не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась так же стремительно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не появлялась вовсе, что это только так привиделось. Елене стало досадно и стыдно. Она поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно.
1: Показалось или нет? Да, точно. На лице ее промелькнула нехорошая, нечистая улыбка. Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, этой румяной лукавой бабенке, с гадким смехом. Я слышу это, как наяву.
2: И вижу это я сквозь щелку. Стоит барышня перед зеркалом. В чем мать родила? Вот вся как есть, совсем выперевшись.
3: Ой, да что ты, прям
2: совсем-совсем. Вот ей-богу, вся голая и фигуряет. И фигуряет. И вот это кто повернется. И так-то.
3: Да ты что?
2: Ну, и вот.
3: Да ну, прости, пацка.
2: Родится мне на этом месте.
3: Ну и дела.
2: Спятил с горем, что ли? Да кто их благородных разберет?
0: От этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем.
1: Стыд-то! Стыд-то какой! Обида! И за что?
0: Она чувствовала, как стыд разливается по всему телу пламенем, словно снедающее тело болезнь.

0: следующие затем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не приходила. И это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, а теперь поражали слух. Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:
1: «В такую милочку, как вы, кто не влюбится? Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки, красота!»
2: «Пожалуйста, перестаньте!»
0: Елена покраснела. Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза, и потом, или это только показалось Елене, легонько усмехнулась. И эта усмешка еще больше раздражила Елену, но уже она овладела собой и промолчала. Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое тело и смотреть на себя в зеркало. Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она находила в нем недостатки, старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть. Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами. И это лицо похотливо смотрело на нее маленькими отвратительными глазами. Ужас и отвращение томили ее.
3: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились. Но разве не моими стали эти мысли, как только я узнала их? И не все и на свете связано неразрывными связями.

0: В гостиной у Елены сидел Ресницын. Молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива. Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более чем когда-либо прежде утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Сама она говорила всегда сжато и точно, была сдержанна, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям.
1: «Скажите, а вы любите людей?»
2: «Однако. Странный поворот беседы».
1: «И все-таки?»
2: «Я сам человек».
1: «Да себя-то вы любите?»
0: Ресницын пожал своими узенькими плечами и саркастически усмехнулся с видом умственного превосходства.
2: «Люди вам не угодили. Чем, позвольте спросить?»
1: «Как же можно любить людей, если они сами себя не любят? Да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви. Не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли. Такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь».
2: «Однако же вы живете здесь».
1: «Где же мне жить?»
2: «И где же люди лучше?»
1: «Да. Они везде одинаковы. Это верно».
0: На губах Елены мелькнула легкая презрительная усмешка. Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти. Вечерело. Елена была одна.
1: «Построить жизнь по идеалам добра и красоты? С этими людьми и с этим телом невозможно. Как замкнуться от людской пошлости? Как уберечься от людей? Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Но страшно, что он таков, каков он есть, и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь и себя с ним».
0: Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.
1: «Как просто! Довольно хотя бы этого ножа».
0: Тонкий, позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно. Не потому, что он был ей нужен, нет. Ее взоры привлек странный запутанный узор резьбы на рукояти.
1: «Прекрасное орудие смерти».
0: Елена улыбалась, и улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные. и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках лезвием к изголовью положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами. Опять взяла кинжал и легла с ним на постель поверх белого одеяла. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно. И только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.
1: Вот и все.
0: Как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила Елена прямо против ровно бившегося сердца кинжал до самой рукояти. И тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь рядом с рукоятью кинжала.

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Красота».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Жорж Семено. Ж-7. Прежде чем начать рассказывать о расследованиях, в которых мне посчастливилось принять участие с человеком, которого я называю просто Ж-7, и вы поймете в дальнейшем почему, мне бы хотелось, чтобы вы узнали о моей первой встрече с ним. Встреча сама по себе на протяжении нескольких часов так и оставалась для меня таинственной и загадочной. 9 декабря 1920. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки Ж-7. Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас», — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все те чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке? «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру. Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. Четверть часа спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился. Вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там, слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики и стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно, у меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего, я могу наконец вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я, битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска. В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я 10 раз менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а 4 часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытое, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения. Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Не знаю, почему это получилось, но я надолго запомнил все детали его костюма, от черных зашнурованных туфель до однотонного галстука, завязанного без тени кокетства. Чувствовалось, что этот человек был достаточно уверен в себе. В то же время явственно ощущалось, он занимается настолько серьезными вещами, что мог бы позволить себе не беспокоиться о своем туалете. Позвольте представиться, инспектор полиции Б. Продолжал он. Фамилия эта была настолько известной, что я просто не могу ее сообщить. Ранения его я не видел. Правда, левая рука была чуть худее правой. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите? Он протянул мне массивный никелированный портсигар. Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня. Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжение я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», — произнес, наконец, инспектор Б., с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. «Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления», — продолжал он. «А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это?» Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил. «Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: «Вечера на хуторе близ диканьки. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья, извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороли пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. За что меня миряне прозвали рудым паньком, ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Покажись только на глаза нашим девчатам и молодицам старый пасечник Рудый Панько, так они сейчас же: «Дед Панько, дед Панько, а ну-те якую-нибудь страховинную казочку, а ну-те, ну-те, тра-та-та, тра-та-та, и пойдут». Да, нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Вот одну такую диковинную сказочку я не прочь и вам рассказать. «Ночь под Рождество» называется. Не сочтите за труд, послушайте.

0: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке.
1: Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды.
0: Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц. Кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее.
1: Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело?
0: А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак Свербыгус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке.
1: Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом.
2: Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?
3: Хоть не я.
2: Там теперь будет добрая попойка.
3: Но
2: как бы только нам не опоздать.
3: Да.
2: Что за дьявол? Смотри, смотри по нас.
3: А что, Чуб?
2: Как что? Месяца нет.
3: Что за пропасть? В самом деле нет месяца.
2: Нарочно. Сидевший в хате глядел в окно. Ночь чудо, светло. Снег блещет при месяце.
3: Да.
2: Все было видно,
3: да,
2: как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит.
3: Так мы так останемся дома, а?
0: Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.
2: Нет, кум, Вдвоем.
3: Вдвоем.
2: Нужно идти.
3: Вдвоем.

0: мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
1: Стой, кум!
2: Что?
1: Мы, кажется, не туда идем.
2: Не туда, да?
1: Нет, я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Дергит же нечистые силы потаскаться по такой юге. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана.
0: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.
3: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках?

0: Дана.
1: Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. О, я знаю вас. Что, сундук мой, готов?
0: Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов.
1: Да.
0: Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя.
1: Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.
0: Ну, позволь мне и сесть возле тебя.
1: Садись.
0: Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя.
1: О, а чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна.
0: Оксана.
1: О, пойди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать ведьма?
0: Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю, — «дай мне лучше мою Оксану».
1: Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора колядовать. Мне становится скучно.
0: Да бог с ними, моя красавица.
1: Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй.
0: Так тебе весело с ними?
1: Да, уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками.
2: Отвори!
0: Постой, Оксана, я сам отворю.
2: Эй, отворяй!
0: Чего тебе тут нужно?
2: Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата?
0: Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?
2: Нет, нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядывать немного под окнами.
0: Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну, чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну, убирайся сейчас же вон.
2: Ну, жду. Ты в самом деле так раскричался. Я хочу колядовать, да и полно.
0: Да ты от слов не уймешься.
2: Вот это, как я вижу, начинаешь драться.
0: А ну, пошел.
2: Что ты, это я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься.
0: Пошел.
2: Смотри, как расхрабрился. Попробуй, подойди. Видишь, какой. Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пою и пойду прямо к комиссару. О, постой ты, бесовская кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Ишь, проклятый шибенник. Ой. Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
3: Тот чуб, почесав свою спину,
0: отправился в другую.

0: другую сторону.
1: В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу.

0: Небо осветилось, метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Куча девушек ломились в хату чуда.
1: Чего, в хате-то сидеть?
2: Ой, Адарка, у тебя новые черевики.
3: Ага, новые.
2: Ах, какие хорошие. И с золотом. Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики.
3: Славные черевики,
0: Адарка. И с золотом.
2: Очень хорошие черевики.
4: Не тужи. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
2: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Да, будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
0: Ну и девчина.
3: Да, девчина, ну пошли, Глядова, ну чем

смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица, рядится. Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

0: не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал, как вдруг...
1: Солоха! Солоха, открой!
2: Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас!
3: Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты. Эти мешки с углем.
2: Ну, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева.
1: Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифоровичу. Зван был в компанию. Да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха?
2: Да, ну уж вы скажете, пан Голова.
1: Спрячь меня куда-нибудь.
2: Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, пан Голова? Тот, разве что в этот мешок. О, самый большой. Ага. Сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот эту катку. Есть, пан Голова. Иду.
4: Несравненная, это да. Я.
2: Пожалуйте, Осип Никифорович.
4: Добрый вечер, драгоценная Солоха.
2: Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите.
4: Ой, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха.
2: Как что, рука, Осип Никифорович?
4: Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха?
2: Да вот, и вот-то не видите, Осип Никифорович, это шея.
4: Шея?
2: На. А на шее маниста.
4: Маниста. А это что у вас несравненное?
1: Отвори, Солоха.
4: Боже мой, стороннее лицо. Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради Бога, добродетельная Солоха. Ваша доброта, как говорит Писание Луки, стучится, ей-богу, стучится. Ну, спрячьте меня куда-нибудь.
2: Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте. Лезьте.
1: Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть... Вы тут забавлялись с кем-нибудь?
5: А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Ой, я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватился. Слышь, Солоха, как схватилась.
2: Да.
5: Как остенели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватилась вьюга.
6: Отвори!
2: О!
5: Стучит кто-то.
6: Отвори!
5: Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
7: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за вошедшим в акулы дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все, что он хотел ей объявить.
8: Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму. Зять этот маленький, тут, кажется, я положил инструмент свой.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло. Побрел он с маленьким мешком на плечах, следом за девичьей толпой.
1: О, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал?
2: Достал.
1: Достань черевики, выйду замуж.

0: Не могу, нет сил больше. Ну, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай.
1: Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец? Акула! Эй,
0: прощайте, братцы. Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте! Куда? Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта. И
2: при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею. Ой-ой, мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься.
3: Не надо, не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша.
0: Хм, изволь. За такую цену готов быть твоим.
3: Ну, Вакула... Ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
0: Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписываются кровью.
3: Ага.
0: Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь.
3: Какой шутник. Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну, полно. Довольно уж шалить.
0: А постой, голубчик, постой. А вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага, сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай, давай, давай.
3: Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста.
0: Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица.
3: Куда?
0: В Петербург. Прямо к царице.
2: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя...

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне в середи улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел под тысячи летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами.
1: Прямо ли ехать к царице?
2: Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, да иди к запорожцам!
0: И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку.
3: Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись!
4: Что там за человек?
2: А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки.
4: Это тот самый кузнец, который малюет важно.
5: Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес?
2: А так, захотелось поглядеть, говорят...
4: После потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
2: К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой.
4: Тебя? Нет, не можно.
5: Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.
2: Возьмите, возьмите, а, панове, возьмите.
4: Возьмем его в самом деле, братцы.
6: Надевай же платье, такое, как и мы.
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.

0: колени, казаки, на колени!
1: Кузнец, на колени!
2: Помилуй, маму!
3: Помилуй! Помилуй, маму! Помилуй!
4: Встаньте. Чего же хотите вы?
0: Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевики, что на ногах ваших?
4: Что? Черевики?
0: Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швед ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?
4: Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
7: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь?
5: О, вы очень милостивы, ваше величество.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
7: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся?
0: Боже ты мой! Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере, из чистого сахара.
4: О!
8: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо:
0: «А ну, выноси меня отсюда, черт, скорей!»
8: Mm-hmm.

0: Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился в акула около своей хаты.
1: Ай-яй-яй! Петух уже пропел! Надо бежать!
2: Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя.
1: Ай-яй-яй!
2: А ну-ка поблагодарю хворостиной. Раз, два, три!
0: И бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. После сего в акула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посереть улицы? И кто же, вы думали, их нашел?

0: Эх, вот ведь шинкарка. Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет. Одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач, шапуваленка. Эй, помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка... Взяли.
1: Так. Куда же мы понесем, шинок?
0: Ну бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома.
1: Да точно ли? Нет дома.
0: Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот. Черт, да. Не лезет.
2: Да. О, да.
0: Вот здоров, дьявол.
3: О, кто там?
1: Вот тебе на,
0: батюшки.
3: Ой, вот это хорошо. Вот это хорошо, что наколедовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили. А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки.
1: Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.
3: Нет, нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе, а вот тебе.
0: А мне? Ну, как ты умел? Ах, ты, ну-ка, ткач, хватай ее сзади, а я ей сейчас залежу. Ну-ка.
3: А что?
0: Убежала.
3: Ну уж нет. Вот я вам кочергой. Я вам покажу, как честных жен обижать.
1: Постой.
3: А вот так-то лучше. А теперь развяжу мешок. Да тут целый кабан.
1: Пошла прочь. Ну, пошла, это наш кабан.
0: Ну, ступай, ступай, чертова баба. Это не твое добро.
3: Батюшки!
0: Что же она, дура, говорит кабан? Это же не кабан!
1: Это не кабан.
0: Это кум!
1: Это
0: а
1: кум.
0: Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность.
1: Это надо же.
0: Подо мной беспрестанно что-то шевелилось.
1: А ну-ка,
0: мы сейчас его достали.
3: Да, как бы не так, я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила.
1: О, и другой еще.
0: Это дьяк.
1: Это дьяк.
0: Вот тебе на. Ай да Солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полные хаты мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да Солоха, вот тебе и Солоха.
2: Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Но я пошел. Ох-ох-ох.
0: Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка.
4: Так это же голова.
5: Должно быть, на дворе холодно.
0: Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?
5: Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
0: Прощай, голова. Ай да Солоха. Эдакого человека засадить в мешок, а? Видишь, чертова баба, а? А я дурак. Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Вишь, проклятая баба, ну, погоди, попались ты мне хуже.
6: Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.
3: Ой, бабоньки, своими глазами весь утонул. Перебегу утонул,
7: свои деца не видала. На страсти! Не слушайте ее, бабоньки! Врет она! Утонул он! А ты это куда видишь? Я вообще там не была! Утонул! Вот ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки!
3: Ой! Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?
7: Ты не украла!
3: Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
7: А кто же верить-то будет?
3: Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
7: Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки.
6: Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица! Всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
4: «Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь». Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану.
6: Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться.
0: Добре. Присылай сватов.
8: Ах, Вакула!
9: Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица.
8: Нет, нет. Мне не нужно черевиков. Я и без черевиков.
6: Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию. И он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, как-то кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не с того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман. Но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится
к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знай себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченое дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 огребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровы вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пусть чай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома, он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злослова неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.
Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою? Или мне сердобольные прохожие в руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали. Нянь нынче не очень много. Меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам, в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. И даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так очередь в кассу струится, так дверь раскрыта, на улицу заходите. Так я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо, гуманно. Старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо, гуманно.

0: Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо и кто зачем стоит, шутка ли, ну, столько народу. Но старуха поднимает голос до полного визга. Это что же, говорит, в кино не пойди, оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут производить такие жесты, да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом. Я хватаю за руки, извиняюсь, прошу прощения, и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: Извиняюсь, говорит, это не вы мне давеча рубль давали?
0: Я что-то невнятное лепечу, а она продолжает.
1: Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, говорит, что напомнила.
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова.
1: Совершенно, говорит, ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину.
0: Под музыку дама меня пилила, говоря, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие.
1: И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом.
0: Ну, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давеча, говорит, приходил к вам мой любимый племянник».

0: Странник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти.
1: Врач говорит, удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника. Старушонка говорит, очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече. Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. Эки я, думает старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за 7 гривен. Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эх, и думает, не перка, за 7 гривен придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил на 4 анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3, после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил, имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира. Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам. Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот.

Раз про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел, где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт его разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и позашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил. Тем более, бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель поднимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов, в боку колит, аппетиту нету, и вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит. Чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только, может, он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет. Кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но может, они в движении у других граждан?
Что касается доспекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.

0: рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. Хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно. То есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет, или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть. Ногой он мог двинуть, но он ослаб. Как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный, и все обижался, что неспокойно у них в квартире, зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут, и зачем ногами шаркают. Он все хотел тишины, но прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло, он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. «Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять и не хочешь зарабатывать?» Она его пилит и пилит, а он молчит. «Пущай, — думает, — языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает. Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, нехидным голосом так ему говорит. «Ах, помираешь, — говорит. А Иван Савич говорит: «Да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти».
1: «Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. — Я тебе под лицу не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика». Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай.
2: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте: у него или ТИФ, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
0: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она Матрена к Ивану Савичу. Значит, говорит, за правду помираешь.
2: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?
0: Врешь. Не дам я тебе, подлец, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение, и вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня.
1: Матрена говорит, мне на медика наплевать. А я тебе не хотел помереть, не дам, и все.
3: Ишь ты какой богатый, сукин сын, нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
1: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
2: Тут добродушная соседка, бабка Анисия, вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело, обмыть покойника.
3: А Матрена, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб будут продавать? Тьфу на всех, не дам ему помирять.
1: Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
0: Как же так, Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
1: А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Дай мне вперед на 2 месяца оставь. Вот тогда и помирай.
0: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
1: Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
0: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу: с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему: вот, Игнат, положенница. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, чтобы ей денег оставил на 2 месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит: ну, 20 копеек я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь. Иван Савич 2 гривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека.
1: Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Моте подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал. Опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло. И пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный медик Про себя в этот рассказ усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Саввич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Саввич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит, врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются.
0: А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала,
1: И она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит: очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц, а тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит: да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места. Не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

0: Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выигрывают. Некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи не глупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у нее была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то, не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у нее было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже 3 раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером. Такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думает, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровье лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье у него, ну, в высшей степени погано, ну, ах, о, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой щитовод Федоров, такой вообще щитоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, щитоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, в свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно. И какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает, все это побледневшими губами, и видит, да, обман на лицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целую вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да», — говорит, — «я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю.
1: Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю.
0: Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я вам рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, и говорит: я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: «Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно». Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин по национальности немец. Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть первая.

0: Ваше имя Йоган Вайс.
1: Совершенно верно.
0: Ваша профессия?
1: Слесарь-механик. В свободное время работаю шофером у руководителя нашего района немецко-балтийского объединения Крайслейтера Функа.
0: Вы догадываетесь, по какому делу вас вызвал латвийский уголовный розыск?
1: Понятия не имею.
0: Вот как. Дело вот в чем. Нас интересуют обстоятельства убийства инженера Рудольфа Шварцкопфа.
1: Ага.
0: Для нас это очень важно. Ценности, похищенные у инженера, были обнаружены в канализационном колодце. Стало быть, убийство совершено не с целью грабежа. Здесь что-то более важное. Шварцкопф был крупный специалист по радиотехнике. Я думаю, вы можете нам помочь.
1: Отвечу на любой ваш вопрос, гражданин следователь.
0: По нашим сведениям, в день убийства вы длительное время находились в квартире Шварцкопфа. Что вы там делали?
1: Монтировал приборы, которые мне заказал инженер. Он хорошо платил мне.
0: Но ведь вы, кажется, довольно близки с сыном Шварцкопфа, Генрихом. Не заметили ли вы чего-нибудь необычного в его поведении в день убийства?
2: Вы ошибаетесь. Я не так уж близок с господином Генрихом.
0: Да?
2: Он увлекается мотоциклом. Я помог внести некоторые усовершенствования в его машину.
0: Ах, вот.
2: Отличная машина фирмы Цундап. Он выиграл на ней состязание на кубок.
0: Но ведь вы видели Генриха в день убийства?
2: Я уже сказал, что в этот день я только монтировал аппаратуру и ничего не знаю.
0: Послушайте, Вайс, вы рабочий человек. Почему вы не хотите помочь следствию? Ведь зверски убит ваш соотечественник, немец.
2: А вот это меня не удивляет. Известно, как латыши относятся к немцам.
0: И это говорит молодой человек, живущий трудами своих рук. Послушайте, Вайс, поговорим по душам. Возьмите сигарету.
2: Благодарю вас, у меня свои.
0: Вайс, а ведь я так же, как и вы, рабочий. Много лет работал на стекольном заводе. Разве вы не понимаете, что сейчас, когда Латвия стала опять советской, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех нас, независимо от национальности, в интересах общего дела?
2: Я сказал все, что знаю. Может, у вас еще какие-нибудь вопросы? Тогда разрешите мне быть свободным.
0: Пожалуйста. Но, вероятно, мы вас еще побеспокоим.

0: Пожалуйста, господин Красляйтер.
1: А почему я должен ждать машину, а не машина меня?
0: Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.
2: Какие еще могут быть у тебя неприятности?
1: Это я тебе сегодня сделаю неприятность. Поезжай поскорее. Ну что у тебя там такое?
0: Меня вызывал следователь. Он подозревает, что я соучастник убийства инженера Шварцкопфа.
1: Вот как? Ну это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец.
0: Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. Я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.
1: Ничего не понадобится. Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.
0: Ну, какой же я рабочий? Вы же знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.
1: Да, и потому что ты этого не знал, несколько месяцев так трогательно ухаживал за больной тетушкой. А? Вся община говорила, что ты исключительно порядочный юноша. Не удивляйся, я как Крайслайтер знаю о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.
0: Но я действительно любил свою тетушку. Хотя, конечно, огорчился, что не получил наследство.
1: Думаешь, на кладбище ты плакал в равной мере и о наследстве, и о тетушке. Ну как, ты все еще колеблешься, ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?
0: Нет, господин Функ, теперь я решил ехать и как можно быстрее.
1: А почему же теперь, а не раньше?
0: Раньше я думал, что здесь у меня будет больше перспектив, чем на родине. Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее эффективным владельцем. Но мастерскую, конечно, конфискуют. И придется мне пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.
2: А, вот теперь я слышу голос немецкой крови.
1: Да, кстати, ты был уже у сына Шварцкопфа? Выразил ему соболезнования?
0: Нет, еще, но обязательно буду.
1: Останови у второго подъезда. Однако ты и мне лично кое-чем обязан. Без моего согласия тебе отсюда не уехать, не забывай этого. Так когда ты будешь у Шварцкопфа?
0: Сегодня вечером, господин Функ.
3: Что в этом чемодане?
4: Сюда я положила ваше белье, господин Шварцкопф.
3: Костюмы уложите в кофр. Этот ящик в столе не трогайте. Здесь документы, я разберу их сам.
4: Слушаю, господин Шварцкопф.
3: Так, это квитанции. Это к черту. Это тоже к черту. А, все к чертям. Кто там еще? Фрау, откройте!
4: Здравствуйте, господин Райс.
5: Добрый вечер.
4: Проходите, молодой хозяин ждет вас.
3: А, добрый вечер, Йоган.
0: Ты что делаешь? Собираешься?
3: Как видишь, я получил из Берлина телеграмму от дяди оберштурмбанфюрера. Он выйдет меня встречать. А как дела у тебя? Ты едешь?
0: Для меня это не так просто.
3: Я бы хотел, Йоган, чтобы ты сопровождал меня.
0: Все зависит от господина Крайсляйтера Функа.
3: Функа? Функ сделает все, что я ему прикажу. Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Да, Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию, и не принял мер для его спасения. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.
0: И давно у Функа были такие подозрения?
3: Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался и поплатится за это. Ох, Опять кого-то несет. Я ничего не успею.
0: А я встречу, Генри.
3: Угу. Это Берта.
0: А, Берта.
5: Добрый вечер, Генрих.
3: Добрый вечер, Берта.
5: Я одна, папа нездоров.
3: Что случилось с профессором Гольдблатом?
5: Сердечный приступ. Он просит извинить. Ты знаешь, Генрих, мне предложили гастроль в Москве, но я отказался. Сейчас не могу. Пальцы не слушаются. 3 дня не садился за рояль. Ах, у тебя такое горе, Генрих.
3: Ну, хватит об этом. Хватит. Фрау, уберите чемоданы и дайте нам вина.
6: Сию минуту.
3: Я тут тоже. Я помогу, хорошо?
6: Благодарю вас.
3: Садись, Берта. Иоанн. Садись. Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта, но у меня к нему неотложная просьба. Как честный человек, он ее, несомненно, выполнит. С той же просьбой я обращаюсь и к тебе. У вас в доме есть некоторые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я очень прошу, Берта, чтобы ты мне их вернула. Хотелось бы получить их сегодня же.
6: Вино, пожалуйста.
3: Благодарю вас. Йоган, налей, пожалуйста.
5: Да, конечно, Генрих. Но как это сделать? Твой отец работал вместе с моим? Ведь я не могу без папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу.
0: Это тебе... Функ посоветовал, да, Генрих?
3: Я наследник. Разве я не имею права настаивать, чтобы все, принадлежавшее отцу, было возвращено мне?
0: Нет, мне просто показалось, что на этом настаивает Функ.
3: Почему?
0: О, господин Крайсляйтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев. Это естественно. Если хочешь, я помогу фройлен Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца. Он поручал мне кое-какие работы.
3: А, Йоган, да. Да, пожалуйста.
5: Ну что ж, отлично. Будет лучше всего, если Йоган мне поможет.
3: Йоган, подойди к телефону.
0: Алло. Одну минуточку. Генрих, профессор Гольдблат.
5: Папа?
3: Да. Да, я вас слушаю. Да. Да, я разрешил Крайсляйтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал профессору говорить со мной.
5: Что?
3: Да, я разрешил Крайсляйтеру Функу войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте. Да вы выслушайте меня. Алло. Он бросил трубку. И мне даже показалось, что кто-то помешал

0: Фройлен Берта! Фройлен Берта, одну минутку.
1: Вы извините, но я возьму такси. Я уверена, у отца сейчас обыск. Я думаю, в квартире какие-нибудь люди. Может быть, из немецкого объединения. Это убьет его.
2: А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну, хотя бы для того, чтобы были свидетели.
1: Ну вот вы и будьте свидетелем.
2: Простите, фройлен Берта, свидетелем быть не смогу. Господин Крайсляйтер может помешать отъезду и...
1: Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны.
2: Фройлен Берта, вы не так...
3: Такси! Такси!
0: Вайс! Генрих?
4: Я вышел следом, чтобы подышать свежим воздухом. Голова болит безумно. Походим по скверу. Ну, что ты думаешь обо всем этом?
2: Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, нужно самому взять их у профессора. Отвезешь их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме. Тебе ничего не советовал по этому поводу твой дядя?
4: Да, он писал. Писал, что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея, и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу.
2: Вот видишь, ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.
4: Ты что, Йоган, действительно считаешь меня негодяем?
2: Нет. Почему? Если Райху нужен ценный ученый, надо делать то, что нужно Райху.
4: Ты как-то странно изменился, Йоган. Почему?
2: Ты тоже. И, возможно, Генрих, от того, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать нации. Так ты скажешь Функу, что берешь меня с собой?
4: Да я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия? Без тебя я не поеду, нет. Ты сейчас единственный близкий мне человек. Ты знаешь, я даже не могу понять. Ведь знакомы мы всего, несколько месяцев. А у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.
2: Благодарю тебя, Генрих.
4: Ну, доброй ночи, Йоган.
0: Доброй ночи.

0: Вайс недаром обращался к помощи молодого Шварцкопфа. Всей жизнью немцев, поселившихся в Латвии, руководило местное самоуправление, так называемое «Немецко-Балтийское народное объединение». Без решения этой организации не мог состояться и переезд на территорию Райха. Руководители районов, нахбарнфюреры, назначали день и час отъезда, направляли к переселенцам упаковщиков и грузчиков. Но, очевидно, Генрих сдержал свое обещание, так как на следующий день к Вайсу в автомастерскую явился нахбарнфюрер Папке.
1: Добрый день, Вайс! Я к тебе.
2: О, добрый день, господин Папке! Прошу вас.
1: Я приехал сообщить, что ты можешь упаковывать свои вещи. Рад.
2: О, я вам очень благодарен за вашу любезность, господин нахбарнфюрер. Прошу вас сюда, вот в эту комнату.
1: Благодарю. Рад, говоришь? Еще бы. Теперь в этой Латвии для настоящего немца не жизнь. Слыхал, что вышло с бумагами Шварцкопфа?
2: Нет, не знаю, господин Папке.
1: Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора Гольдблата, ты это знаешь?
2: Да.
1: И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые особо важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для Райха, понимаешь?
2: Конечно.
1: Но дочь Гольдблата, черт возьми,

0: вела в дом латышей, который представляет советскую власть. И они не разрешили взять бумаги, описали их и опечатали. Но мы обратились с протестом к своему консулу.
1: Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.
0: Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.
1: И что ж, теперь ничего нельзя сделать?
0: Думаю, что нельзя. Кстати, ты не знаешь, что думает делать Генрих Шварцкопф в дальнейшем?
1: Его сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли.
0: Очень жаль. Очень. Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приходится считаться с его дядей.
1: Мне думается, что оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф вначале желал, чтобы Генрих остался тут.
0: Зачем?
1: Я полагаю, чтобы чем-то быть здесь полезным Райху.
0: Ну, для такой роли он не годится. Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие люди. Неужели штурмбанфюреру не нравятся наши кандидатуры?
1: Этого я не могу узнать. Но я могу попросить Генриха выяснить это у Вилли Шварцкопфа. Нужно только знать, кто в списках.
0: Угу.
1: Я это предлагаю, потому что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен.
0: Да-да.
1: И если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.
0: Я это знаю. Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в Райх, не исполнили своего долга перед Райхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Да потому что каждому хочется откусить кусок побольше. Хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. Ну ладно, я рад, что мы с пользой поговорили. Когда твои вещи будут упакованы, я пришлю машину. А с тобой приятно побеседовать.
1: К вашим услугам, господин Нахбарнфюрер.

0: Что вы желаете?
1: Я оставлял вам велосипед.
2: Ах, да-да-да-да-да. Вот этот, да?
1: Да, он.
2: Ах, тут нужно еще подтянуть ось. Я не успел. Придите, пожалуйста, завтра, а?
0: Хорошо.
2: Извините.
1: Я знал вашего отца. Он медик?
2: Да, фельдшер.
1: Где он сейчас?
2: Умер.
1: Давно?
2: В 1926 году.
1: А где же его похоронили?
2: Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.
1: Ну, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца.
2: Да, конечно.
1: Я его помню довольно хорошо. Он был страстный курильщик. Вот только забыл, он курил трубку или сигары. Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец. Но я отлично помню, он курил большую трубку. Да, у вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.
2: Вы ошибаетесь. Мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья.
1: Очевидно, вы правы. Извините.
2: Пожалуйста.
1: Так я завтра зайду.
2: Часов в 11, прошу вас. До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Йоган Вайс, как ваши дела? Проверка, кажется, прошла благополучно. В гавани нужно быть через 40 минут.

0: Я никогда не думал, что так тяжко носить надетую на себя личину. А ведь сначала это даже увлекало. Влезть в шкуру другого, чуждого тебе человека. Угадывать его поступки и желания. Радоваться, когда другие не узнают тебя. Мой наставник говорил, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолеть его будет мучительно трудно. Теперь я чувствую это. Моя личина господствует надо мной, над тем, какой я есть и каким уже не имею права быть. И чем покорнее я буду служить этой личине, тем лучше я выполню свой долг.
1: Ну, пора идти. Да.
0: Какой дождь!

0: скажите, который час?
1: Без 7 минут.
0: Представьте, на моих то же самое. Какая точность? Пойдемте.
2: Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцикса.
0: Можете называть меня просто Бруно. Я весь к вашим услугам. Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней. Я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии...
1: Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен?
0: А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня нисколько. Хотите конфетку? Нет? Странно. Сладко и удивительно благотворно действует на нервную систему. Прошу под мой зонтик. Так. Пойдемте.
3: Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?
0: А вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? Я бы на вашем месте не проявлял столь поспешной охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.
3: Я же хотел...
0: Все понятно, голубчик. Чего вы хотели? Вы были почти на верном пути, когда порекомендовали папке выяснить список резидентов. Почти на верном пути. Действительно, папке тупой солдафон. Но зато он чрезвычайно подозрителен. И это его сильная сторона, которую вы недоучили. Вы упустили, что папки мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может знать такой важный список. Да, ни папки, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть другие лица, совсем другие. Вы не обижайтесь, не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. Осторожнее, здесь лужа. Да. Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности – это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что людям, которые вас направляют, известно больше, чем вам. И вам часто придется отказываться от многого, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?
3: Да. Вы правы. Я увлекся, нарушил инструкцию. Принимаю ваш выговор.
0: Ну что вы. Вы преувеличиваете. Когда дело доходит до выговора, человек уходит. И на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом, несколько дружеских советов.
2: А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей, черти. Плохо себя чувствую. Свинина мне просто противопоказана.
1: Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?
0: Ай, что вы, Йоган. Мы же встретимся только на вокзале после нескольких месяцев разлуки. Да, кстати, я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это мне очень на руку. В худшем случае служба в тыловой армейской канцелярии. Ну вот, зонтик можно убрать. Да, и между прочим, если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью, Эльзой.
1: А, ну да, Эльзой.
0: Эльзой.
1: У нее были белокурые волосы, голубые глаза.
0: Да.
1: Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.
0: Стандартный портрет, ну что делать, если таков был и оригинал. Да, тренаж необходим. Отсюда и неизвестность велосипедом, и диалог о вашем отце. Нам нужен Йоган Вайс. И не нужен, и еще долго будет не нужен Александр Белов.

0: вы стоите на перроне?
1: Я не тороплюсь. Пусть сначала займут места мои соотечественники.
0: Эти идиоты толпятся, как стадо баранов.
2: Нина, держи крепче сумку.
3: Не толкайтесь, господа! Что же вы стоите? Проходите в вагон.
4: Позволю, я сам давно стою.
1: А вы что не садитесь, господин Папке?
0: Я еду в мягком, еще успею сесть.
5: Граждане, спокойнее, не толкайтесь. Все успеют занять свои места.
1: Господин Папке, вы по ошибке взяли мой саквояж. Заберите свой чемодан обратно.
6: Что вы мне суете ваши вещи? Отвяжитесь.
4: Для этого есть носильщик.

0: Что же мне теперь делать с этим чемоданом? Почему папки взял мой саквояж? Хотел посмотреть, что я везу? Это бы еще ничего. Хуже то, что он мне подсунул свой чемодан. На границе его вскроют таможенники, и кто знает, что там окажется. Это может помешать мне пересечь границу. Что же делать? Выбросить его? Подбросить пассажирам? Нет, нельзя. Папки не простит, если пропадет его имущество. А папки мне еще будет нужен. Ведь Функ уже в Райхе.
1: Привет, господа.
2: Здравствуйте.
1: Это место свободно?
2: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: О, спасибо.
3: Молодой человек, а? Выпейте с нами за здоровье фюрера. Ему нужны такие бравые парни, как мы.
1: Хайль!
3: Хайль!
2: Хайль!
4: Слава нашему фюреру!
2: Тише, мы еще не дома.
3: А ты, долговязый щенок, что здесь околачиваешься? Напрашиваешься на выпивку? Марш на верхнюю полку вместе с своей гармошкой. А вы, молодой человек, выпейте. Но не забудьте, что мы с вами не родственники, а потому в следующий раз будем пить из ваших запасов. Согласен.
2: Это справедливо. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны легкомысленно вести себя дома.
3: Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в Райхе ее нет? Ты на это намекаешь?
2: Нет, нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в Латвии надо было больше есть, чтобы меньше продуктов оставалось латышам. А в Германии я буду экономить, чтобы больше продуктов осталось доблестным рыцарем вермахта.
3: Ну хорошо, ладно, считай, что ты выкрутился. Но учти, ты должен угостить меня и этого парня. Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, веслобрюхи, должны считать за честь угостить будущих солдат вермахта. Эй, ты, на верхней полке, сыграй что-нибудь повеселее.
5: Разрешите? Разрешите пройти, фрау?
6: Пожалуйста.
5: Прошу прощения, фрау, прошу прощения. Сердечный привет. Привет, господа, приятного аппетита.
7: О, Бруно!
5: А?
7: Это вы?
5: Йоган, дорогой, какая встреча! А я тут хожу по вагону, смотрю, где бы устроиться. Вы знаете, господа, несмотря на мою лысину, я любитель женского общества. Так вот, ищу себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше 100 лет и не моложе 13. И вдруг, на тебе, Йоган. Так, ну дай-ка я тебя обниму. Не забыл старика? Как живешь? Выглядишь молодцом. Как дела у Гольбергов? Давно ли видел Марлен Майнбах? Да, ты знаешь, на прошлой неделе был у Гольдбергов. У Гольдбергов?
7: Бруно, простите, вы так кричите, что вряд ли это доставляет другим удовольствие. Пойдемте в тамбур, и я вам все расскажу.
5: Господа, у меня недавно было воспаление среднего уха, и я совсем плохо слышал даже собственный голос. А теперь, когда меня вылечили, никак не могу привыкнуть говорить нормально. То шепчу так тихо, что обижаются даже самые близкие люди, то ору, как фельдфебель на плацу. Извините, господа, прошу прощения.
7: Пойдемте, Бруно, пойдемте.
5: Пойдемте, пойдемте. Фрау, вы уронили платочек.
6: Вы очень любезны.
5: Что вы, фрау.
8: Что случилось?
0: На вокзале папке подсунул мне свой чемодан. В таможне могут быть неприятности.
8: Не волнуйся. А что он может везти, кроме контрабанды? Хозяйственный мужичок. Я устрою так, что в таможне тебя досматривать не будут. Когда пересечете границу, отдашь ему чемодан. Мне на границе придется задержаться. Ну, а теперь иди в купе и расскажи, как ловко ты отделался от докучливого старика. Желаю успеха.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась черная полоса вспаханной земли. Эта темная, бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

0: Граница осталась позади. Поезд теперь катился по земле Польши, которая стала территорией Третьей империи. Вайс оглядел пассажиров. На их лицах отражалось полнейшее равнодушие. И он отчетливо понял, какая опасность таилась для него в каждом из этих людей, привыкших маскировать свои истинные цели и надежды. И чтобы скорее пойти навстречу неведомому, Вайс вынул из кармана и приколол к лацкану пиджака значок со свастикой.
1: Господа, осмелюсь приветствовать вас уже на земле Райха.
2: Хай!
1: Хай! Хай!
0: И все пассажиры, как по команде, стали распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через некоторое время они выглядели так, будто собирались идти в гости.
3: Отодвиньтесь, пожалуйста, мне нужно взять чемодан.
4: Я помогу вам. Ах, фрау, какие духи, откуда?
3: Мне прислали из Франции, настоящее парижское сердце.
5: У вас пушинка, позвольте я сниму.
6: Благодарю вас.
7: Какой прелестный молитвенник, старинный.
3: Да, подарок бабушки. Мне он дороже всего моего имущества.
5: Очаровательно.
8: А это, вероятно, сувениры для друзей.
4: Вы не ошиблись. Попросите у проводника горячей воды.
1: Ruhe! Ordnung! Тишина! Порядок! Ваши документы.
9: Пожалуйста.
1: Возьмите. Ваши?
5: Прошу вас.
1: Да. Прошу документы.
9: Пожалуйста.
1: В порядке. Ваши?
7: Сию минуту. Ах, не беспокойтесь, я подниму. Прошу вас.
1: Держите.
7: Благодарю вас.
1: Ваши?
9: Прошу вас.
1: Ваша фамилия Фишман?
9: Да.
1: А кто сфабриковал эти документы?
9: Ну, позвольте.
1: Abführen! Festnehmen! Уйти! Фрау?
3: Да?
1: Ваши?
3: Одну минуту. Вот они.
1: Так. У вас, молодой человек?
10: Честь имею.
1: Сядьте. Вы можете сидеть, вы еще не солдат.
10: Надеюсь, что Родина не откажет мне в чести стать в славные ряды вермахта.
1: О, да вы молодец. Ist alles in Ordnung? Gut. Na also, abgemacht. Тишина. Порядок.

0: А вы произвели на него впечатление.
1: Молодец, парень. Тебя можно поздравить?
0: Хотите к окну, фрау?
2: О, вы очень любезны.
3: Смотрите, смотрите, вот они, наши новые земли.
1: Видите? Видите, там под деревом.
3: Ну да, да, да, да, да, сбитый польский самолет. Одни щепки остались.
1: Вот что ждет тех, кто противится воле нашего фюрера.
2: Да, да.

окном вагона мелькали развалины польских селений, подвергнутых бомбардировкам. Повсюду были видны аккуратные таблички с надписями на немецком языке. Проплывали мимо крупные хранилища для горючего, строящиеся мосты, тяжелые катки, уплотняющие землю для будущих аэродромов. Вайс видел, что сооружения, возводимые немцами в Польше, были нацелены на страну, от которой он все больше и больше удалялся.

0: господа, пассажирам приказано из вагонов не выходить.
1: Почему? Разве здесь опасно?
0: Приказано не выходить из вагонов.
2: Что-то случилось. Смотрите, солдаты с фонарями бегают по перрону. И по путям тоже.
3: Сядьте, прошу вас, сядьте. Может быть, в окна тоже смотреть запрещается. Вы всех нас можете подвести. Партизаны, Эр. Да, партизаны, тише. Вам видно что-нибудь с вашего места? Только не вставайте.
2: Кого-то поймали. Вас закрутили руки, ведут.
3: Это партизан.
2: Ай, когда ж солдат дал ему в зубы. Погоди, тебе еще гестапо покажет.
4: Товарищ, друг, безвестный польский герой, я ничем не могу тебе помочь. Я никогда не узнаю твоего имени, но если бы ты видел, как побелели сытые лица у этих, как они испугались, тебе было бы легче умирать. Значит, народ не сломлен, значит, патриоты действуют.
3: Что это? Наших солдат несут на носилках? Они ранены?
2: Сядьте. Родина не забудет этих героев, не пожалевших жизни во имя фюрера.
3: Вот вы, молодой человек, вы так хотите быть солдатом. Бейте, уничтожайте повсюду врагов.
5: Каждый из нас готов отдать жизнь за отчизну.
2: Да, все мы патриоты. Наша великая Германия теперь диктует свою волю Европе. Наша армия — самая великая армия в мире.
3: Перестань, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты?
6: Ой, простите! Простите, я нечаянно. Я не хотел оскорбить. Прошу прощения! У всех прошу прощения!
3: Нет, погоди! Это не шутка! Ты оскорбил наши патриотические чувства? Тебя надо привлечь к ответственности. Я сообщу об этом нахбарнфюреру.
6: О, нет! Прошу вас! Не сообщайте ничего! Это я по глупости! Только по глупости!
3: Ну, хорошо. Мы видим, ты раскаиваешься. Только запомни... Каждый немец на новых землях – это представитель всевластной Германии.
6: Да, я запомню. Я запомню ваши слова на всю жизнь.
3: Смирение и послушание – это для немца так же важно, как и умение повелевать. Поэтому помни, что ты всего лишь песчинка. Но из таких песчинок складывается гранит нации.
7: А вы, оказывается, социалист.
8: Что? Что вы говорите?
7: Не национал-социалист, а именно социалист.
8: Уверяю вас, вы ошибаетесь.
7: Да, мне вас жаль.

0: Лацманштадт. Так назывался теперь старинный польский город Лодзь.
1: Achtung, Achtung! Alle eingetroffenen Repatrianten melden sich ab sofort bei der Einwandererzentralstelle. Внимание, внимание! Прибывшим репатриантам предлагается явиться в центральный пункт переселения немцев.
2: Господин оберштурмбанфюрер Редер, Йоган Вайс явился по вашему вызову.
3: Прошу. Ну, что скажете?
2: Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.
3: Хайль, возьмите анкету. Пройдите в другую комнату и заполните. Проводите его, Шульц.
4: Следуйте за мной. Вот здесь перо и чернила.

0: Райдер Вольф. Это имя было в досье. Предупреждали, что его допрос может быть опасным. Теперь только не торопиться. Вопросы анкеты известны. Нужно заполнить их не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Так, чем вызван отъезд в Германию? Чем подтверждается немецкое происхождение? Неприятный взгляд у этого Редера. Подражает Гитлеру, внушил себе, что обладает гипнотической силой. Ох, как хотелось спокойно посмотреть ему прямо в лицо и заставить опустить глаза. Ну, кажется, времени прошло достаточно.
1: Господин Шульц, анкета заполнена.
2: Пройдите господину оберштурмбанфюреру Редеру.
1: Разрешите?
3: Господин оберштурмбанфюрер, я был бы счастлив, если бы вы уделили мне еще несколько минут.
4: Да.
3: Я хотел бы просить у вас совета. О вашем высоком положении в Райхе мне говорил господин Крайсляйтер Функ, у которого я работал шофером.
4: А вот как? Это хорошо.
3: Так вот, господин Функ был доволен моей работой, но я холост. И господин Функ говорил, что это не солидно быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?
4: Ну и простак же ты. Ну и выдумал. Шульц, вы слышали, он просит меня найти ему девку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от воинской службы. Ну и шельмец. Идите.
3: Извините, господин оберштурмбанфюрер.
4: Иди. Иди, Шульц, выдаст тебе документы. Иди.
2: Ты парень не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Послушай внимательно и запомни. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже.
3: Слушаюсь, господин Шульц. Очень вам признателен.
2: Кстати, вот конверт. Его принесли с посыльным. Теперь после проверки ты можешь получить его. Ну, будь здоров. Желаю успеха. Хайль!
3: Хайль!
0: От Генриха. Ну, теперь я наверняка попаду в Берлин. И никакая рекомендация мне не понадобится. Надо встретиться с Генрихом сейчас же.

0: Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Я буду все время у себя в отеле. Да. Да? Нет. Нет. Хорошо. Да, здесь. Ну, что там у вас?
1: Дядя, позволь тебе представить. Йоган Вайс.
0: Да, да, да, да, да.
2: Дядя приехал из Берлина, и сегодня же мы уезжаем обратно. Возможно, Йоган, я тебя больше не увижу. Ты...
3: Как? Ведь мы...
2: Впрочем, памятуя твои услуги моему отцу, если ты в чем-нибудь нуждаешься, Йоган... Дядя!
0: Да, да, можно дать ему денег. Открой сейф, Генрих.
3: Деньги? Он уезжает. Мои надежды на него и на Вилли Шварцкопфа. Неужели все рухнет?
4: Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба.
0: Да, в чем дело?
4: У меня есть возможность получить место в гараже Айвендера в Центральштале. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.
0: Ты хочешь служить там шофером?
4: Если это будет возможно.
0: Хм. Сорок пятый. Говорит оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф. Как его зовут?
1: Йоган Вайс.
0: Йоган Вайс будет работать у вас шофером. Да. Нет, нет, только шофером. Ну, с... Который час, Генри?
4: Уже? Извините за беспокойство, господин оберштурмбанфюрер. Очень вам признателен. Доброй ночи.
2: Постой, постой. Йоган, прости меня, Йоган. Желаю удачи. И возьми это.
4: Спасибо. Спасибо, господин Шварцкопф.

0: легко Генрих отказался от меня. А я-то надеялся на его помощь. Рассчитывал использовать Вилли Шварцкопфа. И рассчитывал на это не я один. Есть ли здесь моя вина? И в чем она? Не разгадал душевную черствость Генриха? Недооценил влияние его дяди? Полагал, что пробуждающиеся симпатии к фашизму не так быстро погасят юношескую пылкость Генриха. Одно из важных звеньев замысла, который я подготавливал так терпеливо, оборвалось. Нужно начинать заново.
1: И вдруг Вайсу повезло. Устроился шофером в гараж. Это неплохо для начала. Помогла рекомендация Шварцкопфа. И квартира, которую нашел для него Шульц, была очень удобной. А уж квартирная хозяйка совершенно очаровала.
2: И запомните неукоснительное правило. Никаких женщин. Во всяком случае, не в моем доме.
3: Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.
2: Убирать свою комнату вы должны сами.
3: Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому и право...
2: Простите, почему тетя?
3: Я сирота, мадам.
2: Ох, бедный мальчик. Ох, вы хотите кофе?
3: Благодарю вас.
2: Наш род Дитмаров один из самых старинных в Германии. Мои далекие предки разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Родители прожили всю жизнь уже здесь, в Польше. Вам нравится эта страна?
3: Лацманштадт – исконная земля Райха.
2: О, сколько здесь прожито! 16 лет я, Анель Дитмер, вышла замуж за инженера Йоахима Дитмера. Он не был ловким, удачливым человеком. Умер от сердечного припадка, который случился после неприятной служебной истории. И вообще, он всегда был чужд политики. В этом его колоссальное заблуждение.
3: И что же... Инженер Дитмар ничего не оставил вам.
2: Гроши. Но он оставил мне сына. Это мою надежду.
3: О.
2: Фридрих учится в Берлинском университете. Он вступил в Гитлерюгенд. У него блестящие способности к математике. Но, увы... За год две поздравительные открытки матери на Пасху и Рождество. Ах, эти дети!
3: Может быть, воды, фрау Дитмар?
2: Нет. Это я хотела предложить вам кофе.
3: Благодарю вас.
2: Я была бы счастлива, если бы вы, Йоган... Вы уж разрешите вас так называть?
3: Конечно, фрау Дитмар.
2: Если бы вы согласились сопровождать меня по воскресенью в кирху на утреннее богослужение, как это делал некогда мой Фридрих.
3: Успокойтесь, фрау Дитмар, успокойтесь, пожалуйста. Прошу вас, фрау Дитмар. Ах, фрау Дитмар, фрау Дитмар. Как вы мне помогли, сами того не зная.
1: И действительно, если бы даже сам Бруно заранее готовил для Вайса жилище, он едва ли бы мог найти лучшее, чем ваш дом, фрау Дитмар. Вы были отлично осведомлены о жизни города. Ваша тактичность не мешала Вайсу работать. В знак своего расположения, фрау Дитмар, вы подарили жильцу старинную открытку, которую, простите, Вайс на следующий день отослал во Львов.
0: Дорогая Лисхин, я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение.
1: Ночью в рюмке из вашего сервиза Вайс бережно выполоскал кончик своего носового платка и, макая в воду оструганную спичку, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. И тут, фрау Дитмар, вы вновь помогли Вайсу. Часто страдая от мигрени, вы попросили его забрать к себе в комнату старенький двухламповый радиоприемник, с тем, чтобы Вайс рассказывал вам по утрам за завтраком политические новости. Через неделю, блуждая настройкой по эфиру, Вайс услышал адресованные ему лично позывные, тоненькие, едва различимые и такие родные –

0: Еще три пива, а? Еще. Винс Веннер, не возражаете, а?
1: Можно.
0: Обер! Обер, еще три больших кружки.
2: Да, ребята, я уже видел одну войну. Ранен был. И какой-то русский солдат, тоже раненый, только полегче, взял меня в плен.
0: Ну?
2: Повел. А потом, после того, как мы вместе покурили в окопе, махнул рукой и ушел, забрав только мою винтовку.
0: А, значит, среди русских, Веннер, попадаются хорошие люди. Но этот наверняка не был большевиком.
2: Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?
0: А, кажется, большевики.
2: Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?
1: Прошу еще.
3: Спасибо.
1: И пиво.
3: Вот ты, Вайс, работаешь с нами в гараже. Никакой работы не гнушаешься. Ты же молодой, ловкий малый. Почему не лезешь наверх, в гестапо? В СС? А где такому парню лестница?
0: Ну, а почему ты по ней не лезешь?
3: Я рабочий.
0: Ну и как вам вот нравится это, быть рабочими?
3: Да, нравится.
0: А где нос перешиб на работе?
3: На работе, да. Неаккуратно вправляли мозги, вот и перешибли.
0: Кто?
3: Да уж кому положено.
0: Понятно.
3: Что именно?
0: Смелый ты парень.
3: Это потому, что такое говорю. Не видал ты, значит, настоящих смелых ребят.
0: Так я же не был на фронте.
2: Они не на фронте.
0: А где?
3: В гестапо.
0: Да, ребята там крепкие. Ты ведь это хотел сказать?
3: А ты действительно ловкий парень. Не из тех, кто плюет товарищу под ноги.
0: И вы не из таких.
3: Правильно, в самую точку угадал. Будь здоров.
4: Будь здоров.
3: Ты, Йоган, настоящий немецкий рабочий парень. У нас в Руре было когда-то таких немало.
2: В Гамбурге тоже. Ну, пора. Засиделись.
3: Пошли.

0: найти новый, очень важный источник информации помогла Вайсу все та же фрау Дитмар.
1: Йоган? Йоган, моя давняя подруга Мария Бюхер в воскресенье празднует день своего рождения и пригласила нас с собой к себе.
2: О, фрау Дитмар, это очень приятная новость.
1: Да, но вот ваш мундир...
2: Я надену штатский костюм.
1: Да, но вот он же светлый, это же не для вечернего визита.
2: Да, да, что же делать?
1: Не огорчайтесь, Йоган, я приготовила для вас. Вот.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, примерьте.
2: Сие минуточку.
1: Вот, я уверена, вы будете в нем как принц.
2: Действительно, превосходно, фрау Дитмар.
1: Вы знаете, когда я последний раз видела своего Фридриха, он был в форме штурмовика. Это ужасная одежда.
2: О, фрау Дитмар.
1: Ну, для юноши. Ну, присядьте, Йоган. Я должна предупредить вас. Тут в свое время мой сын и Ангелика... Ну, мне кажется, что лучше вам это знать. Ну, и, конечно, забыть, если у вас не появится каких-нибудь серьезных намерений. Йоган, я искренне люблю Ангелику. Она чудесная девушка. Хотя, правда, и не лишена некоторых странностей. Ну, в общем, вы сами убедитесь. В этом костюме вы будете выглядеть великолепно.
2: Фрау Дитмар.
1: Вы умеете себя вести в обществе, и я думаю, вы произведете хорошее впечатление.
2: Ах, фрау Дитмар, не слишком-то приятен ваш материнский эгоизм. И все же хорошо, что ваш выбор пал именно на меня. Значит, Йоган Вайс внушает доверие. Парень скромный, на себе на уме. За известные выгоды может и на подлость пойти. Наставник сказал бы, что я работаю неплохо. Ну что ж, посмотрим теперь, что представляют собой друзья фрау Марии Бюхер.
3: Господа, господа, прошу вас к столу. Ева, Пауль и Вильма, пожалуйста, с этой стороны. А вы, Йоган, садитесь здесь, рядом с фрейлен Ангеликой.
4: Благодарю вас.
5: Англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор.
6: Ах, оставьте. Фюрер знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один.
7: А я думаю, что немецкие солдаты скоро пройдут по улицам Лондона. Вильма наш Риббентроп. А ты, Ева, истинная женщина. Всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, господину бригаденфюреру очень хочется отведать яблочко, когда он видит тебя. Не стала бы отрицать.
3: Ева, вы самая обольстительная из валькирий. И хотя я женщина, я понимаю господина бригаденфюрера.
5: Йоган, в какой стране вы хотели бы воевать?
4: Там, где амазонки.
7: А вы, оказывается, остроумны.
2: Вот как. Фройлен Ангелика первая со мной заговорила. Странная она. Лицо, как у куклы. Глаза затуманены, как будто она говорит не то, что думает.
7: Вайс, что же вы замолчали? Вам приятно сидеть рядом со мной?
2: О, фройлен, я в восторге! Что вам можно предложить?
7: Налейте, пожалуйста, вина.
2: Сию минуту.
7: Вы фронтовик?
2: Нет.
7: Ничего, вы им будете. Но учтите... Робких и неумелых убивают в первую очередь.
4: Ну, к чему такие мрачные мысли за веселым столом?
7: А мне таких не жалко никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться.
2: Все мы смертны, фройлен. Но души наши бессмертны. И там, наверху, ждет нас Всевышний.
7: Ерунда. Никто нигде нас не ждет.
1: Ангелика, положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек.
7: Хорошо, мама.
2: Благодарю вас.
7: Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, а у других отняло жизнь. И мы имеем право мстить за это. Да, мстить.
2: Кому?
7: Всем. Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
2: Вы член Союза немецких девушек?
7: Да.
2: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
1: Благодарю вас. Благодарю.
7: Всем. И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все.
2: Вы член Союза немецких девушек?
7: Да.
2: Фрау Бюхер, разрешите мне поднять этот бокал за здоровье вашей дочери.
1: Благодарю вас.

0: может быть мне весьма полезным. Все гости проявляют к ней подчеркнутую почтительность. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивает перед ней. И девушка принимает это как должное. Но как привлечь ее симпатии?
1: Господа! Господа! Позвольте предложить вам кофе. Давай, пожалуйста.
2: Сигареты.
1: Как вы находите Лацманштадт?
3: Готов согласиться, что это замечательный город, если он вам нравится.
1: А он мне не нравится.
3: В таком случае мне тоже.
1: У вас нет своего мнения?
3: У вас в доме все разделяют ваше мнение.
1: Вы так обо мне думаете?
3: Мне так показалось.
1: Хотите кофе? Пройдемте на кухню, я вам налью. Не правда ли здесь уютно?
3: О, да. Благодарю вас.
1: А вы не считаете, что женщина обязана только аккомпанировать голосу мужчины?
3: Во всяком случае, вы не из таких.
1: Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках. Вам нравится у нас?
3: Я бы мог сказать, что больше всего здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу.
1: Почему?
3: Если бы я вам сказал, что вы здесь милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие.
1: А вы довольно прямодушный человек.
3: Я рад, если вы это поняли.
1: Вы полагаете, я способна это оценить?
3: Именно на это я и рассчитывал.
1: Но вы видите меня первый раз.
3: Интуиция.
1: А вдруг вы ошибаетесь?
3: В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, отец у них шофер, только и всего.
1: А вам бы хотелось, чтобы их отец был генералом?
3: Как прикажете, фройлен.
1: Ну хорошо, мы все это еще обсудим. Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмар. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не смогла бы отказать ей в просьбе. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
3: Да, вас любит Фридрих.
1: Теперь не думаю. Но фрау Дитмар я люблю как вторую мать.
3: Извините, фройлен Ангелика, но мне бы не хотелось пользоваться...
1: Молчите. Видите, я даже не знаю вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Сейчас открылась заманчивая возможность. Есть ли у вас друзья?
3: Был у меня друг, Генрих Шварцкопф. Но он сейчас живет в Берлине, у своего дяди, оберштурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа. О, если бы Генрих был бы рядом, мне жилось бы не так трудно. Кстати, оберштурмбанфюрер однажды позаботился обо мне. Это по его рекомендации меня взяли в гараж.
1: Так, а он мог бы дать вам снова рекомендацию?
3: Не знаю. Возможно, и дал бы. Я ведь человек маленький. Но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, оберштурмбанфюрер не откажет ему.
1: Ну что ж, хорошо. А сейчас вернемся в столовую. Иначе мы привлечем общее внимание.
3: Да-да, конечно.
4: Ох, вот вы где! Йоган, нам пора. Вы произвели на всех очень хорошее впечатление. Ты знаешь, Ангелика, я ведь с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, а? Ведь у тебя такие возможности.
1: Я попробую. Если Шварцкопф ему даст хорошую рекомендацию и со стороны гестапо не будет возражений, то полковник Зальц устроит Йогана в службу Абвера.
3: Благодарю вас,

Итак, я добровольно сунул голову в пасть гестапо. Малейшая неточность в документах может вызвать допросы, пытки, стать для меня смертельным приговором. Но теперь мне остается только ждать. Терпеливо ждать.

0: Что я знаю об этом вылощенном человеке, сидящем сзади меня, с его редкими, лениво жеванными словами, совиными глазами и почти безгубым лицом? Только то, что сообщил мне центр. Штайнглиц – матерый германский разведчик, один из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генштаба. Но теперь я уже, пожалуй, знаю больше. Штайнглиц для меня сейчас и самая большая опасность, и самая большая надежда. Чтобы благополучно удержаться в моей должности, добиться успеха, нужно не только терпение, не только умение вести хорошо машину. От меня потребуется все, что я знаю и умею.
1: «Щит и меч». Радиопостановка по роману Вадима Кожевникова. Часть вторая.

0: Прошу вас, господин майор. Пакет аукцион.
1: Следуй за мной.
0: Я волю, майор.
2: Господин Штайнглиц, рад вас видеть. Но как же не радоваться, если есть люди, которые не забывают меня?
1: Не надо поясничать, Герберт. Я никогда не забуду ни вас, ни ваших дел с маргарином.
2: О, господин Штайнглиц... К чему вспоминать ошибки молодости? Я давно оставил заботу о грубой материальной пище и пекусь теперь только о пище духовной.
1: За этим я и приехал на вашу кухню. Ну, что нового вы получили?
2: Ах, совсем пустяки, ничего ценного. Почти ничего ценного. Мы уже конфисковали и вывезли имущество всех близлежащих музеев и некоторых частных коллекций. Теперь приток новых поступлений почти иссяк. Кстати, это подтвердит ваш ординарец, который однажды помогал нам вывозить одну коллекцию. Мы на нее возлагали столько надежд, столько...
1: Это мой шофер.
2: Неужели? Он выглядит как ординарец. Господин Вайс, если не ошибаюсь. Мы с вами встречались у фрау Бюхер.
3: Очень рад. У вас роскошное собрание картин, господин Герберт.
2: Что вы, это преувеличение. Пойдемте, господин майор. Для вас у меня все-таки есть кое-что стоящее.
4: Это не та.
2: Вот! Вот она! Вот! Посмотрите, явный 17 век. Пейзаж а-ля Пуссен. А может быть, и он сам. Мы не смогли установить это с достаточной точностью. Потрясающе, потрясающе. Эти пастушки, алый цвет зари и пруд.
1: Да, недурно.
2: Иди. Тончайшие тона.
5: Какую дребедень пытается подсунуть этот Герберт?
2: Пластичность линий, мягкость красок.
5: Может быть, рискнуть?
2: Картина украсит любой интерьер, придаст ему уют, я бы сказал, интимность.
5: Но понравится ли майору мое знание живописи?
2: Здесь все ласкает взгляд. А посмотрите на эти нежнейшие блики на лилиях и лебедях. Этому цены нет.
3: Господин майор, прошу взглянуть сюда. Вот предмет, достойный вашего внимания.
1: Что ты сказал?
3: Вот картина Жана Этьена Леотара. 18 век, подлинник.
2: Это? А откуда вы ее взяли?
1: Погодите, Леотар?
2: Это же явная подделка. Это всего лишь копия, почти современная.
3: Это подлинник, господин майор. Прошу вас, господин Герберт, посветите сюда.
2: Ну-ка.
3: Ниже. Вот, пожалуйста, подлинная подпись Леотара.
1: Леотар?
2: Господин майор, это невозможно. Картина предполагается для личной коллекции фельдмаршала, самого фельдмаршала.
3: Жду ваших приказаний, господин майор.
1: В машину.
3: Я вовремя, герр майор.
2: Господин Штайнглиц, как же так? Вы меня просто опустошаете. Искусство это...
1: Молчать.
2: Я не могу так. Шедевры мировой живописи нужны, а? Господин майор.
6: Удержаться. Удержаться во что бы то ни стало. Остаться шофером майора Штайнглица, завоевать его доверие. Это сейчас самое важное. Зачем он в Польше? Такой человек не приедет в Лодзь для приобретения ворованных картин.
1: Имя?
0: Рядовой Йоган Вайс, господин майор.
1: Кто твой начальник?
0: Господин майор Аксель Штайнлиц.
1: Пусть так. Послушай, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен.
4: Вскоре Вайс повез майора Штайнглица в загородную резиденцию оберфюрера СС. Майор поехал туда, прихватив с собой картину. Очевидно, шедевр Леотара помог ему получить какое-то важное поручение, потому что майор спустился по ступеням дачи оберфюрера в весьма хорошем настроении.
1: Модлен, крепостная тюрьма.
0: Я волю.
4: Вайс приметил, что все последние дни Штайнглиц вместе с каким-то человеком в штатском усиленно посещал различные места заключения. Из обрывков подслушанных разговоров Йоган понял, что они ищут среди заключенных какого-то офицера польской разведки.
1: Остановил ворот. Ждать здесь.

0: Господин майор Аксель Штайнглиц.
1: Господин майор, разрешите приветствовать вас на территории Модлинской тюрьмы. Я уже давно
2: вас... Оставьте. Приступим к делу.
1: Видите Куртича?
0: Слушаюсь.
1: Пытки ничего не дали. Боюсь, если сегодня мы не заставим его говорить, он долго не протянет. Сюда. Ну, сюда, к столу. Ну, поближе. Да подержите вы его! Господин Куртич, присаживайся. Можете быть свободным. Курите. Господин Куртич, вы были хорошим разведчиком. Вы много сделали для Польши. Похитили в германском военном министерстве немало ценных секретных документов. Нам известно, что в свое время вы даже добыли план нападения наших армий на Польшу.
3: Я ничего не буду. Не będę mówić.
2: Вам и не надо говорить, нам все отлично известно. Подумайте, чего вы добились? Ваша родина отказалась от вас. Ведь не мы, а ваш польский генеральный штаб не захотел верить добытой вами информации и посадил вас в тюрьму. Мы же хотим освободить вас. Вы должны сообщить нам, с кем вы работали. Нет,
3: я ничего не буду говорить.
2: Ну, послушайте, Куртич, я призываю вас принять единственное возможное для вас решение. Никого из названных вами мы не арестуем. Более того, если вы согласитесь работать на нас... Мы выдадим вам заграничный паспорт и поможем вам перебраться через Ла-Манш в Лондон.
3: Не, я сказал уже, что говорить ничего не буду. И никогда не стану предателем.
2: В Лондоне вы освоитесь среди польских эмигрантов, и англичане вас сами забросят сюда. На вашу родину, предавшую вас. А здесь вы можете помочь нам. Мы пошлем вас в отряды польских патриотов. Там вы много сделаете.
3: Я нигде не będę zdrajcą.
1: Господин Куртич, к чему такие слова? Предателей мы не милуем. Поляка, предавшего вас и рассказавшего нам о ваших заслугах, мы уже расстреляли.
3: Я нигде, никогда не буду здрайцем.
2: Ну, довольно! Здрайца? Не, ты сволочь! Ты польский бандит! Пригласите ваших специалистов.

0: Я провожу вас, господин майор.
1: Уже светает. Сколько же еще торчать около этой Модлинской крепости?
0: Всего доброго, господин Штенглиц. Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу.
2: Да, расстрел — это... это почетно. Всего доброго. Теперь в Лодзь.
3: Я воль, герр майор.
2: Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, был коллекционером. По его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснить мне достоинство полотен.
2: Это картина из Пакейт Аукцион. Оказалось подделкой, пришлось ее выбросить.
3: Виноват, господин майор.
1: То-то ты за нее так схватился и уволок ее оберфюрера СС. Боишься, что о Леотаре вспомнит фельдмаршал?
2: Остановите у гостиницы. Сейчас свободен. Через 2 дня здесь, часом раньше. С полным запасом горючего, вещи с собой.
1: Ну что ж, значит, 2 дня свободы. Неплохой подарок майора Акселя Штанглица советскому разведчику Александру Белову.

0: Перед отъездом Вайс купил в роскошном кондитерском магазине «Союз сердец» большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которые так любила фрау Дитмар. Затем заехал в контору пакет-аукцион и раздобыл у Герберта дамскую вязаную кофту, тут же заплатив наличными. С этими подарками он отправился к своей квартирной хозяйке.
1: Можно к вам, фрау Дитмар?
2: Ой, Йоган, пожалуйста, я даже не слышала, как вы вошли в дом. Вы знаете, это радио, и притом мой. Ну, проходите, проходите, садитесь поближе. Ну, я думаю, что мой наполеоновский пасьянс получается.
1: Простите, фрау Дитмар, да? Я должен спешить.
2: Что случилось?
1: Уезжаю.
2: И надолго?
1: Да на этот раз, кажется, надолго. Может быть, навсегда.
2: Как навсегда? Нет. Нет, это невозможно. Ну что вы, я так искренне привязалась к вам. Нет, ну боже мой. Ну боже мой. Опять я одинок. Ну сначала Фридрих, теперь вы покидаете меня. Ну, скажите, ну почему же так вдруг?
1: Не могу знать, фрау Дитмар. Мне приказано собрать вещи и послезавтра утром явиться с ними.
2: Скажите, а нельзя остаться? Но... Ну, простите, впрочем, что я... Йоган, ну ведь вы же стали для меня вторым сыном. И я думаю, что уже теперь наша связь не порвется. Вы будете мне писать, Йоган?
1: О, да, конечно.
2: И надеюсь, не только на Рождество, но и на Пасху.
1: Я обещаю писать вам каждую неделю. Теперь для меня это будет просто необходимо.
2: Ой, Йоган, я вам очень благодарна.
1: Что вы, фрау Дитмар, это я должен всегда благодарить вас. Вы даже не знаете, как вы помогли мне. Фрау Дитмар, если вы не возражаете...
2: Да?
1: Примите... Это от меня.
2: Что? О, это мои любимые пончики. Спасибо, милый.
1: И фрау Дитмар.
2: Да?
1: Прошу, и это.
2: Кофта. Шерстяная?
1: Шерстяная, фрау Дитмар.
2: Вайс, я... Простите, я не нахожу слов. Но нет... Нет, я не могу принять от вас этот ценный подарок.
1: Ну,
2: я не
1: могу. Что вы, фрау Дитмар? Ну, я вас прошу.
2: Да.
1: Позвольте-ка, я вам помогу. Вы примерьте ее только. Ну, не мала ли она? Ну, фрау Дитмар, взгляните в зеркало, фрау Дитмар.
2: Ох, какая прелесть. Вы знаете, она просто на меня. Ну, спасибо. Спасибо, Йоган.
1: Я очень рад, фрау Дитмар.
2: Йоган, я хотела просить вас оставить мне свою фотографию. На моем столике она будет стоять рядом с фотографией Фридриха.
1: Ах, как жаль.
2: Что?
1: Да ведь я не фотографировался в Лодзе. Ну, ничего, ничего, фрау Дитмар. Я что-нибудь придумаю. А сейчас вы разрешите, мне надо уложить чемодан.
2: Да, но вечерний кофе еще наш.
1: Разумеется.
2: Я вас буду ждать, Йоган.
1: Непременно.
2: Я вас буду ждать.
1: Непременно, фрау Дитмар. Господин майор, все готово.
3: Поехали. Направление Варшава. За 30 километров от города предупреди.

0: Падал мокрый снег. Земля обнажалась на проталинах. В низинах стоял туман. Бесконечно тянулась дорога, изъязвленная воронками от авиабомб. Порой надписи указывали, что нужно ехать в объезд, так как дорога закрыта для всех видов транспорта. Вайс, будто не замечая этих указателей, догонял моторизованную колонну или проезжал мимо армейского расположения, аэродрома, складских сооружений. И хотя по всему шоссе имелись дорожные знаки, обозначающие путь на Варшаву, Вайс почему-то находил поводы часто сверяться с картой. Но каждый раз, прежде чем достать карту, он поглядывал в зеркало над ветровым стеклом, в котором отражалась физиономия спящего Штайнглица. Никаких пометок Вайс не делал, полагаясь на свою память.
1: Господин майор, до Варшавы 30 километров.
2: На развилке дорог повернуть направо. Сюда. Прямо. К тем воротам. Хай!
3: Пропуск. Прошу выйти из машины. Документы. Господин майор, пройдите.
4: Прошу вас, господин майор.
3: Господин обер-лейтенант, машина CH-425-40, шофер-солдат Йоханн Вайс.
4: Продолжайте осмотр.
3: Поднять сиденье в машине!
4: Гефрейтор, соединитесь с первым.
3: Открыть есть. Багажник! Капот! Господин обер-лейтенант, осмотр закончен. Все.
5: Господин обер-лейтенант, машину CH-425-40 разрешено пропустить.
4: Открыть ворота.
1: Куда ехать?
3: В гараж налево.

0: Это расположение загадочное, уединенное, внешне напоминавшее и тюрьму, и лагерь, не было ни тюрьмой, ни концлагерем. Но здесь были собраны самые совершенные средства охраны. Ток высокого напряжения, включенный в ограду из колючей проволоки, незримые лучевые барьеры, отмечающие с помощью сигнальных ламп каждого, кто входил в здание или выходил из него.
1: Да. Здесь сделано все, чтоб намертво отрезать этот кусок земли от внешнего мира. Эсэсовцы и никого больше в военной форме. Чем же они заняты? Что здесь происходит?

0: Прошло много дней. За это время Вайс ни разу не встретился со Штайнглицем. То ли майор забыл о Вайсе, то ли навечно сдал в эту часть. Ни у кого нельзя было выведать. Все здесь держались нелюдимо. Свободное передвижение Вайса по территории было крайне ограничено. Незримые границы сторожила внутренняя охрана. У каждого пистолет, граната, автомат. Жизнь в этом странном заточении изнуряла Вайса своим тупым однообразием и вынуждала к томительному бездействию. Ему оставалось целыми днями копаться в моторе и ждать. Терпеливо ждать. Вскоре Вайс заметил, что в двухэтажном флигеле около гаража обитает какая-то особая группа людей. Каждый день в 6 часов утра они появлялись на плацу в трусах и проделывали гимнастические упражнения, а затем скрывались во флигеле до следующего утра. И только в воскресенье они выползали на грязный двор, одетые в разнокалиберные трофейные мундиры европейских армий, и усаживались на старые автомобильные покрышки с таким видом, будто отдыхали после тяжелой работы. Для того, чтобы понять, кто эти люди, Вайс придумал себе на воскресенье работу в гараже. Ворота он оставил открытыми.
1: Вот гараж. Вот, господа, в сущности имеется 4 защитных... механизма, маскирующих страх смерти.
2: Русская речь? Уверяю. Кто это?
1: Уверяю вас. Секс, наркотики, крайний рационализм и агрессия.
3: Вся это фрейдизм.
1: Возможно, но поскольку концепция «каждый человек мой враг» главный фокус мышления, убийство ближнего и дальнего просто необходимо. Для сохранения общества. Это вам подтвердит любой военный.
4: Военный. Научился креститься обеими руками. Ты бы лучше о бабах.
1: Другие темы вас не волнуют?
4: А?
1: Ну, изволь. Тут я видел пожилую фею. Ефрейторшу с развитыми до неприличия, ну прямо как галифе бедрами.
4: Гертель! Ну и что?
1: Она понесла урон в масштабах семьи. Ее отца сшиб грузовик. Он в госпитале.
4: Лафа! Папаша оставил девочку без надзора.
1: Увы, мне это не помогло. Представьте, господа, отвергла в силу моей расовой неполноценности.
4: Ну, беги к шефу, он тебе даст за твои дела звание арийца.
3: Думаю, что шеф в крайне нелюбезных выражениях обещал бы вас повесить, если бы вы ему только попробовали заикнуться об этом.
4: Эх, в России... Все было по-другому. При Николашке мы были людьми.
3: Слушайте, я бы попросил вас о государе-императоре.
4: Брось! Да не махай кулачишками. Дам похарить так, что потом, как после пластической операции, ни один мужик не узнает своего барина.
3: Узнаю!
4: Ждешь, что немцы отдадут тебе усадьбу. Держи карман шире.
3: Тихо, тихо.
1: Господа, вы слишком далеко зашли. Вы не имеете права обсуждать стратегию и тактику Германии в отношении бывшей территории России.
4: А кто накапает?
1: А хоть я. Если, конечно, ты не доложишь раньше.
4: Сволочь.
1: Именно.
3: А я, господа, первое, что сделаю, закажу солянку и растягай. Ну, такой, знаете.
4: Ты лучше жари поменьше. Не набирай лишнего веса. Кончится обучение, и тебя будут кидать с парашютом. Ноги переломишь. Со мной был такой один супчик. Сразу ногу себе вывернул. Пришлось исцелить из пистолета.
3: Ну и дурак.
4: А что? Думаешь, буду на себе тащить в советскую больницу?
3: А ты как хирург, ножичком.
5: Что? Что?
4: Будь спокоен. Попаду тебе в напарники, облегчу бесшумно.
1: Если я сам тебя раньше на стропе не вздёрну.
5: Ну зачем такие грубости? Весна скоро, пасхальные дни.
1: Ах, пасхальные дни, где мы их праздновать будем?
5: Я надеюсь, уже в российских Рязанях.
4: Вот и отволокут тебя в ЧК, будет там тебе Пасха.
5: НКВД, не надо быть таким отсталым.
4: Вызубрил.
5: А что ж, пришлось? С 20-го года дома не был.
4: Ничего, не плачь. Скоро обратно кинут.
1: Господа, тише.
3: Тише. Там в гараже кто-то.
5: Я посмотрю. Эй, солдат, закурить есть?
6: Вас?
5: Хочешь, дам тебе сигарет?
4: Да иди ты сюда, он ни черта по-русски не понимает, не бойся.
5: Wie viel ist die Uhr, Herr Soldat?
6: Ich habe keine Uhr.
5: А у самого на руке часы. От свинья немецкая. Воображает тоже. Wollen Sie eine Zigarette?
6: Danke, nein.
5: Вот и проливай за них кровь. Сигарету взять брезгует. Gut, gut, Herr Soldat. Heil Гитлер.
6: Heil.
2: Так вот, какое устроено здесь заведение. Диверсанты мечтают о России.

0: следующее воскресенье Вайс уселся возле гаража, положил себе на колени дощечку, а на нее лист почтовой бумаги. Склонившись, он глубокомысленно водил карандашом, будто писал письмо, порой безразлично поглядывая на людей в иностранных мундирах. На самом деле он усиленно работал, рисовал на тонких листках портреты диверсантов. От этой работы его отвлекла Гертель, девица Ефрейтор, о прелестях которой в прошлый раз так оживленно рассуждали диверсанты.
1: Солдат Йоган Вайс! Йоган Вайс!
2: Я здесь, фройлен Гефрейтор.
1: Где вы запропастились? Вы уже окончили свой ремонт?
2: На сегодня, да.
1: У меня там сломалась электропечь. Вы справитесь?
2: Постараюсь.
1: Пойдемте ко мне в канцелярию. Кроме того, там лежат для вас письма. Наверное, от девицы.
2: Может быть.
1: Перевод бумаги. Заходи. Вот. Получай. Рад. Ну, читай, читай.
2: От фрау Дитмар. Дорогой Вайс, я несказанно была рада, получив от вас весточку. Все по-прежнему. Отлично. Что? Вчера у меня был обер-ефрейтор Бруно. Он справлялся о вас. Бруно. Значит, Бруно в Лодзе.
1: Ты что расцвел? Это фрау приятные воспоминания.
2: Да, моя квартирная хозяйка.
1: Ты в нее был влюблен?
2: Насколько позволяли обстоятельства.
1: Понятно. Хочешь выпить?
2: Нет, мне нельзя. Мой шеф очень строг. Так, ну, а где печь?
1: Вон она. А кто твой шеф?
2: Здесь у каждого свой шеф. Кроме вас, фройлен.
1: Ты женат?
2: Помолвлен.
1: И, конечно, своей невесте ты так же верен, как и Райху.
2: Каждый солдат должен верить в свою невесту так же, как в Райх.
1: О, это опасно. Если твоя невеста не во вспомогательных частях, то все равно, как и все молодые женщины, призванные отбывают сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина после работы идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно сделает то же самое, как и все другие.
2: Она не такая.
1: Я тоже была не такая. Ну, что там с моей печью?
2: Перегорели контакты. Вот, все в порядке. А вы из деревни?
1: Да.
2: Я тоже раньше долго жил в деревне.
1: А в тебе что-то есть? От наших парней.
2: У вас своя ферма?
1: Нет. Мы работали с отцом у господина Рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель индеек. Слушай, Йоган...
2: У него большие доходы?
1: Он один из богатейших людей в империи. Ферма это так... Для удовольствия.
2: Ну, и вам, наверное, там хорошо платили?
1: Неплохо. Я вступила в национал-социалистическую партию еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. И надеюсь, что здесь, в генерал-губернаторстве, мне дадут землю. И тогда мы с отцом заведем свою птицеферму.
2: Фройлен Ефрейтор.
1: Зови меня Гертель.
2: Фройлен Гертель,
3: А если начнется война с Россией?
1: Нет, я бы хотела все-таки получить свой кусок земли не там, а здесь.
3: Почему?
1: В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы. А так как? Угостить шнапсом? Если ты стесняешься, можно пойти ко мне...
3: Как-нибудь в другой раз.
1: Ты не находишь, что у меня красивые и полные ноги? Как у настоящей фрау. Так мне многие говорят. Ну-ка, посмотри. А когда я работала на ферме, были как палки сухие, ровные снизу доверху.
3: Да, здесь неплохо кормят.
1: Ты не смущайся. Я знала таких парней, как ты. Что они не уверены в себе. Говорят, это от сильных нервных переживаний.
3: Нет, что касается меня, то я не замечал за собой ничего такого.
1: А это потому, что тебе не приходилось быть агентом.
3: Ну, не всем же быть исключительными храбрецами.
1: Да, ты не храбрец. Послушай, Вайс, я давно наблюдаю за тобой. Ты мне внушил доверие. И вот что я хотела тебе сказать. Ты не окажешь мне любезность?
3: Пожалуйста, фролин.
1: Отца шиб грузовик, зазевался раздява. Сейчас он в санчасти, здесь же. Мне бы очень не хотелось, чтобы он потерял свою должность. Так не согласишься ли ты временно исполнять его обязанности?
3: А что я должен делать?
1: Немного. Подметать двор, посыпать песком дорожки, белить тумбочки. Это на обочинах.
3: Но мне не разрешено передвигаться по всей территории, фролин.
1: О, ерунда. Я тебе раздобуду пропуск. Кстати, ты шофер. И с пропуском будешь заодно ездить и за песком к карьеру. Но это все-таки интереснее, чем сидеть здесь целый день. Ну, соглашайся. Я сумею тебя отблагодарить.
3: Ну, что ж, фролин Гертель, пожалуйста, я согласен.
1: Ну и молодец. А шнапс будет за мной.
0: Вайс почувствовал себя человеком, в руки которого попал клад. Иметь пропуск. Выезжать за территорию. И в первую же поездку за песком он выбрал по дороге место для тайника. Телеграфный столб с номерным знаком 74/2012. Там он закопал шифровку и несколько портретов диверсантов, а затем тайнописью сообщил об этом в записке для Бруно, которую вложил в конверт с письмом к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. И все же Вайс допустил оплошность. Это произошло вечером, когда он, сидя в гараже, подправлял утренний набросок.
4: Встать! Бумагу! Ты кто? Йоган Вайс, шофер господина майора Акселя Штайнбица.
5: Кто здесь нарисован?
4: Не могу знать.
5: Кто? Почему рисуешь?
4: Это, осмелюсь вам доложить, жалкая мазня. Я был бы очень счастлив показать вам свои рисунки.
5: Возьми.
3: Что делать? Я знаю этого человека. Его машину уже дважды перекрашивали, и после каждого выезда на ней меняли номер. Такой человек этого разговора не забудет. Как же быть? Бежать от опасности или броситься ей навстречу? навстречу. Навстречу. На встрече с этим человеком я должен показать ему десяток. Нет, два десятка портретов. Фюреров всех мастей.
0: Вайс положил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фельдмаршалов, генералов и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Но нужно было торопиться, оставалось 3 часа до отбоя.
3: Ну что ж, для вас, господа имперские высшие деятели, вполне подойдет условная символическая манера. Ведь важен не портрет, а его идея. Господин рейхсканцлер, извините, но мне придется лишь наметить вашу шевелюру. Да и ордена придется опустить. Задрапируем ваш торс в римскую тогу. Ведь вы же так стремитесь подражать повадкам древних императоров. Достаточно. Вот еще господин Гиммлер, любитель индюшек. Вам придется обойтись без пенсне. Так будут более впечатлять ваши глаза, буравчики. Хорошо. Теперь нужно нарисовать кого-то из лагеря. Только здесь без символической манеры. Это будет подозрительно. Кого же взять? О, фройлен Ефрейтор. Вас, фрау Гертель, я нарисую с той же тщательностью, с какой рисовал и это диверсантское отребье. Надо торопиться.
0: Закончив рисунки, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого отбоя он больше не появлялся в общежитии. Когда перед сном извлек из-под матраца свои рисунки, он убедился, что пыли на них не было. Значит, кто-то интересовался ими. Значит, господин в штатском не оставил без внимания встречу с художником. Ночью Вайс не мог заснуть.

0: На другой день его вызвали в штабной флигель, и там впервые за много дней он увидел своего хозяина, майора Штайнглица. Вайсу приказали показать рисунки.
1: Господа, я прошу вас внимательно ознакомиться с творчеством этого художника. Пригласите солдата.
2: Есть. Йохан Вайс, входите. Хайль Гитлер.
1: Хайль, ты принес свои работы? Давай их. Рейхсканцлер? Так. Рейхсфюрер?
3: Хорошо. Хорошо, я и не знал за тобой таких талантов.
1: А это кто?
2: Фройлен Ефрейтор.
3: Как бездарно. А фигура? Ты преувеличил ее прелесть?
2: Вы несправедливы, господа. Я очень старался. По-моему, мне очень удались ноги, фройлен.
4: Ноги? Ноги этой кокотки в мундире.
3: Господа, не будем обижать юного художника. Он, несомненно, старался. И потом он вообще кое-что смыслит в живописи. Однажды на складе Пакет Аукцион он быстро сумел среди хлама отыскать подлинный шедевр кисти Леотара.
4: О, неплохо.
5: Господа, а что, если мы ему поручим написать портрет генерала фон Браухича?
3: Да, это идея. Если Вайс постарается, у него может получиться.
4: Конечно. Учитывая, что Браухич, возможно, посетит наше расположение, и в самые ближайшие дни мы могли бы приятно обрадовать генерала.
1: Тем более, что некоторым из нас предстоит передвижение вместе с ним в места, не столь отдаленные от генерал-губернаторства. Ну как? Сможешь?
2: Я постараюсь. Только, господа, на каком фоне изобразить генерала? Может быть, руины поверженной Варшавы?
5: Нет. Пожалуй, лучше бы Московский Кремль.
1: Оставьте. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, это может вызвать ревнивое недовольство. Вы забываете, что все мы, в том числе генерал Браухич, солдаты фюрера.
5: Да, да, да, вы правы. Да.
2: Тогда разрешите, господа, изобразить генерала на нейтральном фоне, только знамена и оружие.
4: Вот, это другое дело.
2: Мне понадобятся различные материалы. Холст получше, краски, кисти, здесь этого ничего нет.
3: За всем необходимым ты поедешь в Варшаву. Деньги под расписку получишь в канцелярии.
1: Да, и сделать это нужно побыстрее. Иди, я отдам приказание.
0: Все складывалось удачно. Ведь ровно через 3 дня у Вайса была назначена в Варшаве встреча со связным. Чтобы оттянуть время, он занялся набросками к будущему портрету. А через 3 дня...
6: Пропуск! Документы!
2: Битте, герр Гефрейтор.
1: Варшаву? Почему на велосипеде?
2: Здесь близко, всего 30 километров.
1: Мы отвезем тебя на мотоцикле.
2: Это совершенно лишнее, господин Обергефрейтор. Мы должны беречь горючее, предназначенное для военных целей.
1: Тоже мне экономия.
2: А как вы думаете? Вам никто не простит, если вы будете расточительно расходовать средства обеспечения дальнейших походов вермахта.
1: Ладно, поезжай. Не забудь, в 22:00 ты должен быть на месте.
2: Я вольно. Герр Обергефрейтор.

0: 30 километров. Для меня это те несколько шагов, которые проходит узник от ворот тюрьмы до встречи с родным человеком. 30 километров.
1: Вот и Варшава. Трагические развалины, груды камней, дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
0: Бруно.
2: Ну?
0: Бруно.
2: Тише, тише, без эмоций.
1: Дома, расколотые бомбами. Вайс шел по тропинке среди остроконечных останков стен и вдруг увидел знакомую хилую фигуру, ироническую гримасу на худом лице. Вайс не мог совладать с собой.
0: Бруно.
2: Ну?

0: Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились? Талант.
1: Бруно,
0: иди впереди и не останавливайся. Когда поменяемся местами, я буду слушать, а пока изволь слушать меня. Война. Вот-вот. Иди. Иди, не оглядывайся. Теперь о самом трудном для тебя. Начнется война, не рыпаться. Выдержка. Связь с тобой в первые дни войны будет прервана. Да, брат, перемучайся, как хочешь, но чтобы ничего, кроме преданности Рейху. Понял? Ничего. Только вживаться. Что бы там ни было, вживаться. Во имя жизни людей. Во имя нашей победы. Родители твои здоровы. Был у них, живут хорошо. Думают о тебе и любят. И последнее. На связь с тобой будет направлен другой товарищ. Ну вот, а теперь поменяемся местами. Говори коротко, слушаю.
1: Подготовка диверсантов идет полным ходом. В ближайшие дни ожидается приезд Браухича. Ему, очевидно, поручено командовать крупной группировкой, предназначенной для нападения на Советский Союз.
0: Ясно.
1: Бруно, война...
0: Все?
1: Все.

Тропинка вывела двух солдат на площадь. Здесь они разошлись. Один ушел налево, другой направо. И Вайс не мог себе позволить даже оглянуться на прощание.

0: Вот и начинаются испытания, которые потребуют от меня всего, на что я способен. Изворачиваться, улыбаться, делать вид, будто ты не испытываешь мук, и у тебя нет никакой потребности сейчас, сию минуту действовать, отомстить за свой народ. Нервы. Эмоции. Спокойно, Белов. Да. Только спокойно. Солдат Йоган Вайс.
1: Портрет фон Браухича Вайс написал, но картину не смогли вручить генералу. Ночью подразделения подняли по тревоге. Вместе с майором Штайнглицем Вайс выехал к восточной границе. Была июньская ночь 1941 года.
2: Ну, погодка. Чертов туман.
3: День будет хорошим, господин майор.
2: Не гони, асфальт мокрый.
1: А в это время на 44-м километре

0: закурить не найдется?
1: Найдется. Хотя тому, кто бродит ночью по дорогам, неплохо бы иметь свои сигареты. На, закуривай.
0: Спасибо. Хорошо. Между прочим, вы совершенно правы, господин Ефрейтор. Дурацкая привычка часто курить когда-нибудь меня разорит в конец. Но не могу ничего с собой поделать. Да. Мы патрулируем шоссе всю ночь. Сигареты – это единственное, что помогает мне не уснуть.
1: Понятно. Я вот тоже развлекаюсь. Сидеть всю ночь с наушниками и слушать пустоту осточертеет.
0: Это верно. Да. А я уже давно услышал ваш приемник. Где это, я думаю, веселяться? А потом разглядел ваш автофургон. Что? Войти можно?
1: Входи, входи. О.
0: Это что, Телефункин?
1: Ага, собственность нашего шофера.
0: А он где?
1: Пошел прогуляться.
0: Найдите что-нибудь повеселее.
1: А?
2: Оглушил радиста, выбросил его из кузова и сел за руль. Через некоторое время он остановил машину в глухом месте и включил передатчик.
0: Внимание, внимание! Всем радиостанциям Советского Союза! 22 июня войска фашистской Германии нападут на СССР. Повторяю, войска фашистской Германии нападут на СССР 22 июня. 22 июня. 22 июня. 22 июня. 20 июня.
3: Зажги фары. Темно, как в туннеле.
4: Господин майор, там впереди какие-то офицеры с оружием в руках и разбитая машина.
3: В чем дело, господа? Ваши документы.
5: Вот они. Возьмите нас в машину. Скорее, он может уйти.
3: Что случилось?
5: Несколько часов назад в этом районе заработала неизвестная радиостанция. Она открытым текстом передала на русском языке, что войска Райха собираются начать наступление на большевистскую Россию 22 июня.
4: Господин майор, нас послали на машине запеленговать радиостанцию. Мы обнаружили, что передача шла из грузовика, который мчится сейчас по шоссе вот в том направлении.
5: Это наш грузовик с полковой рацией.
4: Мы бросились в погоню, но наш автомобиль врезался в дерево.
3: Садитесь. Быстро. Вайс, гони.
5: Очевидно, в грузовик забрался какой-то солдат-предатель, не из нашей части.
4: Он не мог далеко уйти.
3: Скорость. Прибавь скорость.
4: Ты можешь, наконец, прибавить скорость?
3: Приказываю выжать все возможное. Быстрее, солдат Вайс!

0: Сейчас я устрою аварию на повороте. Надо врезать машину в каменные столбики ограждения. Хотя бы смять крыло, и уже можно будет остановиться. Пусть грузовик преодолеет подъем, тогда он успеет уйти.
1: Что такое?
2: О, это наш бронетранспортер. Отлично! От него уж предатель не уйдет.
1: Смотрите! Смотрите, грузовик падает на курс!

0: 自。
1: Вон он рухнул во враг. В кустарнике, вверх колесами.
2: Господа, нужно немедленно сообщить о происшедшем. На бронетранспортере есть рация?
1: Да, господин майор.
2: Я займусь этим. А вы быстрее вниз. Надо извлечь эту скотину из грузовика живым или мертвым.
1: Есть.
3: Слушаю, господин майор.
2: Ефрейтор, рация в действии?
3: Да, господин майор.
2: Вызывайте Фихте.
3: Есть. Что передавать, господин майор?
2: Капитану фон Дитриху. Вблизи... Какой это километр?
3: 44-й.
2: Вблизи 44-го километра... На повороте произошла авария. Требуется немедленно ваше присутствие. Майор Штайнглиц.
1: Господин майор!
2: Да?
1: Господин майор, в кабине солдат. Его прижало рулем, вытащить невозможно. Заклинило дверцы кабины.
2: Проклятие! Что за день невезений? Придумайте что-нибудь. Нельзя терять времени, быть может, он еще жив.
4: Господин майор, грузовик можно перевернуть. Спустим во враг бронетранспортер.
1: Ах, ерунда! При такой крутизне спуска это самоубийство.
4: Разрешите, господин майор, я сделаю это.
2: Хорошо. В кабину, Вайс.

0: Жив ли он? Жив ли этот человек? Тормоза, тормоза! Только бы не кувырнуться! Зачем я вызвался? Я же не имею права на гибель, дурак! Ничего, ничего. Я заставлю эту махину сползти на дно оврага. Заставлю!
1: Кто же это, а? Он, кажется, мертв. Как его прижало, а?
2: Зайди с той стороны. Осторожнее. Так. Ну, поднимай.
1: Держи за плечи, за плечи.
2: Ты что, ну возьмем вместе.
3: Ну, куда на траву?
1: Кто же это, кто? Бруно.

0: Господин майор, прибыл капитан фон Дитрих.
1: Капитан фон Дитрих, прошу вас сюда.
2: Зажечь фары врача, санитара, быстро.
0: Есть.
3: Когда это произошло, господин майор?
1: С полчаса назад.
3: Доктор.
0: Да?
3: Поторопитесь.
0: Слушаюсь.
3: Раненого нужно обследовать немедленно.
0: Слушаюсь.
3: Да разрежьте же ему мундир.
4: Господин капитан, этот человек умирает. Я полагаю, что не следует его приводить в сознание. Ничего, кроме мучений, это ему не принесет.
3: Он должен заговорить, понимаете? Я вам очень советую, гердоктор, не терять времени.
4: Одну минуту.
0: Сейчас я сделаю укол.
3: Он должен заговорить. Использованную ампулу дайте сюда.
4: Не понял.
3: Ампулу, говорю, дайте сюда.
4: А, пожалуйста.
3: Вы позволите, надеюсь, потом собрать небольшой консилиум, чтобы установить, насколько вы были добросовестны?
4: Как? А, да, конечно.
3: О.
4: Он не приходит в себя, господин капитан.
3: Еще укол.
4: Слушаюсь. Вот.
3: Так. Хорошо. Открыл глаза. Вот и отлично. Майор Штайнгетс, прошу лишних вон.
1: Господа офицеры, прошу. Ефрейтор, солдат Вайс, марш, марш!
3: Доктор!
0: Да.
3: Вы останьтесь.
0: Да, хорошо.
3: Дайте мне что-нибудь подстелить, здесь сыровато. Ну?
1: А, пожалуйста, да. Вот, вот мою шинель, господин капитан.
3: Благодарю.
5: Ну-с, дорогой, быстро. Чье задание? И кратко содержание передать. Потом доктор сделает вам укол, и вы абсолютно безболезненно исчезнете. Итак, пожалуйста.
0: Господин майор!
1: Вайс!
3: Куда? Я же сказал лишних вон назад!
6: Давай, давай, поднимайся наверх в свою машину.
7: Эй, ребята! Возьмите его и попридержите там!

0: солдаты из охраны привели Вайса на шоссе и заставили сесть в кабину. Йоган весь напрягся. Ему чудилось, что все происходит не там, на дне оврага, а здесь, наверху. Казалось, в самые уши лезет отвратительный голос Дитриха.
1: Покрутить ему ногу? Ну, какую же вы ногу крутите, доктор? Я же сказал вам, поломанную. Еще укол. Еще.
2: Черт возьми!
0: И вдруг все смолкло.

0: Поедешь со мной, Оскар?
1: Да, пожалуй.
0: Поезжай, Вайс.
1: Я же его так логично убеждал.
0: Будешь докладывать?
1: Нет.
0: А если доложит командование части?
1: На всякий случай у меня есть версия. Пьяный солдат угнал машину и потерпел аварию. Что может быть проще?
0: Зачем так?
1: А затем, что если сообщить правду, то армейским тупицам не избежать крупных неприятностей.
0: Ну и черт с ними, пусть отвечают за ротозейство. Тебе-то ведь ясно, что это советский разведчик.
1: Да, но у меня нет доказательств. Да и к чему они? Ничего от этого не изменится. Армия готова для удара, и сам фюрер не захочет отложить наступление на минуту.
0: А все же, почему ты так хочешь это скрыть?
1: Я дорожу честью Абвера. У нас в отделе контрразведки никогда не было промахов в работе. У нас и сейчас нет никаких промахов. И не будет.
0: Оскар, можешь быть спокоен. Я тебя понял.
1: Как утверждают философы, спокойствие есть качество, более всего присущее красоте. А мне нравится всегда и при всех обстоятельствах быть красивым. Эй, ты, солдат, а что ты скажешь об аварии?
2: Хватил шнапса, ошалел.
1: Бывает. Господин капитан, вы добрый человек. Вы так старались спасти ему жизнь.
3: Да, именно эти слова произнес Йоган. И это было самое трудное, что до сих пор выпадало ему в жизни. Вайс автоматически вел машину.
4: Сейчас я обернусь и пристрелю их. Потом приеду в подразделение и снова буду стрелять. Только стрелять. Это единственное, что я теперь в состоянии сделать. Что бы ни было, вживаться. Вживаться во имя победы и жизни людей. Вживаться. Бруно, Бруно. Конечно, ты не простил бы мне этого. Нет. Нет, Бруно. Александр Белов будет работать.

И снова Варшава. Теперь это тыловой город. На востоке от него, на советской земле, полыхала война.

0: Восточном фронте шли бои. Свой невидимый бой продолжал и советский разведчик Александр Белов. Поздней осенью из Берлина в Варшаву прибыл некий господин Ландсдорф. Он был в штатском, но Штайнглиц и Дитрих встретили его в парадных мундирах. Состоялась короткая беседа, и в конце ее Штайнглиц приказал Вайсу приготовить вечером ванну для господина Ландсдорфа. Выполнить это почетное поручение сперва показалось Вайсу затруднительным. Он не был подготовлен к роли лакея. Но делать нечего, и тщательно обдумав свое поведение, Йоган приступил к выполнению новых обязанностей.
1: Ванна готова, господин Ландсдорф.
2: Да, хорошо.
1: Прошу вас сюда. Разрешите, я помогу вам. Ваш халат. Вот, пожалуйста.
2: Хорошо. Отлично. Фу. Ты свободен. Когда понадобишься, я кликну тебя.
1: Есть. Разрешите, я приготовлю постель.
2: Ступай.

0: Пока Лансдорф с мечтательной улыбкой плескался в ванне, Вайс успела смотреть в соседней комнате чемодан и ознакомиться с содержанием записной книжки гостя. Из нее он узнал, что господин Лансдорф намерен заняться сетью разведывательно-диверсионных школ.
1: Вы меня звали, господин Лансдорф?
2: Да, я хочу встать и перейти в постель.
1: Прошу вас. Простыня.
2: Хорошо. Мои туфли.
1: Пожалуйста. Пойдемте. Позвольте, я включу колорифер.
2: Да.
1: Ваша сигара?
2: Отлично.
1: Доброй ночи, господин Лансдорф.
2: Погоди. Тут нога у меня. Не можешь ли ты мне помассировать ногу, эфрейтор?
1: С удовольствием.
2: Так. Так, хорошо. Хорошо. Еще древние римляне прибегали к массажу. Полководцы накануне сражений, а патриции перед важными выступлениями в Сенате. За что ты получил медаль?
1: Увы, только за храбрость.
2: Это непременное качество солдат-фюрера. Почему ты говоришь «увы»? Что у тебя в голове?
1: Господин генерал.
2: Я не генерал.
1: Мне кажется, майор Штайнглиц и капитан Дитрих сегодня не совсем точно поняли вас.
2: Говори, я слушаю.
1: Вы дали им понять, что в диверсионных школах нужен самый строгий отсев. Это даст возможность впоследствии упрекнуть службы гестапо в том, что они рекомендуют нам непригодных для диверсии людей.
2: Что же из этого следует?
1: И все-таки нужно, чтобы непригодный материал в известном количестве попадал в школы. Ведь если нам некого станет браковать, то ответственность за возможные провалы будет ложиться на службу Абвера.
2: Ты мошенник. Где ты этому научился?
1: У моего шефа, Крайсляйтера Функа. Он применял этот метод в своем немецко-балтийском объединении. Принимал туда всех желающих, а потом накануне репатриации составил огромный список тех, кто не заслуживал доверия. Берлин высоко оценил его усердие. И, кроме того, указал на недостаточно хорошую работу агентов гестапо в Риге.
2: Откуда ты об этом знаешь?
1: Я пользовался доверием господина Функа.
2: Почему?
1: Хотя бы потому, что вы первый от меня это слышите. И последний. Функ ценил мою способность забывать то, чего не следует помнить.
2: Ты, оказывается, не дурак.
1: Просто мне кажется, что вы большой человек, и хотел обратить на себя ваше внимание, почувствовал вашу благосклонность и решился. И... Господин Лансдорф, я немного знаю русский язык. Научился, когда работал у русского эмигранта в Латвии. Правда, я не могу разговаривать так, как русские люди, но я все понимаю.
2: Тебя надо немного подучить и послать в Россию, в тыл. Ты же храбрец.
1: Благодарю вас, господин Лансдорф. Правда, мне может помешать моя внешность. В Риге любой латыш сразу узнавал во мне немца, а русские тем более. Но это ничего не значит. Я готов отдать жизнь за фюрера. И можете мне верить, если придется погибнуть, погибну как истинный немец.
2: А ну-ка, повернись в профиль. А теперь в три четверти. Еще немного. Да, ты прав. Ты типичный немец. Но у тебя длинный язык. А из-за длинного языка может пострадать шея. Я подумаю о тебе.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал о других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Машей и Сенцова осталась его мать. Если и они живы, опять все вместе будем. И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны после 6 ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в 1:00 ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили. А Серпили не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных кого бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать, а потом, как в голос завыла на все кладбище, понял, мачеха, мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой, ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», – подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел странно, как палец, торчавшую из земли. Пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты 3 Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. «Да, вот так и с Таней», — уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане, «но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому». Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: «выразивших намерение». Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. «Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты», — без запинки доложил Дудкин. «Наши потери подсчитываются», — сказал, как на машинке напечатал. «Да, теперь все наше», — подумал Сенцов. «Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка». И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что Кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке две шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представители из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечаю за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки, до Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» – спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» Снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», — недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может, просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять. Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилук, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, к которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» — пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. «Meine Kameraden». А «Rings um Kiev» и «Neben dem Prilukki» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», — сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. Вот и так бывает, вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. Кто сильнее характером, тот и идет до конца. Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем, остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был

почти в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился». «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще 3 мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек. Указали свои потери — 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на 1,5 часа. Причину он знает». Сказал рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. «Может, и вы отдохнете?» Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд 3 комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с 2 скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым, ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина: «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?» «Помню. Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне: всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся.

0: «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй». Индивидуальных пакетов в то время не было. Я пробовал сам в нее вставить. Про индивидуальный пакет не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин сразу вставил, сочинил бы, сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: «Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?» «Будет трудно, скажу откровенно». «А что с женой?» Сенцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где, пока неизвестно. «Тяжело?» «Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз?» «Нет, во второй». Ильин покачал головой и сказал о немцах: «Вот берем. Берем их в плен. Они женщину ручной гранатой». И в этих его словах, почти выкрики, было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам, бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет». «Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник», — издри крикнул Дудкин, — «у телефона комбат-2 просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит: «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего, — сказал Завалишин, — скорее кто-нибудь из наших пальнул. трофейный. Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить. После ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Батюку было жалко. И он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал, «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там». У соседа не удержался от этого, ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. «Ехали каждый на своей». Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь? После того, как прошли по 1,5-2 тысячи километров от Сталинграда. Об одной уже давно не слышно, спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой... Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое. Постараться понять человека. И поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза, а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом. И никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела. И никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо. Не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководить людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», его операция, а про следующую подумал моя. Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой застоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию. Другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой. На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова. Прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

цвет в багровых тонах.

0: Вы меня звали, сэр?
1: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот на этом. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
2: Да, пожалуйста.
1: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
3: Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки.
4: Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы.
3: Назовем эту главу «Красным по белому». Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да. Да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет, получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников, я некоторое время жил в гостинице. Но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу.
5: Ба, Уотсон, что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
4: Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих заключениях.
5: Да, бедняга. Ну и что вы поделаете теперь?
3: Ищу квартиру. За умеренную цену.
5: Да, странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу такие слова.
3: Да, кто же первый?
5: Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221Б, но никак не может найти себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману.
3: Черт возьми! Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве.
5: Да, но вы ведь не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве.
3: Почему? Чем же он плох?
5: Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудаковат. Но человек он порядочный.

0: Квартира на Бейкер-стрит 221-Б – это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни. Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность. И все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да, это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах. Прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько ни перечисляй все то, что он знает, невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину.
1: Что за дикая чушь? В жизни не читал такой галиматьи.
2: О чем вы?
1: Да вот, послушайте, мистер Холмс.
2: Да.
1: Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада. Даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, вот-вот, дальше. Послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. Вот. А? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, да заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет.
2: И вы проиграете. А статью написал я.
1: Как? А вы?
2: Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложил, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненная, что я и обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант.
1: Ах, вот как.
2: Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков, и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу.
1: Погодите, погодите. Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробности известно лучше, чем вам?
2: Да, именно. Именно. У меня есть своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции, процесса логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
1: Поразительно. Мистер Холмс.
2: Да?
1: Посмотрите в окно. Вон, видите, вон на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет.
2: Да.
1: Вот интересно было бы узнать, к кто этот человек и что он там высматривает?
2: Этот человек посыльный и отставной флотский сержант, между прочим.
1: Кичливый хвостун. Знает же, что его не проверишь.
3: Мистеру Шерлоку Холмсу. Пожалуйста, письмо.
1: Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?
3: Служу посыльным. Форму отдал заштопать.
1: А кем вы были раньше?
3: Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?
2: Нет.
3: Есть, сэр.
1: Как же вы догадались?
2: О чем?
1: Да вот о том, что он отставной сержант флота.
2: Ну, в общем, очень просто. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стал быть, перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом.
1: Простите. Просто чудеса, мистер Холмс.
2: Ну, чепуха. Будьте добры, прочтите мне письмо вслух.
1: Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой. И в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку. Енох Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. И никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме. И вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон.
2: Ах, Грегсон. Грегсон самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрейд выделяется среди прочих ничтожеств. Оба расторопные, энергичные, хотя банальные до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след.
1: Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать Кэп?
2: А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень. А вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело, ведь все равно Грегсон, Лейстрейд и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального.
1: Но он просит у вас помощи.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно, возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
1: Да-да, идемте.

0: Ну, выходите, Уотсон. К дому подойдем пешком. А вы нас ждите.
1: Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Нет. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару. Затем зашагал по дорожке к дому, пристально разглядывая множество следов на земле.
0: Как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было. Кроме этого, посмотрите на дорожку, друг мой Грегсон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво. Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем позволили ее истоптать.
2: У меня было много дела в доме, сэр.
3: Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь, и я надеялся, что он проследит за этим.
0: Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лестрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать.
4: Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите.
0: Вы сюда подъехали в кэбе?
4: Нет, сэр, пришел пешком.
0: А Лестрейд?
4: Тоже, сэр.
0: Тогда пойдемте посмотрим комнату.
1: Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна. На голых досках пола толстый слой пыли. Распростертая, одинокая страшная фигура 40-летнего человека. Пустые незрячие его глаза были устремлены в потолок, рядом вылощенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек. Это был инспектор Лестрейд.
5: Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый.
2: И нет никакого ключа к этой тайне.
5: Никакого.
0: Так, брызги крови вокруг тела.
2: Совершенно верно, сэр.
0: Вы уверены, что на нем нет раны?
2: Безусловно.
5: Безусловно, что вы.
0: Хорошо. Значит, это кровь кого-то другого. Вероятно, убийцы. Если тут было убийство.
1: Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали. А в глазах стояло то же отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа, потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
0: Его не сдвигали с места?
2: Нет, только осматривали.
0: Хорошо, можно отправить его в морг. Больше в нем нет надобности.
2: Приподнимите его немножко. Так. Смотрите, на пол упало кольцо.
5: Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да, дело осложняется.
0: Или упрощается. Довольно любоваться кольцом. Что вы нашли в карманах?
2: Все тут, сэр. Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон, номер 97-163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами, видите, сэр?
0: Да.
2: Бумажник русской кожи для визитных карточек. И карточки. ЕД Кливленд, Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Декамерона Боккаччо с надписью Джозеф Стенджерсон на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону.
0: А адрес какой?
2: Стрэнд, американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании «Гийон» и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк.
0: Вы начали разыскивать этого Стенджерсона?
2: Сразу же, сэр, сразу же.
6: Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся.
7: А Кливленд вы запросили?
6: Утром послал телеграмму.
7: Какую?
6: Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать сведения.
7: А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?
6: Я спросил насчет Стенджерсона, сэр.
7: И больше ни о чем? Нет ли здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела?
6: Я спросил обо всем, о чем считал нужным.
8: Грегсон, мистер Грегсон, мистер Холмс, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся я тщательно осмотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста.
9: Да.
8: Вот встаньте здесь, вот здесь.
9: Да.
8: Встаньте, смотрите, вот. Вот на эту стену, вот так. Сейчас я одну, что я зажгу спичку. Одну минуту. Так, одну минуточку. Так, вот. Видите? Вот. Вот, вот здесь. В углу на стене выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква R, A, C, H, E. Видели? Вот. Убийца, он или она, написал это своей собственной кровью.
6: Потрясающе. Как вы это растолкуете?
8: Убийца хотел написать женское имя, Рэтчел. Но не успел закончить. Наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэтчел. Ну нет, смейтесь сколько угодно. Пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умны и сообразительны, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
10: Да-да-да. Прошу прощения. Разумеется, разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы.
7: Так, я не успел еще осмотреть комнату, и с вашего позволения осмотрю сейчас.
1: Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами. Один раз даже лег на пол. В одном месте осторожно собрал щепотку серой земли с пола и положил в конверт.
6: Ну, что скажете, сэр?
7: Я скажу вот что. Я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп.
6: Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одли Корт, 46.
7: Благодарю вас. Пойдемте, доктор Уотсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики, я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов. Он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста. Обут в тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Ну, это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться.
8: Если этот человек убит, то каким же образом?
7: Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. R-A-C-H-E по-немецки читается как Рахе, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэтчел.
1: Мы вышли из дома номер 3 по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал кэб и велел кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд.
7: Кэбман! Кэбман, пожалуйста, Одли Корт 46. И попрошу вас побыстрее.

0: Ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили?
1: Слушайте внимательно. Следы кэба, глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, кэб проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные три следа подков менее четкие. Рост человека в 9 случаях из 10 можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне своих глаз.
0: Так. А как вы узнали, сколько ему лет?
1: Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть 4,5 фута. А это как раз ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул. Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули.
0: Ну, а ногти и трихинопольская сигара?
1: Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар.
0: Поразительно. Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица?

0: констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
1: Часа в два ночи иду мимо злополучного дома. Знаю, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил неладно. Когда я подошел к двери...
2: Вы остановились, потом пошли обратно к калитке.
1: Откуда вам это известно?
2: Почему вы вернулись?
1: Кругом было так пустынно и тихо, что я решил, лучше-ка я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение?
2: Вы вернулись, и на улице никого не было.
1: Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На камине стояла свечка, красная, и я увидел...
2: Вы несколько раз обошли комнату, встали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню, а потом... Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вот моя визитная карточка.
1: О, сэр, счастлив с вами познакомиться.
2: Ну и так, что было потом?
1: Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал констебль Мерчер, а с ним еще двое.
2: Я повторяю вопрос. Когда вы вернулись, на улице никого не было?
1: Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, ну, чтобы уж так нализаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
2: Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
1: Краснорожий верзила.
2: Так.
1: Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта.
2: Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся?
1: Нам некогда было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой.
2: Как он был одет?
1: Коричневое пальто.
2: А в руке он не держал кнут?
1: Кнут? Нет.
2: Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом кэп?
1: Нет.
2: Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем.
1: Как? Что? Как?
2: Поехали, доктор.

0: многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу?
1: Кольцо, друг мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом, и я его поймаю, доктор. Ставлю 2-1. И, кстати, я вам очень благодарен. Очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы то, что я назвал бы интереснейшим этюдом. На самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом.

0: Сегодня утром на Брикстон Роуд между трактиром «Белый олень» и «Холленд Грув» найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
1: Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Ради бога, простите, что воспользовался вашим.
0: Да, но ведь у меня нет кольца.
1: Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
0: Ну и кто же, по-вашему, придет за ним?
1: Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда, из-за его оплошности, уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
2: Здесь живет доктор Уотсон.
3: Пожалуйста, проходите.
2: А, благодарю.
0: Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. Ровно 8 часов.
4: Вместо грубого силача перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света, сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха.
2: О, Боже, я вот пришла насчет золотого обручального кольца. Это моя дочка Салли обронила. Она вчера пошла в цирк.
4: Это ваше кольцо?
2: О, оно самое. Слава тебе, Господи. Слава.
4: Будьте добры, ваш адрес и фамилию, если можно.
2: Так, Дункан Стрит, 13. Моя фамилия Сойер. А ее по мужу, ее Деннис. Большое вам спасибо.
4: Ну что, что?
2: Какое счастье, я думаю, не найду. Сюда посадить, да?
4: Да, пожалуйста.
2: Благодарю. Спасибо. Большое спасибо.
1: Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
4: Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
5: А, черт побери! Черт побери! Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала кэп, велела ехать на Дункан-стрит 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбмен спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13-го старухи Сойер и ее дочери Деннис. Никто, дорогой мой доктор, и не слышал.
4: Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из кэба на ходу?
5: Какая там к черту старуха, Уотсон? То был молодой человек и бесподобный актер. Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Каневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.

0: были полны сообщениями о так называемой «Брикстонской тайне». И каждая предлагала свои версии, свои предложения, но все сходились на том, что дело будет непременно распутано, так как оно в руках опытнейших сыщиков из Скотланд-Ярда, мистера Лестрейда и мистера Грегсона.
1: Я же вам говорил, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон всегда останутся в выигрыше. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники. Глупец глупцу всегда внушает восхищение, как сказал Буало.
2: Кто там зашел? О, поглядите, Холмс! Целая рама каких-то грязных и оборванных мальчишек.
1: О, это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит.
3: Тихо, тихо, смирно. Тихо. Уиггинс, поднимись ко мне один. Остальные ждать. И тихо.
4: Сэр!
1: Ну что, Уиггинс, нашли?
4: Не нашли, сэр.
1: Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот вам ваше жалование. Каждому, пожалуйста, по шиллингу. В следующий раз приходите с хорошими новостями.
4: Хорошо, сэр.
1: Вы знаете, от этих маленьких сорванцов больше толку, чем от десятка полисменов. Они везде пролезут, все услышат.
2: Вы наняли их для брикстонского дела?
1: Да, мне нужно было установить один факт. Ага, смотрите. К нашему подъезду пожаловал сам Грегсон. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства из мести.
5: Дорогой коллега, поздравьте меня!
1: Что такое?
5: Поздравьте меня, я разгадал загадку.
1: Так,
5: все ясно, как божий день. Преступник сидит у нас под замком.
1: Поздравляю вас.
5: Благодарю вас.
1: Кто он такой?
5: Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества. Этот болван Лестрейд пошел по совершенно ложному следу. Он ищет Стенджерсона, который также причастен к убийству, как еще не родившееся дитя.
1: Садитесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас, сэр.
1: Вот вам виски, сигары, располагайтесь.
5: Благодарю.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы напали на след?
5: Ну что ж, первая трудность состояла в том, как добыть сведения о жизни Дреббера в Америке. Так вот, помните цилиндр, что лежал возле трупа?
1: Помню. На нем была марка «Джон Ундервуд и сыновья», «Каберул Роуд 129».
5: О. Вот уж никак не думал, что вы это заметили. Вы были в магазине?
1: Нет.
5: В нашем деле нельзя упускать ни единой подробности, хоть и самой малой.
1: Для великого ума мелочей не существует.
5: Само собой. О, благодарю вас.
1: Пожалуйста.
5: Благодарю. Я пошел к Ундервуду. Он нашел в книге фамилию Дреббер. Цилиндр был послан в пансионат Шарпантье. Миссис Шарпантье. Нахожу пансионат. Вам известна загадочная смерть вашего бывшего квартиранта, мистера Эноха Дреббера из Кливленда? Она кивнула, а дочь, на редкость хорошенькая, между прочим, расплакалась. Ясно? Женщины что-то знают.
6: В котором часу мистер Дреббер уехал на вокзал?
7: В 8. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть 2 поезда. Один в 9:15, а другой в 11. И он собирался ехать первым.
6: И больше вы его не видели?
7: Нет.
8: Мама, ложь никогда не приводит к добру. Да, мы видели мистера Дреббера еще раз.
7: Да простит тебя Бог. Ты погубила своего брата.
8: Артур сам велел бы нам говорить только правду.
6: Советую вам рассказать все без утайки. Мы ведь сами уже кое-что знаем.
7: Ну пусть же это будет на твоей совести, Алис. Я вам все расскажу, сэр. Мой сын Артур ни в чем не виноват. Я боюсь лишь того, что в глазах ваших и других он скомпрометирован. Алиса, оставь нас вдвоем. Мистер Дреббер жил у нас почти 3 недели. Он был груб, много пил, заигрывал с горничными. И вскоре он повел себя так же и с моей дочерью. Я сейчас же просила его оставить комнаты. Он уехал. Но не прошло и часа, как

0: Раздался звонок. Он вернулся, успев порядком напиться. Сказал, что опоздал к поезду и предложил дочери бежать с ним. Назвал меня старой ведьмой. Дочь бросилась прочь от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала. Вошел сын, Артур. Что было потом, я не знаю. Я слышала шумную возню в коридоре. Наконец вошел Артур с палкой в руках.
1: С палкой?
0: Да, с палкой в руках. Да. И сказал, что наш жилец сюда больше не покажется. Сказал, что выйдет на улицу поглядеть, что он там делает. И он ушел с палкой в руках. А утром мы узнали, что Дребер убит.
1: Когда сын вернулся домой?
0: Я не знаю. У него свой ключ.
1: Но вы уже спали, когда он пришел?
0: Да.
1: А когда вы легли спать?
0: Около 11.
1: Так, значит, ваш сын отсутствовал 2, не меньше. А может быть, 4 или 5?
0: Может быть.
1: Так. Я нашел и арестовал лейтенанта Артура Шарпантье. Он спросил меня нагло: вы что, подозреваете, что я убил этого негодяя Дребера? А поскольку мы еще ни словом не обмолвились об убийстве, то все это весьма подозрительно.
2: Да, очень. Как же, по-вашему, произошло убийство?
1: Ну что ж, Шарпантье ударил палкой Дребера. Вероятнее всего, в живот. Тот сразу умер. На теле никаких следов не осталось. Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо — это всего-навсего хитрость, чтобы запутать следствие. Но Лестрейд рыщет по ложному следу, ищет Стендерсона.
3: Мистер Холмс.
4: Да?
3: Совершенно небывалый случай.
1: Легок на помине.
2: Здравствуйте, коллега Лестрейд. Что с вами? На вас лица нет.
1: Ну что, удалось вам найти мистера Стендерсона?
3: Мистер Джозеф Стендерсон убит в гостинице «Холидей» сегодня около 6:00 утра.
2: Так, и Стендерсон тоже. Ну что ж, дело осложняется. А вы точно знаете, что он убит?
3: Я только что был в его комнате. Я первый обнаружил это убийство. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок, и, должно быть, нож задел сердце. И как вы думаете, что мы увидели над трупом на стене?
1: Что же?
2: Слово из букв R-A-C-H-E. Рахе.
1: Потрясающе.
2: Что на немецком языке означает, как мы уже знаем, месть.
3: Совершенно верно. И убийцу видели. Мальчик, приносивший молоко. На задах гостиницы заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, приставлена к окну второго этажа гостиницы. А окно распахнуто настежь. Он увидел, что по лестнице спускается человек, высокий, с красноватым лицом и в длинном коричневом пальто.
2: Вы не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы?
3: Нет, ничего. Не знаю, каковы мотивы преступления, но только не ограбление, нет. На столике лежала телеграмма из Кливленда, месячной давности, текст «Джиха в Европе», подписи в телеграмме нет.
2: И больше ничего?
3: Ничего. Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стендерсон читал на ночь, а на стуле рядом трубка убитого, стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка, и в ней 2 пилюли.
2: Последнее звено! Последнее звено, теперь все ясно. Пилюли с вами?
3: Да, я взял и пилюли, и все, что там было, чтобы сдать в полицейский участок.
2: Дайте их мне, пожалуйста.
3: Пожалуйста.
2: Доктор, будьте так добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы не продлевать его мучений. Так, сейчас я разрежу одну пилюлю пополам. Одну минуточку. Так, половинку положу обратно. Она нам еще пригодится. Так, возьмем бокал. Нальем 2 ложки воды. Осторожно, спасибо. Хватит. Так, растворим половинку этой водички. Так. Добавим немножко молока. Дайте мне вот стакан с молоком.
1: Пожалуйста.
4: пожалуйста.
5: Чуть-чуть, только чуть-чуть. Ага. Спасибо, спасибо, хорошо. Это чтобы вкуснее было, понимаете? И выльем все это в блюдце. Вот, вот, вот. Так, тише, дайте все, все. Спасибо. И дадим нашей бедной собачке. На. Так. Так, ну подождем немножко.
6: Холмс вынул часы. Прошла минута, другая. Собака дышала по-прежнему. А Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу, словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стало его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь провалу.
5: Не может быть. Не может быть. Те самые пилюли, которые, как я предполагал, убили Дребера, найдены возле мертвого Стенджерса. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А, стойте! Я знаю, теперь я знаю!
7: Он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, проделал с ней все то же, что и с первой половинкой, и поставил перед терьером. Несчастный пес еле успел лизнуть языком эту смесь, как по всему его телу пробежали судороги. Он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией.
5: Надо больше доверять себе. Вам всем это кажется сущей дичью, да?
1: Послушайте, мистер Холмс, мы признаем, что вы человек сообразительный, изобрели свой метод работы, но сейчас надо ловить убийцу. Мое толкование дела оказалось ошибочным.
5: Мое, признаюсь, тоже. Но надо искать убийц.
2: Да. Убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас еще есть возможность схватить его. Но если у него мелькнет хоть малейшее подозрение, хоть малейшее, он тотчас же переменит имя и затеряется среди 4 миллионов жителей огромного города. Это же ясно? Так, ну и вот что еще. Я не хочу никого обидеть, но должен сказать, что такие преступники не по плечу, извините, сыскной полиции. Поэтому-то я и не обращался к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся вина за это упущение пойдет на меня, и я готов понести ответственность.
1: Войдите.
7: На пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек Уиггинс.
8: Сэр, кек ждет на улице.
5: Молодчина, спасибо. Сейчас мы достанем замечательные новые наручники. Вот они. Кстати, Грегсон и Лейстрейд, почему Скотленд Ярд не пользуется этой новой моделью? Смотрите, как прекрасно действует пружина. Смотрите. И все, мгновенно.
9: Мы обойдемся и старой моделью.
1: Было бы на кого их надеть.
5: Уиггинс, мальчик мой, позови, пожалуйста, Кэдмена сюда. Пусть несет вниз мои вещи.
8: Сейчас, сэр.
7: Холмс вытащил на середину комнаты небольшой чемодан и, став на колени, начал возиться с ремнями. Вошел Кэбмен.
10: Вы меня звали, сэр?
5: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень.
7: Кэбмен с вызывающим пренебрежительным видом шагнул вперед и протянул руки к ремню.
5: Вот на этот час. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
10: Да, пожалуйста.
5: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
1: Сопротивление бесполезно.
7: Секунду-другую мы превратились в каменное изваяние. Вдруг пленник вырвался из рук Холмса. Как мы ни старались навалиться на него, он то и дело раскидывал нас в разные стороны, и только когда Лестрейд изловчился просунуть руку под шарф и схватить его за горло, он понял, что бороться бесполезно.
5: Внизу стоит Кэт. На нем мы и доставим его в Скотланд-Ярд. Ну что же, джентльмены, нашей маленькой тайны уже не существует. Прошу вас, задавайте любые вопросы и не опасайтесь, что я откажусь отвечать.
4: Итак, перед вами мистер Джефферсон Хоуп.
11: Вы, наверное, повезете меня в участок. Мой кэп стоит внизу. Если вы развяжете мне ноги, я сойду сам. А то нести меня будет не так-то легко. Я потяжелел с прежних времен. Слушайте, как вы меня выследили? Просто уму непостижимо.
4: Хоуп, не хотите ли вы что-либо заявить до суда?
11: А до суда я, наверное, не доживу. Не бойтесь, я не собираюсь кончать самоубийством. Если кто-нибудь из вас разбирается в медицине, положите сюда свою руку. На грудь.
12: Да-да. Позвольте, позвольте. Да ведь у вас аневризма аорты.
11: Так точно. На прошлой неделе я был у доктора. Он сказал, что через несколько дней она лопнет. Дело к тому уже идет много лет. Я сделал, что хотел. И мне теперь безразлично, когда я умру. Только прежде мне нужно рассказать, как это все случилось. Не хочу, чтобы меня считали обыкновенным головорезом.
9: Как вы считаете, доктор, положение его действительно опасно?
12: Да, безусловно.
9: В таком случае наш долг в интересах правосудия снять с него показания сейчас же. Как вы считаете, Холмс?
4: Ну, совершенно с вами согласен. Можете говорить, Хоуп.
1: Я составлю протокол показаний.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Вам же отчитываться по этому делу.
11: С вашего позволения сяду.
4: Пожалуйста.
11: Я уже на краю могилы и лгать вам не собираюсь. Вам не так уж важно знать, почему я ненавидел этих людей. Достаточно сказать, что они были причиной смерти двух человеческих существ, отца и дочери, и поплатились за это жизнью.
4: Извините, но мне этого недостаточно. Прошу вас изложить мотивы своей ненависти к Дреберу и к Стенджерсону несколько подробнее. Если господа Лестрейд и Грегсон простят мне мою назойливость и не будут против моей просьбы.
1: Что вы, что вы?
9: Нет, интересно,
1: что очень.
4: Благодарю вас. Итак, слушаем вас внимательно.
11: Девушку, которую они сгубили 20 лет тому назад, звали Люси. И она должна была стать моей женой.

0: Я уезжаю, Люси. Согласны вы уехать со мной, когда я вернусь?
1: А когда вы вернетесь?
0: Самый больший через месяц. Я приеду и увезу вас, дорогая моя.
1: А что скажет отец?
0: Он согласен.
1: Ну, если вы с отцом уже столковались, что же мне остается делать?
0: Благодарю тебя, Господи! Значит, решено. Чем дольше я остаюсь с тобой, тем труднее мне будет уехать. До свидания, радость моя. Увидимся через месяц.
2: События развивались молниеносно. Позже я узнал от Ферье, что происходило в мое отсутствие. Дело в том, что когда Люси была совсем крошечной, ее вместе с отцом спасли от голодной смерти люди с племени мормонов. Это страшное сборище людей, секта, учение которых причудливая смесь христианских, мусульманских, буддийских, других верований. Возглавлял это сборище святой Бригам Янг. Он принял спасенных в свой отряд, обязал их следовать своим законам. И, надо сказать, создал неплохие условия для существования Ферье и дочери в краях, где обосновалось это племя. Люси подросла и стала привлекать к себе внимание мужчин. Решить ее судьбу как раз в мое отсутствие и должен был глава мормонов, святой провидец Бригам Янг.
3: Брат Ферье, мы истинно верующие, были тебе добрыми друзьями. Мы подобрали тебя в пустыне, где ты умирал от голода. Мы разделили с тобой кусок хлеба, хоть ты из тех, кто искал золото и хотел обеднить наш край. Бог покарал всех твоих спутников. Тебя же сохранил он лишь из-за маленькой девочки, послав меня к тебе. Я привез тебя в обетованную долину, наделил тебя хорошей землей и покровительствуя тебе, дал тебе свободу и возможность разбогатеть. Разве не так?
4: Так.
3: И взамен мы потребовали только одного, чтобы ты приобщился к истинной нашей вере и во всем следовал ее законам.
4: Да, я не женат, но женщин мало, и многие среди нас нуждаются у них больше, чем я. Я все-таки не одинок, обо мне заботится моя дочь.
3: Я хочу поговорить с тобой о твоей дочери. Она уже взрослая и слывет цветком нашего поселения. Она пришлась по сердцу некоторым достойнейшим людям. Девушка молода, и мы не хотим выдавать ее за седого старика и не станем ее лишать права выбора. Мы должны дать жен нашим сыновьям. У Стенджерсона есть сын, у Дребера тоже, и каждый из них с радостью примет в дом твою дочь. Пусть она выберет одного из двух. Оба молоды, богаты и исповедуют нашу святую веру. Что ты на это скажешь?
4: Дайте нам время подумать. Моя дочь еще очень молода. Ей рано выходить замуж.
3: Она должна сделать свой выбор за 2 недели. Ровно через 2 недели она обязана дать ответ.
4: Но, брат, я...
3: Если ты, Джон Ферье, вздумаешь со своими слабыми силенками противиться нашему приказу, ты пожалеешь, что твои и ее кости не истлели тогда в пустыне.
4: Брат, я...
3: Я ухожу.
1: Отец! Отец, я не виновата, отец. Я все слышала. Его голос гремел по всему дому. Ах, отец, отец, что нам теперь делать?
4: Ну, не бойся, Люси, ты только не бойся. Все уладится, девочка. Ну, успокойся, как тебе кажется? Ты еще не начала остывать к этому малому Хоупу? Ну вот, значит, нет. Ну и слава богу. Не хотел бы я услышать, что ты его разлюбила. Он славный мальчик. Ну, успокойся, девочка, все. Завтра в Неваду едут старатели, и я уж как-нибудь дам ему знать, что с нами приключилось. Насколько я понимаю, он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша.

0: Потом Ферье рассказал мне, что когда он отдал письмо и возвращался домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей.
1: Вы, вероятно, нас не знаете. Это сын старейшины Дребера, а я Джозеф Стенджерсон. Мы пришли просить руки вашей дочери для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего 4 жены, а у брата Дребера 7, то у меня есть некоторые преимущества.
2: Да. Пусть девушка выберет сама. Мы предоставим решать ей самой.
3: Ну вот что. Когда моя дочь вас позовет, тогда и придете. А до тех пор я не желаю видеть ваши физиономии. Из этой комнаты 2 выхода. Через дверь и через окно.
1: Ну, так и не надо.
2: Ладно, ладно, ладно. Но вы пожалеете об этом.
4: Пойдем, Джон.
0: Ферье ждал, что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся. Хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с изумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано: «На искупление твоей вины тебе дается 13 дней». И каждый день он находил такие записки, только количество дней все уменьшалось. 12, 11 и, наконец, 2. Был вечер. Ферье сидел, уронив голову на стол, и плакал от сознания своего бессилия. В это мгновение, пробравшись сквозь охрану, я тихонько влез в комнату.
5: Боже всемогущий ваш. Господи, как ты меня напугал, Хоуп. Почему ты явился ползком?
0: За домом следят со всех сторон. Вот почему пришлось ползти.
5: О, тобою можно гордиться. Немногие бы рискнули разделить с нами такую беду.
0: Пока я хожу по земле с Люси, ничего не случится.
5: Но что же нам делать, Хоуп?
0: Завтра последний день. Если сегодня не скрыться, вы погибли. В Орлином ущелье нас ждут 2 лошади и мул.

Долго бы мне пришлось рассказывать о том, как удалось нам бежать. Скажу лишь одно, все мои старания оказались напрасными. Пробравшись в горы и наивно полагая, что мы в безопасности, я дал Люси и Ферье возможность отдохнуть, а сам отправился на охоту. Так как еды у нас не было. Вернувшись часа через четыре, я увидел лишь маленький холмик свежей земли, в который была воткнута палка, а к ней приколота бумажка с надписью «Джон Ферье умер 4 августа 1866 года. Похоронили Дреббер и Стенджерсон».

0: Люси исчезла. Позже я узнал, что Дребер женился на Люси, прикарманил все состояние Ферье, а Люси, на которую катастрофически подействовала смерть отца и насильственное замужество, стала чахнуть и через месяц умерла. День похорон не удалось незаметно снять с ее пальца обручальное кольцо. И я поклялся, что в предсмертную минуту Дребер будет видеть перед собой это кольцо и, умирая, думать о преступлении, за которое он понес кару. Вот и все. Остается добавить одно. Навряд ли нашелся бы другой человек, который потратил бы столько времени на поиски своих врагов. Столько выдержки и упорства в этом деле мщения.
1: Позвольте задать вам несколько вопросов.
0: Задавайте, только глоток воды прошу.
1: Пожалуйста.
0: Очень устал я.
1: Пожалуйста. Я получил из Кливленда телеграмму. В ней указывается, что Дребер просил помощи у полиции, чтобы спастись от вас, от Хоупа.
0: Да, Дребер и Стенджерсон видели меня в Кливленде, а затем сбежали в Европу.
1: Кто ваш сообщник, приходивший за кольцом?
0: Свои тайны я могу уже не скрывать, но другим не стану причинять неприятности. Я прочел объявление и подумал, что либо это ловушка, либо мое кольцо в самом деле найдено на улице. Мой друг вызвался пойти и проверить. Вы, наверное, не станете отрицать, что он вас ловко провел.
1: Что верно, то верно.
0: Тем более ловко, что он имел дело с таким человеком, как вы, сэр.
1: Благодарю вас за комплимент.
0: Я рассказал вам все честно. И поэтому позволю себе обратиться к вам с великой просьбой. Рассказать, как вам удалось меня выследить. Умоляю вас. Удовлетворите мое любопытство, ведь осторожность, с которой я действовал, была весьма продумана.
1: Я готов восстановить цепь моих дедуктивных рассуждений с условием, что рассказ мой будет в одно и то же время семинаром для уважаемых господ Грегсона и Лейстрейда.
2: Да, да, разумеется,
3: это что? Очень интересно.
1: Ну и так начнем. Вам, доктор Уотсон, известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, вы помните, подошел к дому, где лежал труп Дребера пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую. И, как я уже говорил вам, обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что Кэп мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный Кэп, а не частный. Экипаж, обыкновенный лондонский Кэп, гораздо уже господской коляски. Дорожка, которая ведет в дом Грегсону или Лейстрейду, очевидно, представлялась лишь полоской истоптанной грязи. Так ведь?
3: Так. Ну,
1: я же увидел на дорожке глубоко вдавленные следы констебля и следы двух человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста, а второй был щегольски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания узких подошв. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд.
0: Совершенно верно, я заставил его принять яд. Я выследил его в одном заведении. Был он совершенно пьян, пообещал отвезти в отель, а привез в тот дом, о котором вы говорите.

0: Что в гостинице нет света? Дьявол! Коридорный! Коридорный! Что за адская тьма?
1: Сейчас зажжем свечу. Вот так вот.
0: Где я? Так ты кто?
1: Не узнаешь меня, Дреддер?
0: Нет.
1: Я гонялся за тобой от Солт-Лейк-Сити до Петербурга и Парижа. И ты всегда удирал от меня.
0: Ты?
1: Но теперь уж странствием твоим пришел конец. Кто-то из нас не увидит завтрашнего утра. Ну что, помнишь, Люциферье?
0: Ты решишься на убийство?
1: При чем тут убийство? Разве уничтожить бешеную собаку значит совершить убийство?
0: Ты не сможешь.
1: А ты жалел мою дорогую бедняжку, когда оторвал ее от убитого вами отца и запер в свой гнусный гарем?
0: Я?
1: Смотри, собака! Это ее кольцо!
0: Нет!
1: Пусть нас рассудит Всевышний. На, выбери пилюлю и проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Я проглочу то, что останется. Посмотрим, есть ли на земле справедливость или нами правит случай.
0: Нет!
1: Глотай!
0: Нет!
1: Глотай!
2: Ну что же, все, как я предполагал. Кровяные пятна на полу совпадали с вашим шагом. Значит, это хлынула кровь из носа, так?
1: Так.
2: Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций. Разве только если он очень полнокровен. Поэтому я и рискнул сказать, что преступник, вероятно, дюжий и краснолицый. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с Дребером, был никто иной, как Кэбмен. Фамилия преследователя мне известна из телеграммы кливлендской полиции. Ну, а мальчишки, моя тайная полиция, завершили все дело. Они нашли вас. Ну, а кольцо – напоминание какой-то женщине, быть может, причиной убийства. Надпись на стене – отвлечение тех, кто захочет заниматься расследованием. Вот, коротко, суть этого пустякового дела. Ну, а пьяного на улице разыгрывали, конечно, вы, хоп.
1: Конечно, я. Я хотел вернуться за кольцом. Вы гений, сэр.
3: Все. Пульса нет, мистер Холмс. Это смерть.

0: господа, воспользуйтесь его кэбом. Так вот, Уотсон, этот этюд в багровых тонах создан мною для того, чтобы обеспечить этим господам из Скотланд-Ярда достойную награду.
1: Просто чудеса! Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле. Если вы не напишете, это сделаю я.
0: Делайте, что хотите, доктор.
1: Я знаю, что делать. Все факты записаны у меня в дневнике. И публика о них узнает.

0: Вы слушали радиоспектакль «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Коневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Людмила Шапошникова, Янина Лисовская, Татьяна Курьянова, Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Ирина Бардукова, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальной.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Мои жены.
3: Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права. Из записных книжек Чехова. 1891 год. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом. Грешил многократно. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. Из писем Чехова.
2: Мои жены. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающие лавры господам Лодию, Чернову и прочее, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи, не касаясь сущности оперетки и не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности, возмутительная ложь, которую я считаю нужным, милостивый государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что «homo sum et humanium nihil», «a me alienium puto», то есть, иными словами, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух, или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практически я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни, денно и ночно, завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, и тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее. Автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Постпримом ноктем. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не «пур плезир», как хотелось бы автору, и не «экспромтом».
3: Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками.
2: Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню».
3: Брюнетка с длинными кудрявыми волосами. Да, и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красиво. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась. Но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу пари. На что хотите. Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят? И чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах.
2: Ни в Новомосковском никогда не дал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден и недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги.
3: когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и благодушество располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонные преследования моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Из письма Чехова Лики Мизиновой. Думский писец. Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы ошибаетесь. Я пообедал и поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез с собой в Петербург. А что вы кашляете, это совсем нехорошо. Глотайте до веры в порошок. Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если вы умрете, то Трофим застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. Я до такой степени вас ненавижу, что при одном только воспоминании о вас начинаю издавать звуки а-ля бабушка. Я с удовольствием ошпарил бы вас кипятком. Не хотелось бы, чтобы вас украли новую шубу, калоши, валенки, чтобы вам убавили жалование, и чтобы Трофим, женившись на вас, заболел желтухой, нескончаемые икоты и судороги в правой щеке. Из письма Чехова Лики Мизиновой, 1891 год.
4: Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша. Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля.
3: втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно! Нечестно!» — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Боже, чего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. «О, эти мне гражданские скорби!» Да. Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинею свою он больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову, 1890 года. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка. Вместе с 200 тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. Да. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину. 1890 год. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты. Так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп. Но не стала смотреть на меня свысока, напротив. Наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. Да. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями.

однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Вот. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшейся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами. И в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен. И изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уже травил и ее. Номер 7. А, это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещь отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год. Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перечитателям открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте. Если бы в монастыри принимали нерелигиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.
2: Ах, война,

0: всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографий, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Иванович.
5: Ну что новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который...

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим?
2: Значит так. Ты. Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что же, почему?
3: Ну и пусть себе, упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все.
4: Правильно.
3: Изумительные.
4: Хорошие стихи, он жоркий.
0: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
7: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
7: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
8: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
9: Кто?
8: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
9: Правда, мама?
8: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
10: Прекрасный подарок нашей детворе,
0: так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
10: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать. Чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третий и четвертый. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
11: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
12: «Кадетский корпус.
11: Распоряжение Горано.
12: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж – значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
13: а?
12: Купить и повесить.
13: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
11: Кокоток растить будем?
12: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
12: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом, любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ.
12: Найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
12: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
12: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9-го Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
14: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
15: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
14: Ничего.
15: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
15: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
14: Мне нечего сказать. Что же мы такое натворили в воскресенье?
15: Да? А разве тебе не известно, что Есенин... Поэт упаднический. А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера. Он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
14: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
15: Что? Как Люберецкая?
14: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
15: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно? Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
14: Я могу идти?
15: Что? Да, конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
14: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
16: Ну, что, Валендра?
14: Ты кто? Идиотка? Сплетница? Или предатель?
16: Я?
14: Значит, ты предатель. Ах!
16: Что ты наговорила Валендре?
17: А это я наговорила, она меня поймала, она же меня стала расспрашивать, подлая.
16: Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну,
17: все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты.
14: Ай, утрись, идем к Люберецким.
16: Куда?
14: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
16: Но мы же никогда не были у Люберецких.
14: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом боевого красного знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
14: Извини, но мы по важному делу.
18: Пожалуйста, я очень рада.
19: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
18: Здравствуйте!
19: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
18: Чай может подать Поля.
19: Может, но я лучше.
18: Проходите, девочки, в столовую.
14: Ага, спасибо.
19: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
14: Спасибо.
19: Девочки, не
0: стесняйтесь. Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
19: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
14: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
19: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
18: Папа.
19: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
14: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
19: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
18: Нет, искусство должно будить чувства.
20: Зинаида.
19: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
14: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
19: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
18: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
20: Знаком? Не может быть.
19: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
14: Разве можно спорить?
19: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
21: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
19: А, спасибо, Поля. Ну, все. всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
20: Ты надолго, папа?
19: Ну, раньше 3 совещаний не отпускали.
0: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
20: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина? В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит. А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто? Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
0: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
20: Мама, что такое истина?
2: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
20: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
2: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
20: Значит, человек живет во имя истины.
2: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
20: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
2: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
0: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
20: Просто так.
0: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не 2 десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. 3 дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что 2 письма куда-то исчезли, и осталось всего 1 – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
3: Я не понял. У тебя что, неприятности?
20: Да.
3: Может, помощь нужна?
20: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
3: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
18: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
3: Пороком? С каким пороком?
18: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
3: Этот человек Юрка из 10-го А.
18: Что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
3: А кто?
18: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
3: Но ты же еще маленькая.
18: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока. Ты понимаешь? Мы с тобой будем как будто просто товарищи.
3: А мы и так просто товарищи.
18: Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну пока, понимаешь?
3: А ты маме очень понравилась.
18: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
0: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
4: Вот, полюбуйтесь.
5: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокая, страдающая девичья сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. От дуреха. Ну, до чего же милая дурешка писала?
4: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
5: Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну и пусть тебе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
4: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
5: Возвращать неудобно. Значит, надо прятать концы в воду. То бишь в огонь.
4: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ. Отдайте.
5: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
4: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
5: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
4: Отдайте!
5: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
4: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич.
15: Но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
5: Ой.
15: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
5: Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
15: И напишу.

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье. С белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это... мещанство.
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство – это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь – дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
2: Ну разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
0: Да.
2: Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
2: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина! До свидания!
3: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
4: Привет! Что вечером делаешь?
5: Еще не знаю, но буду очень занята.
4: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняет?
5: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
4: Ты скажи, пойдешь или нет?
5: Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
4: Ясно.
5: Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
3: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
5: Привет!
4: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
5: Не знаю.
4: Ну так как насчет кино?
5: А, уладила. Когда и где?
4: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
5: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно. И сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, ли это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
3: Откройте! Откройте!
6: Искра спит. В чем дело?
3: Пустите!
2: Искра,

Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Енева. «Завтра была война». Часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора «Завтра была война».

0: Валентина Андроновна и Савина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Людмила Шапошникова, Ирина Бурдукова, Михаил Погоржельский. В эпизодах артисты московских театров. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вики, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Откройте! Откройте!
2: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
2: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайся до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
2: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
2: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа.
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну не я же, господи, ну честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.

0: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
1: Юрка.
0: Хочешь, я встану на колени?
1: Не надо.
0: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
1: Ладно. Я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
2: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
3: Так, теперь ясно.
4: Артем, тебе помощь потребуется?
3: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.
2: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятнее, сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
6: Ого!
0: Смотри-ка, мамочка!
6: О, ну и рожа у тебя!
3: Завтра хуже будет.
5: Стой!
3: Ай!
5: Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
7: Лучше всего коньки оттягивают.
6: Но как дело-то было?
8: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
5: Да все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
4: Куда?
5: Как куда? К Вике.
0: Ой, а может, не стоит, а?
5: Значит, для вас дружба – это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
3: Это Ленка... С дуру.
2: Шли молча, точно на похороны.
0: Может, дома нет?
7: Дверь толкни.
5: Не заперто. Входите, ребят.
7: Да тихо. Осторожно.
3: Темнотища какая, а?
0: Где ж тут выключатель-то, а? Вика!
9: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
3: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
9: Ну, проходите.
2: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт. Белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
5: Во всех комнатах так, да?
9: Да.
5: Так, все убрать и расставить. Давайте, ребят, девочки, белье, мальчики, книги. Давайте, дружно, быстро, аккуратно.
9: Не надо, ничего не надо.
5: Нет, надо. Все должно быть, как было и как будет. За дело, ребят. Давайте, давайте.
4: Давай, Артем, помогай.
5: Вик, ну как же ты одна-то?
9: Чего? Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
5: Ну, но это же замечательно. Это же...
9: Замечательно? Уйти отсюда значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
5: Извини. Ты абсолютно права.
2: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
8: Где ты была?
5: У Вики Люберецкой.
8: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
5: Чего ты бормочешь?
8: А то, что Люберецкий этот, ворюга, он миллион растратил. Миллион! Представляешь?
5: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
8: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
5: О чем?
8: Вот об этом.
5: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
8: Вика? А при чем тут Вика?
5: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
8: А что я?
5: Ничего. Иди домой, Саша.
8: Искра.
5: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
2: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
5: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Вы нас вызывали?
11: Обожди в коридоре, Полякова.
5: Хорошо.
11: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
10: За дело.
11: Какое дело?
10: Наше дело.
11: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил? Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
10: Что?
11: Да, да, и нечего на меня таращиться.
12: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
11: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
10: Убейте меня! Ну это убейте меня!
11: Шефер! Шефер, вернись!
12: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
11: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою.
13: Полякова? Полякова? Ну ты где, Полякова? Заходи.
5: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
11: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
5: У Вики Люберецкой.
11: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
5: Предложила я, но ребята пошли сами.
11: Зачем? Зачем ты это предложила?
5: Чтобы не оставлять человека в беде.
11: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
5: Я все знаю.
11: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
5: А повестка?
11: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
5: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
12: Да, да, конечно, конечно.
5: Я не буду проводить этого собрания.
11: Что ты сказала?
5: Я не буду проводить собрания.
11: Что?
5: Я не... Не буду. Я не буду.
14: Ой. Ей же плохо. Она же упадет сейчас. Сестру! Сестру! Ну что вы сидите как клуша?
2: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
15: Ну, как дела, хороший человек?
9: Откуда вы знаете, что я хороший?
15: Ох, и трудно же было догадаться.
9: А как я попала сюда?
15: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить?
9: Дойду, дойду.
2: В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
15: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
5: Искра, ну как ты? А где Артем?
8: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прям с урока.
9: Так.
15: Ну-ну-ну-ну-ну. О Шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
9: Артем дрался из-за меня. Потому что я ходила с Юркой в кино.
15: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
9: А что, из-за меня и подраться нельзя?
15: Можно! Можно и нужно! Ах, только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
9: Что?
15: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
9: Напишем, напишем.
15: И завтра, завтра не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
2: Через два дня директор вызвал Искру.
15: Оставили Архаровца.
5: Правда?
15: Передай, чтоб завтра же явился.
5: Ой, хорошо, хорошо.
2: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
16: Ребята, давайте попрощаемся с осенью.
3: Идея!
16: В лес, ребята!
8: Не, на речку!
16: Ну, в лес! В Сосновку! Там и лес, и речка.
8: В Сосновку! Сосновка, отлично, поехали!
2: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке, пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
17: Надоело говорить и спорить.

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландес.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорко глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландес хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
1: очень. Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
4: О бывшем?
1: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен, и давайте пока воздержимся.
1: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
0: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
1: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
3: В морге!

0: дней, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... Я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... Ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9 Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: Ах, Вика, Вика! Дорогая ты моя Вика.
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено «Искре Поляковой лично».
1: Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы, Мы разорвем мир надвое. Мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим. Мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет, я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. В первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

0: последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно.
1: Простите, Татьяна Ивановна.
2: Я попрощаться зашел. Садитесь. Ухожу. Совсем ухожу. Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые. Трудно.
3: Николай Григорьевич.
2: Ну.
3: Николай Григорьевич, извините, пожалуйста.
2: Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна. Были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребята. Всегда помните.
0: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
4: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
5: Я... Мне никто не разрешал. Я думала...
4: Немедленно сядь на свое место.
5: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
4: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
6: Значит, все же будем разговаривать.
4: Что за реплики, шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
5: Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
4: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
5: Не смейте мне говорить «ты». Никогда не смейте, слышите?
4: Что?
6: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
4: Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
0: Артем и Жорко встали сразу, а следом, в разнобой подумав, поднялся весь класс.
4: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
5: знаете Бокова?
0: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
6: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
5: Только в кино мы не пойдем.
6: Понимаю. А может, погуляем?
5: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
6: Точно. У нас на заводе все знают.
5: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
6: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
5: Ой, как страшно. Куда пойдем? В парк?
0: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, о директоре и его речи над гробом Вики.
6: Вот это он зря.
5: Почему зря?
6: Хороший мужик. Жалко.
5: Почему это жалко?
6: Снимут.
5: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
6: Надо не лезть на рожон.
5: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
6: Не в том дело, сколько лет, а в том...
5: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего ни вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
6: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай. Поняла?
5: Ты еще и трус к тому же.
6: К чему это к тому же?
5: Плюс ко всему.
6: Ха, ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите. А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло, как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10-го А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
7: Люберецкий! Домой! Жорка! Жорка, перестань!
5: Жорка, тихо, Жорка!
7: Успокойся!
5: Юрка, откуда ты знаешь? Юр, ну говори! Жора, успокойся, тихо.
8: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
5: Куда?
8: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь. Никто не отозвался.
8: Пошли.

0: шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы друзья Вики. Мы хотели сказать, мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
2: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
3: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
2: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
2: Идите, говорю. Пашка, помоги.
3: Я сам.
2: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
3: Милые вы мои, милые мои ребятки, они же замерзли. Позовите их, Искра.
1: Сейчас. Сейчас.
3: Какой тяжелый год.
4: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артём Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила. У Артема нашего. Искра Полякова. Искорка наша. Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жила и била гадов. И мстила за искорку. И маму ее жестоко мстила.
0: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало? Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось.

0: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерка. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Из интервью, которое дал мормонскому радио доктор Валентин Пильман по случаю присуждения ему Нобелевской премии по физике.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-Денеп. Денеп – это альфа-созвездие Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана. Наиболее важным открытием, ну, не только за истекшие 13 лет, но и за все время существования человечества, является сам факт. Факт посещения. Ведь, в конце концов, не так уж важно, кто были эти пришельцы, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно другое. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Я боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не доведется сделать более фундаментальные открытия. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. Я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Ну, грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт.

Редрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

Накануне стоим это мы с ним в хранилище. Уже вечером. Остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в боржич. Принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю. Свое отработал и уже держу наготове сигаретку. Курить хочется дико. 2 часа не курил. А он все возится со своим добром. Один сейф загрузил, запер и опечатал. Теперь другой загружает. Берет с транспортера пустышки, каждую со всех сторон осматривает. Она тяжелая, 6,5 кило, между прочим. И с кряхтением аккуратненько водворяет на полку. Сколько времени он с этими пустышками бьется? И, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я бы уж давным-давно плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, пустышка действительно штука загадочная. И какая-то невразумительная, что ли. Много я их на себе перетаскал, а все равно каждый раз, как вижу, не могу. Поражаюсь. Всего-то в ней 2 медных диска с чайной блюдце толщиной 5 мм и расстояние между дисками 400 мм. И кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего. Пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову.

0: полу, если ты совсем обалдел от изумления. Пустота и пустота. Один воздух. И при всем при этом что-то между ними, конечно, есть. Сила какая-то, как я понимаю. Потому что не прижать их, эти диски, друг к другу, не растащить их никому еще не удавалось. В общем, Кирилл бьется с этими пустышками уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается. Но, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно. Надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь пустышку изничтожить. Кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи, и вот тогда станет ему все понятно. Будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ну так вот, стоим, значит, мы с ним в хранилище. Смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали. И жалко мне его, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул. Слушай, Кирилл, а если бы у тебя была полная пустышка, а?
1: Полная пустышка?
0: Ну да. Ну, вот это твоя гидромагнитная ловушка, как ее? Объект 77Б. Только жижи внутри синенькой.
1: Постой. Полная? Вот такая же штука, только полная?
0: Ну да.
1: Где?
0: В общем, все я ему рассказал. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня. И ясное дело, сразу все про меня понял. Да и чего здесь было не понять.
1: Ай да ты. Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В 9 я загажу пропуска и галошу, а в 10 выйдем. Давай.
0: Давай. А кто третий?
1: Ну зачем нам третий?
0: И нет, милый мой. Это тебе не пикник с девчонками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона. Порядок должен быть.
1: Лично я бы взял Остина, но ты, наверное, не захочешь. Или ничего?
0: Нет. Вот только не Остина.
2: Остина ты в другой раз возьмешь.
0: Остин парень неплохой. Смелость и трусость у него в нужной пропорции. Но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь. Но я-то вижу. Вообразил человек о себе, будто зону знает и понимает до конца. Значит, скоро грабанется. И, пожалуйста, ради бога, только без меня.
1: Ну хорошо, а тендер?
0: Не староват. Дети у него.
1: Да ну ничего, он в зоне уже бывал.
0: Ладно. Пусть будет тендер.

0: Являюсь я на следующий день утром, как всегда, к 9. А тут и тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек. В зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в зону?» — говорит. «Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Ред Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова. В общем, Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет, любой сталкер за такой костюм 500 монет выложит, глазом не моргнет. Я уж давно сам себе поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. Ладно, натянули мы спецкостюмы. Пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман. И побрели мы через весь институтский двор к выходу в зону. Так здесь заведено, чтобы все видели. Вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и Святого Духа. Аминь. И точно, во все окна аж до 15 этажа повыставлялись. Только что платочками не машут, и оркестра нет. Поднялись мы на галошу. Кирилл встал за управление.
1: Ну, Ред, командуй.
0: Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди. Достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует. Крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в зону иду, а без этого нет. Не могу. Они оба на меня смотрят и ждут. Так, вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать, буду бить, почему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу. На руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь, дочку свою больную, может, и не увидишь больше, понятно? Но я уж позабочусь, чтобы ты увидел.
2: Ты, Ред, главное, приказать не забудь. Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок. Два раза ходил.
0: Эти свои два раза в карман спрячь. А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты галошу водить умеешь?
3: А? Умеет, хорошо водит.
0: Хорошо так хорошо. Тогда с Богом. Опустить забрало. Малый вперед по вешкам. Высота 3 метра. По 27-й вешке. Остановка. Кирилл поднял галошу на 3 метра и дал малый вперед. А я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю, бесстрашные спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам отдает. а над всеми над ними здоровенный плакат, уже выцветший. «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я на него так глянул, что у него сразу все эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу. Прощаться.
4: Поплыли.
0: Справа у нас был институт, слева чумной квартал. А мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы.
4: Да. Будто здесь ничего не случилось.
0: Вон киоск стоит, стеклянный, целеханик. Детская коляска в воротах. Даже бельишко в ней вроде бы чистое. Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало. Нигде такого больше нет. Только в чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же рядом ведь. Под самыми окнами.
5: В прошлом году догадались. Опустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул вдруг.
0: Смотрим, от антенны дым, от якоря дым, а сам трос уже дымится. Да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея.
5: Ну, пилот он быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил и сам дёр дал.

Ну ладно, ползем потихоньку. Двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что? Его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде насморка. От человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают. Ой, то начнет пейзажем восхищаться, а то и вообще к делу не относящийся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял. Молчи, убью. Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини. Стой! Кирилл немедленно тормозит. Реакция хорошая. Молодец. Беру я тендера за плечо, поворачиваю к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло. Глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал –

Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты. Я рукой ему показываю: стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. И тут я просто все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание, трепет какой-то. Ну, как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло, пошло. Пошло нам наперерез. Рядом с самой вешкой над дорогой задержалась, постояла с полсекунды. Или это мне показалось только? И утянулась в поле. За кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

0: вправо и вперед.
1: А что это было?
0: Откуда я знаю? Было и нету. И слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял?
1: Слушай, Ред, давай прыгнем, а? На 20 метров вверх и сразу вниз, вот мы и у гаража.
0: Молчи, дурак. Не мешай, молчи.
2: Вверх ему. Саданет там тебя на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариный плешь где-нибудь здесь объявится. Тут не то, что костей. Мокрого места не останется. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони. Мальчика с пальчика помнишь? Проходили в школе? Так вот, сейчас будет все наоборот. Смотри. И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено, метров на 10. Гаечка прошла нормально. Видел?
1: Ну?
0: Не ну, а видел? Я спрашиваю.
1: Видел.
0: Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. И в двух шагах до нее не доходя, остановись. Понял?
1: Понял. Гравиконцентраты ищешь.
0: Что надо, то и ищу. Подожди.
2: Подожди. Я еще одну брошу. Следи, куда упадет. И глаз с нее больше не спускай. Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально. И легла рядом с первой.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистая она оказалась, милая моя. Никакой дрянью не заросла. Цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража, лучше всяких мешек.

Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно. Черно и черно. Потом глаза привыкли. И вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Ну, самую малость только. Поднялся я, поглядел по сторонам. Грузовики на площадке стоят действительно как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А вот бензовоз, тот совсем, бедняга, проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась.

0: Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего. Работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Надо идти. Я говорю Кириллу, иди за мной, шаг в шаг. В двух шагах позади. Смотри мне в спину, не зевай. И пошел. На пороге остановился. Огляделся. Глаза к сумраку привыкли. Все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку. Очень на паутину похоже. Шагнул я это внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточке, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу: «Ну, берись, да не урони, тяжелое». Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть «Стой!», мол, «Замри!» И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только закрыл глаза. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском. Словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую.
1: Что ты? Взяли? Ну ты чего?
0: Взяли. Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная дура. Даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко. Остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул.

0: Раз. Два. Нет. Погоди. Поставим сначала. Повернись спиной. Он без единого слова повернулся. Смотрю я. Ничего у него на спине нет. Я и так. Я и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет. Слушай, ты паутину видел?
1: Какую паутину? Где?
0: Ладно. Счастлив наш Бог. Давай, берись.
1: Давай. Поднимай.
2: Завалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтоб не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди. Солнышко играет. И синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с сиропом, с таким синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь.

благодать этим ученым. Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство. Курсограф, что ли. Которая ведет галошу точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно, все маневры повторяем. Останавливаемся, повисим немного и дальше. И над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в вышибойку. Или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то дрянью, обсыпали чем-то и снова мыли. Потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны».

0: Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол под берут, а сам двинул в душевую. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила поганка. Подлая. Живой. Новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся. Снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу.
1: Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!
0: Зелененькие? Это хорошо. Открыл я дверь. Стоит Кирилл в одних трусах, веселый. Без никакой меланхолии. И конверт мне протягивает.
1: Держи от благодарного человечества.
0: Чхал я на твое человечество. Сколько здесь?
1: В виде исключения из-за геройское поведение в опасных обстоятельствах 2 оклада.
0: Давай.
1: Ну как? Доволен?
0: Ничего. А ты? Ладно, давай, дуй.
2: Стой!
0: Подожди. Подожди, Кирилл. Ну-ка, пойди сюда.
2: Чего?
0: Взял его за плечи, повернул. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.
3: Нервы, черт бы их побрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня... как Зюзя. От Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец как играет. Ну, ни с какой карты его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал. И карты под столом крестил. И по-всякому.
0: Кирилл!
1: А?
0: Ты сегодня придешь в Боржич?
1: Не в Боржич! А в борщ? Сколько раз тебе говорить?
0: Брось, написано Боржич. Ты к нам с своими порядками не суйся. Ты придешь или нет? Ричарда бы ободрать.
1: Не знаю, брат. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили.
0: Ладно. Счастливо тебе оставаться. Сложная твоя душа.

Фредерик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант мормонского филиала Международного института внеземных культур.

дороже, чем в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают. Словно у них от этого зависит спасение души. «Здорово, Эрни!» — говорю. «Хватит тебе его мучить! Дыру протрешь!» Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пеликанье. Эрнест сопит в очередной бокал. Хорошо, спокойно. Я допил, поставил бокал на стойку, а Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца.

0: Ну что, полегче стало? Оттаял, стал.
1: Ты знай себе три. Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.
2: Это кто ж такой?
1: Да был такой бармен здесь, еще до тебя.
2: Ну и что?
1: Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было? Тер он, тер. И ты думаешь, кто нас посетил? А?
2: Триплоты.
1: Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Класс у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю. Но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500. А Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100. А мы получаем от силы по 20. Наверное, все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник перевозок наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и зарабатывает. Процентов 15-20. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. Полетело время, как...

0: Просаживаю, это я, последний никель. И тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный как сапог. А Дик маленький, кругленький, только что не светится.
1: Все остальные прокляты и дети сатаны. Рэд, ну, ты тоже служишь сатане, но вот все-таки так, человек.
0: Здорово.
1: Рыжий, слуга сатаны. Люблю тебя, рыжий.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем.
0: Восплачем, восплачем, Гуталин. Глотнем слез греха.
1: Ибо грядет день, ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы предавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, вам говорю, слепые, опомнитесь, пока не поздно, растопчите дьявольские бирюльки!
3: А выпить мне здесь дадут? Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят, красный. Я им объясняю, опомнитесь, сами слепые в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете. Смеются. Ну, дал я управляющему паха и ушел. Посадят теперь. А за что?
0: Так, ребята, сегодня я плачу.
4: Эй, а как...
0: Все законно, законно, Дик, все законно. Премию будем пропивать, премию.
4: В зону ходили. Что-нибудь вынесли?
0: Полную пустышку.
4: Так.
0: И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?
4: Да. Сейчас буду.
1: Полную пустышку.
4: Держи.
1: За какую-то пустышку,
4: да,
1: жизни своей рисковал.
0: Засохни, Гудалин.
4: Да.
0: Пей, веселись. Я живой вернулся.
1: Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие.
4: А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха?
0: Ладно, ладно, ладно, ладно,
4: да,
0: ладно,
4: да,
0: ладно.
4: Да, да, ну, действительно.
0: За удачу, ребята. Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет. Течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн. Выносить из нее ничего нельзя. А что уж вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволова, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи!
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Успокойся, Виталий, успокойся. Скажи, пожалуйста, а что это такое полная пустышка? Ну, просто пустышка, это я знаю.
5: Полная пустышка.
2: Что такое полная? Я первый раз слышу.
4: Знаешь, да, вот просто пустышка, знаешь.
2: Ну да.
4: А это так. Вот между дисками, ну, как будто такой синий туман переливается так.
2: Понятно. Это интересно, интересно. Это, знаешь, что-то новенькое. А с кем ты ходил? С Кириллом, да?
4: Угу. С Кириллом. И с Тендером. Знаешь, наш этот лаборант.
2: Да. Ну, мучился с ними, наверное, а?
1: Все возвращайте в зону. Исчадие чертова.
4: Знаешь, Дик, а вот ничего подобного.
5: О.
4: Не намучился. Как? Вполне прилично держались ребята. Вот особенно Кирилл. Прирожденный сталкер. Ему бы опыта побольше, торопливость вот эту с него ребячью сбить.
2: Да.
4: Я бы с ним каждый день в зону ходил.
2: И каждую ночь в зону, да?
4: Ты это брось, понял? Шутки шутками.
2: Ну, хорошо, ясно. Я не прав. Шутки шутками, а за такое можно по морде схлопотать. Ну, считай, что ты мне должен две плюхи. Извини, пожалуйста.
4: Ладно. Слушай, Дик, вот я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось. И все больше какие-то молокососы в шарфах до полу.
2: А как же? Начинается большое строительство. Институт три новых зданий закладывает. Кроме того, зону собирается стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются.
4: Ага.
2: Да,
4: когда они были у сталкеров?
2: Ай, погоди, вот вчера в гостинице зашел я в бар принять. Ну, ночной тупачок. Вот. Синя какие-то новые. Вот. Мне сразу не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги.
4: Шпик.
2: Да нет, мир, нет, не шпик. Нет, да послушай, подожди. Его интересует кое-какие предметы в зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочее. Бижутерия ему не нужна. Не. А на то, что ему нужно, он только намекает. Не.
4: Интересно, что же ему нужно?
2: Ведьмин студень, как я понял.
4: Ведьмин студень ему нужен.
2: Да.
4: Вот, Андрей, а смерть лампы ему случайно не нужна?
2: Да, я его тоже так спросил. Представь себе, говорит, нужна.
4: Ты смотри. Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. Вон, ведьмина студня, вон она, вон полные подвалы. Бери ведра да зачерпывай. Похороны за свой счет.
2: Сейчас. Ну, пошли.
4: Кто же это такой был? Вот кто же это такой был? Студень. Его запрещено даже в институте изучать.
2: Да правильно. Исследование, подтверждающее потенциальную опасность для человечества. Ты понял теперь, кто это?
4: Пришельцы, что ли?
2: Ой, Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа.
0: Давай. Тоже мне нашли себе простую душу, умники. Эй, Гудалин. Хватит спать. Хватит спать.
2: Не тряси его.
0: Давай выпьем.
2: Не тряси его. Ну. Забирай, это же безнадежное дело.
0: Ладно.
2: Спи. Тихо.
0: Отдыхай.
2: Вот.
0: Ну. Простая я там душа или сложная, а вот про этого типа я бы тут же донес куда следует. На что я не люблю полиции, а сам бы пошел и донес.
2: А тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип к вам обратился, а?
0: Все равно. Вот ты, толстый Боров. Да, в городе третий год.
2: Ну.
0: А в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А вот посмотрел бы ты его в натуре. Да что он с человеком делает? Вот ты бы тут же в штаны наделал. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя.
2: Да.
0: Вот. Ну, ты сам знаешь, сталкеры люди грубые, им только капусту подавай да побольше.
2: Да.
0: Но вот на такое, вот даже покойный слизняк царства небесное не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться.
2: Ты все правильно. Только мне, поймешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой. И жить, понимаешь, люблю. Давно живу, понимаешь. Привык. Вот.
5: Господин Нунан, вас к телефону!
2: Спасибо, Эрли, спасибо. Да. А дьявол. Опять, наверное, рекламация. Везде. Везде она идут. Извини, на дорожку. Я пошел.
0: Давай. Дик пошел к телефону, а я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку. Вплотную. Черт бы побрал эту зону. Ну, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь, зона. Конечно, хорошо Кириллу рассуждать. Кирилл хороший парень. Никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой погони крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, да и скажешь, может, действительно оставить дьяволова дьяволу. Тут усаживается на месте Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.
6: Господин Шухарт.
0: Ну?
6: Меня зовут Крион. Я с Мальты.
0: Ну? Ну и как там у вас на Мальте?
6: Нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
0: Ну и как поживает старина Эрнест?
6: По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним...
0: Ну, ну и как там у вас на Мальте?
6: У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.
0: Ну и как поживает старина Эрнест?
6: По-моему, он неплохо поживает.

0: Ну, что правда, то правда. Сейчас я пьян. Гуляю, как видишь. Ходил в зону. Вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой. Уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что, иди прошу. Иди прошу. Давай отложим серьезный разговор.
1: Ладно, хорошо, извините.
2: Ред! Мне только что...
0: Ну что, опять твои баллоны вакуум не держат?
2: Да, опять. Давай выпьем, Ред, давай. Ты знаешь... Знаешь, Кирилл Панов умер.
0: Сейчас же мы выпьем за упокой души.
2: Что?

0: разрыв сердца. В душевой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке.
1: Чего тут не понимать? Зона.
0: Эй, ну ты сядь, выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона.
0: Выпей.
1: Зона. Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит. Лицо у него удивленное. Детская ничего не понимает. «Малыш», — говорю я ему ласково, — «сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На! Бери!» Сую я ему деньги и уже кричу: «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок! Не бойся, скажи! Он же трус! Скажи, сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!» Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего.
2: Ты сегодня вроде при деньгах?
1: Да, при деньгах.
2: Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.
1: И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег. Надо ж, не взял, значит, Крион мальтийский. Гордый, значит. Но все остальное судьба.
2: Что это с тобой, перебрал малость?
1: Чего? Я-то в полном порядке. Хоть сейчас в душ.
2: Шел бы ты домой, перебрал ты малость.
1: Кирилл умер.
2: Это который Кирилл? Плешивый, что ли?
1: Сам ты плешивый. Вот из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Торгаш ты, торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие. Хочешь сейчас вот всю твою лавочку

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору что-то, отбиваюсь ногами, кого-то бью. Потом опомнился, сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А в зале творится... Все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. Так, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона. Дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонечко в плевательницу. А сам окошко распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится. Но я эту зуду переношу плохо. У меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все, нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл. Дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю. Плакать хочется, а не могу. Кирилл, как же это? И ведь я во всем виноват. Не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли. Зачем я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяла меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют. Она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, «Гута». «Куда это ты?» — говорю, «Направилась». Она окинула меня взглядом. В момент все увидала. И морду мою разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах. Но ничего про это не сказала.

0: Здравствуй, Ред. А я как раз тебя ищу.
1: Да. А я знаю. Знаю.
0: Не надо, не надо.
1: Ты что?
0: Не знаю, Ред. Может быть, ты со мной больше встречаться не захочешь.
1: Что-то я тебя не понимаю. Вот, а ты меня извини, я сегодня маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться? Беру я ее под руку. И идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо прячутся. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего. Здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро все узнает. И он это чувствует.
0: Мать велит аборт делать.
1: Так.
0: А я не хочу. Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.
1: Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним меньше.

0: Она мне толкует, ребенок мол, от сталкера. Чего тебе, уродов, плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. А я и сама рожу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи.
1: Ты с ума сошла, что ты несешь. Сумасшедшая.
0: Порых тебя не пущу.
1: Девочка моя, господи, маленькая ты моя. Да подожди, ну подожди ты, ласточка моя. Ну чего ж ты, что ж ты меня гонишь-то в самом деле? Моя маленькая.
0: Ну как же мы теперь будем, Рэд? Ну как же мы теперь будем?

Редрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожекторы патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам. И тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редрика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля. А потом с негромким стуком упало что-то тяжелое и твердое. Редрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редрик замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Редрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на растерянном просвинцованном плаще лежал Барбридж.

0: Вернулся. Хороший парень, а? Рыжий. Не бросишь старика? Не бросишь подыхать, а?
1: Стоит жаба. Как приклеенный.
0: Это неспроста. Настучал кто-то. Ждут.
1: Может быть.
0: Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, а, рыжий?
1: Тихо, тихо, тихо.
0: Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Бардрич до сих пор жив, а? Знаешь, Боб Горилла сгинул. Фараон-банкер погиб. Как не было... Какой сталкер был, а? А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик, Каллаген, Пит Болячка, все. А я один остался. Один остался. Почему, знаешь, а?
1: Подлец ты всегда был, стервятник.
0: В подлец? Это верно. Верно. Без этого нельзя. Но ведь все так. Фараон, слизняк, а остался один я. Знаешь почему?
1: А? Знаю.
0: Врешь, не знаешь. Про золотой шар. Слыхал? А?
1: Слыхал.
0: Думаешь, сказка?
1: Ты бы молчал лучше. Силы ведь теряешь.
0: Ничего, ты меня вынесешь. Вынесешь, мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь, а? Да я у тебя вот такого, вот. Я маленького тебя знал. Отца твоего. Ты меня должен вытащить. Это я из-за тебя погорел. Это ты мальтийца не взял.
1: Из-за жадности своей ты погорел. Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

0: пусть весь хабар твой будет. Только не бросай.
1: Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного. А патрульная машина все не уходила. Прожекторы ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
0: Золотой шар. Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели, а я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Не любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе, в деньгах бы купался.

0: вечную молодость я не получил. И денег ни черта, а вот здоровье, да. И дети у меня хороши, и жив, жив. Ты такого во сне и не видал, где я был. И все равно жив. Я его только об одном прошу. Жить, мол, дай.
1: Жить. И здоровье, и чтоб дети...
2: Да заткнись ты. Что ты как баба. Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка.
1: Дина. Диночка моя. Красавица. Они же у меня уполовные рыжие. Отказы не знали, пропадут. Артур. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел? Они...
2: Ну, сказано тебе. Смогу, вытащу.
1: Нет, ты меня в любом случае вытащишь. Вытащишь. Золотой шар. Золотой шар хочешь? Скажу, где. Ай.
2: Ну, скажи.
3: Ой, ноги мои, ноги, ноги.
0: Пощупай, как там, а? Кости. Кости есть.
2: Погоди. Ну, погоди сейчас, не дергайся. Так. Есть. Есть, не суетись.

0: самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
1: Врешь ведь, а? Зачем врешь? Что я не знаю, не видел никогда.
2: Колени целы.
1: Врешь ведь, наверное, а? Ну ладно, ладно. Ты только меня вытащи, а? Я тебе все...
0: Он говорил и обещал еще карту, что-то.
1: Карту тебе нарисую.
0: Но Редрик уже не слышал его.
1: Я все...
0: Он смотрел в сторону шоссе. Прожекторы больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожекторы. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю. И через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожекторы погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной.
3: Никак уехали. Ну, рыжий, давай. Ну, давай по-быстрому. Ну, давай. Где сидишь-то?
2: Ладно. Пойдем.
3: Давай, давай. Не беспокойся. Хабар я держу. Я не выпущу.
4: Давай.

0: Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно. Но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота из кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги. Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж рухнул на заднее сиденье и застонал. Редрик вспомнил, что давно хочет курить. Вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
1: Ну, что же ты, а? Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь-то? Ну, прячь хабар.
2: Заткнись. Не мешай. На южную окраину свернем.
1: Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник, колени!
2: Не пылись, стервятник. Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной ты задержит.
1: Ну и что?
2: Что-что, посмотрят твои копыта и конец.
1: А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор.
2: Ага, если кто-нибудь пощупает.
1: Пощупает? Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
0: Бензобак под сиденьем был фальшивый. Редрик затолкал мешок внутрь, слыша, как в нем звякает и перекатывается.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, реденькие рощицы. Иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной. И кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода, он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе. Как и все они, он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

0: Матерь Божая!
1: Рыжий, ты видал?
0: Видал?
1: Да. Господи, этого нам еще не хватало.
2: Заткнись.

Land Rover все наращивая и наращивая скорость, мчался в город через западную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках.

0: жрать охота.
1: Что?
0: Жрать, говорю, охота. Ну что, у тебя куда? Домой или прям к мяснику?
2: К мяснику гони! Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще 700 монет должен. Догони, догони, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?
3: Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены. Под мутными глазами набрякли темные мешочки.
0: Давай, надевай зубы и пойдем.
4: Сейчас. Кто?
0: Барбридж.
4: Что?
0: Ноги.
4: Что именно с ногами?
0: Вляпался в студень.
4: Так. Значит, конец Барбриджу. Жалко. Знаменитый был сталкер.
0: Ничего, ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает.
4: Ну хорошо, ты подожди, я сейчас оденусь.
3: Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил.
4: Алло.
3: Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу.
4: Это я, Кадрович.
3: Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать.
4: Ты приготовь вторую операционную.
3: Он просто ждал.
4: И санитара к подъезду. Ага.
3: Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил.
5: Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.
0: Не убил ведь?
5: Да. Не убил. Это я тоже запомню.
0: Запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил. Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика.
5: Очкарик сам помер. Я тут ни при чем. Приковала его.
0: Сволочь ты, стервятник.
3: Из подъезда выскочили сонные, встрепанные санитары и на ходу, разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были страшно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой гадиной он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок, бросил его в старую плетеную корзину, сверху положил снасти еще влажные, с прилившими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет. Хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.
1: Рыжий.
0: Ну, подожди.
1: Ну, ладно. Я сейчас тебе кофе.
6: Я тут рыбу приволок. Зажарь. Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет.
1: Иди мойся, пока помоешься, все будет готово.
6: Как мартышка там наша?
1: Да болтала все время. Пристает, я ее еле уложила. Вынь да положь ей папу. Где папа? Где папа?
6: Так. Стой, знаешь? Налей чашечку кофе. Я мыться потом буду.
1: Выпьешь, может быть?
6: Нет. Нет, пожалуй. Я сейчас пойду. Ты приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку там, галстук.
3: Редрик поднялся. Ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Дочурка безмятежно спала. Сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был как черт, весь пропитан зоной и смертью.

0: Идти было недалеко. Два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, на ходу нахлобучивая на голову мягкую шляпу.
1: Эй, Шухард! Ред! Что ты здесь делаешь в такую рань?
2: Салют.
1: Салют. 100 лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?
2: Ну так, больше по мелочам.
1: Вид у тебя какой-то дохлый. Что, не досыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Но не спать? Нет, брат, нет. Сон для меня первое дело. Провалить она, эта автоматика. Ой, пардон, может быть, ты ждешь кого-то? Я не помешал?
2: Да нет. Просто время есть. Дай, думаю, кофе хоть попью.
1: Ну, я тебя недолго задержу. Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи. Возвращайся в институт, ты знаешь. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к русскому? Прибыл недавно.
2: Нет. Второй Кирилл на свет еще не народился. Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика. Роботы в зону ходят. Премиальные, надо понимать, тоже роботы получают. А лаборантские гроши мне их и на табак не хватит.
1: Брось, брось. Все это можно было бы устроить.
2: А я не люблю, когда для меня устраивают. Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Гордый ты стал.
2: Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.
1: Ну что ж, ты прав. Прав, все правильно. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать. Да. Портфель-то Кирилл подарил.
2: В наследство достался. Что-то тебя в борщ-то не видно в последнее время.
1: Ну, положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Здесь, в метрополе, за каждую котлету так дерут. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами?
2: Занять хочешь?
1: Да не. Не, наоборот.
2: Одолжить, значит?
1: Есть работа.
2: О, Господи, и ты туда же.
1: А кто еще?
2: Да много вас таких работодателей.
1: Да нет, не. Это не по твоей основной специальности.
2: А по чьей?
1: Ну, вот что. Приходи к обеду. Часам к 2. Поговорим.
2: К 2 я могу не успеть.
1: Так. Ну хорошо, тогда вечером, часам к 6 идет?
2: Посмотрим.
1: Я жду вечером.
2: Давай.
1: Счастливо.

0: Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Редрик без стука толкнул дверь номера 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое, одутловатое лицо его было гладко выбрито.
1: А, точность, вежливость королей.
2: Ну, извините, так вышло.
1: Здравствуйте, мой мальчик.
2: Привет.
1: Привет. А где же наш старый добрый Барбридж?
2: А Барбридж не придет.
1: Вот как? Старый добрый Барбридж. У старого Барбриджа разыгрались нервы.
0: Он смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
3: Кто был тот человек, с которым вы только что разговаривали?
2: Здравствуйте.
3: Мы же с вами 100 раз говорили, никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?
2: Я здороваюсь, а вы что?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, нельзя так делать, понимаете, нельзя.
2: Тогда назначайте свидание мне там, где у меня нет знакомых.
1: Угу. Мальчик прав. Наша промашка. Так кто был этот человек?
2: Это Ричард Нунан. Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.
3: А Барбридж где?
2: Накрылся Барбридж.
3: Да.
1: Ну, мир прав у его. Или, может быть, он арестован?
2: Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.
3: Ничего себе чисто. В какой больнице?
2: Да не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.
3: Нет, в какой именно больнице?
2: Ага, сейчас, так я вам и сказал. Будем мы сегодня делом заниматься или нет?
1: Будем. Будем, мой мальчик. Предъявляйте.
0: Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.
2: Это счет.
1: Предъявляйте, предъявляйте.
2: Деньги?
1: И за что я вас так люблю, мой мальчик? А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты от слюней зелененьких.
0: Костлявый бросил на столик 2 бандероленных пачки банкнотов и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик взял деньги и, сорвав бандероль, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар.
1: Ну, а как насчет главного?
2: Никак. Пока.
1: Мне нравится это пока. А тебе, Фил?
3: Темните, Шухарт. А чего темнить-то, спрашивается?
2: Специальность такая, темные делишки.
1: Ага.
2: Тяжелая у нас с вами специальность.
1: Да-да. Ну, хорошо. Хорошо. А где фотоаппарат?
2: Ой, черт. Виноват. Вы знаете, я забыл. Начисто забыл.
1: Забыл. Там?
2: Не помню. Наверное, там. Нет, ну я не помню, извините.
1: Ну да, да, да, да. Не помню. Жаль. Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?
2: Да нет же, в том-то и дело. Мы не дошли до Кауперов. Барбридж вляпался в студень, ну и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл.
1: Да-да.
2: Ну ладно. Я пошел. Когда и где в следующий раз?
1: Вам позвонят. Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 9:30 утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Все это хорошо, это очень мило и так далее, но прежде всего нам нужны две вещи. Фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат с заснятой пленкой и наш фарфоровый контейнер не пустой, а полный. И вам больше никогда не придется ходить в зону.

Редрик шевельнул плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Выйдя из метрополя, он взял такси и поехал на другой конец города –

0: Среди зелени, рядом с белой ажурной крышей беседки, голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.
1: Здорово, Рыжий! А где же Папахин? Неужели опять засыпался?
0: Редрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе стервятник у кого-то в зоне выпросил на славу. Дина была атласная, без единого изъяна, без единой лишней складки. 150 фунтов, 20-летней лакомой плоти. И еще большой влажный рот. И ровные белые зубы, еще вороные волосы. И солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее. Она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехалась, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.
1: Хочешь?
2: Барбридж в больнице. Ноги ему отрежут.
1: Обе ноги.
2: Угу. Обе. Может быть, до колен. А может, и выше.
1: Жаль. А ты, значит...
0: Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил на красный мат прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.
1: Последняя получка, значит.
2: Выпьешь? Ты брось. Не пропадете. У твоего-то папаши.
1: А ты его, значит, тащил. Пер его, дурак, через всю зону. На хребте пер. Слюнтяй. Такой случай упустил. Вот так он всех вас, идиотов, вокруг пальца. По костям вашим, по вашим башкам безмозглым. Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит. Он вам еще покажет братскую любовь. Дурак ты, Рыжий. Такой случай упустил. Такой случай.
0: И она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная на траву, и уткнула лицо в ладонь.

0: Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать в Боржич. Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо. Перед глазами все плыло. Улица перед Боржичем, как всегда, в этот час была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам Боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту. Протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то типчиков, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй. И еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Редрик подошел к стойке, положил на стойку портфель. Эрнест пробурчал что-то неприветливое.
1: Пиво налей.
0: Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Редрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Редрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены. Маленький рот искривлен. Толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Редрика. Типчики в углу азартно и злобно спорили о бегах. Негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся.
2: Принес?
3: Что принес?
0: Редрик оглянулся через плечо. Один из типчиков лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.
2: Пойдем потолкуем.
0: Негр со шваброй теперь тоже стоял между Редриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.
3: Пойдем.
0: Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Редрик последовал за ним, потому что теперь уже все три типа стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. А из-за стола поднялся капитан Квотерблат, желтый и скорбный. А откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Редрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Редрика к капитану. Редрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.
3: Что же ты, зараза?
0: Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой. Капитан Квотерблат с отвращением, кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустышки малые 2 штуки, батарейки 9 штук, черные брызги разных размеров 16 штук в полиэтиленовом пакете, Губки прекрасной сохранности 2 штуки. Газированной глины 1 банка.
4: В карманах есть что-нибудь? Выкладывается.
3: Заразы!
0: Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнотов. Банкноты полетели во все стороны.
3: Нате!
4: Угу. Еще?
3: Угу. Да вот, берите, берите, жрите! Подавитесь!
4: Очень интересно. А теперь подбери все это.
3: Ага. Ага, сейчас я, сейчас разбежался. Бог подаст, халуи твои подберут. Сам подберешь.
4: Подбери деньги, сталкер.
0: Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза. Потом Редрик опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно. А когда настал момент, он напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх. Откинувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него. Оскальзываясь, сбежал по невидимым ступенькам, всем телом выше побитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Весь трясся и тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло. Но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости. Ловко, продуманно, словно работал в зоне. Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленные кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался. Вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу. Оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте. И мешочек с браслетами. И старый бумажник с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минут он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова повело и задергало щеку.
5: Шухарт, что же ты, зараза, делаешь? Они же этой штукой всех нас передушат. Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит. И все. И никаких.

0: Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на коленки и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.
1: Гута.
2: Рыжий.
1: Ты, пожалуйста, не волнуйся, я опять попался. А без денег ты не будешь. Деньги пришлю. Завтра тебя вызовут в комендатуру. Там увидимся. Мартышку приведи. Ну, до завтра. Да. Имей в виду, я тебе не звонил. Целую.
0: Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, тиснув зубы, так что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

0: Алло, вас слушают.
1: Говорит Шухарт. Слушайте внимательно и не перебивайте. Я попался. Бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2,5 или 3. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите, чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Недалеко от того места, где мы с вами первый раз виделись, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите, берите, хотите, нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась, нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто, я вам не советую играть нечисто. Все деньги до последнего медика жене. С приветом.
2: Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Часть вторая.
2: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
3: Санчо, что это?
4: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину.
3: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
4: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
3: А что в том платке?
5: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
3: Хорошо, хорошо. А что там еще?
5: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
2: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
4: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
3: Слушаю тебя, Санчо.
4: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не можешь.
3: Ладно, Санчо, так и быть, я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
4: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
3: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
4: А подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
4: От моего усердия?
3: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой — Это несравненный и единственный Амадис Гальский.
5: А, ну да, в общем-то, Амадис, известное дело.
3: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
5: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
3: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
5: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
3: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
5: Ей-богу, сеньор рыцарь печального образа, вы иногда такое говорите.
3: Что?
5: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рекнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
3: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот — величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога. Знак моего глубочайшего отчаяния.
5: Пресвятая Дева Мария!
2: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
3: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни! Чего довела меня разлука с тобой? А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя.

0: лица. Ее лишается.
1: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
0: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
1: А что же вы станете делать?
0: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
0: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо. Но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни. Поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
1: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией, и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
2: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
0: Ах да, бумага! Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
1: А как же быть с подписью?
0: Амадис никогда не подписывал своих писем.
1: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
0: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк, если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих? Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
1: Так значит... Сеньора Дульсинея Тобоска, и никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
0: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
1: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда, ладная да складная. Накажи меня Бог, в силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть... Какого рыцаря за пояс заткнет? Хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и синище же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батрахов, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, Подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинеи Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
0: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения, знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
1: Да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
3: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
0: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
1: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его, должно быть, оно очень хорошо написано.
0: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора. Рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
1: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете?
0: Странствующий рыцарь обязан знать все.
1: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
0: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
1: Да-да-да-да, ага.
0: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать, взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получения от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
1: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
0: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
1: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я... тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
0: Мне кажется, что и ты... так же, как я сошел с ума, Санчо.
1: Я? Ну нет, я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или... отнимать у них насильно?
0: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
1: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
0: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
1: А-а-а.
0: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
3: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы. Пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так. стихи вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря. Увидев Санчо на лошади Дон Кихота, они приступили к расспросам.
4: «О, друг Санчо Панса, где же ваш господин?»
5: «Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз».
4: «Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили».
5: «Я? Чего ведь вы взяли, сеньоры?»
4: «К тому же вы едете на его лошади». «Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо».
5: «Слышите? Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию».
4: «Он там один в горах?»
5: «Ну да».
3: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку, и...
5: «Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?»

0: передать ее Санче, а Санче и в голову не пришло напомнить ему об этом.
1: Боже! Ой!
0: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
1: Горе! Ой, горе!
0: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
2: Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
1: Что приключилось, что я в одну минуту потерял трех моих ослят.
3: Да что вы такое говорите, как-то вы потеряли трех ослят еще сразу.
1: А так... Я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
0: И он рассказал о потере им серого.
2: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
1: Да как это, падре?
2: А как только отыщется твой господин... Я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
1: Ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потери письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
3: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
2: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
1: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
3: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
1: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
2: Да, так и было.
1: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло «Ваш погроб». Рыцарь печального образа.
2: У вас отличная память.
3: Браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
0: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
1: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь

0: красивостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
1: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
2: Нет, а что?

0: Не дай бог, приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы в азбуке.
1: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
0: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихот на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпьте великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
0: Вы идите, сеньоры, а я, подожду вас здесь, у ворот.
3: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
0: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
4: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
2: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
0: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
5: Лицо мы закроем маской.
0: Правильно, падре?
2: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
5: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
2: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
0: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
2: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
0: Пожалуй, это выход. Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту явиться к ней.

0: Тихана необычайного помешательства.
1: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
2: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе Роланде. Как я понимаю вашего Идальго. Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
3: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
2: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничество у странствующего рыцаря.
3: Невероятно! Сама судьба послала вас на помощь нам.
4: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
2: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
3: Да, конечно, конечно, сеньор.
1: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
2: Сеньоры,

0: Священник и цирюльник пришли в восторг от красы и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место.
1: Стена, какая красота!
0: Священник и цирюльник пришли в восторг от красы и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий

0: Нами Дульсинеи, мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
0: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
0: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, друг Санчо, не волнуйся. Мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
0: Где?
2: Ну, какая красавица! Да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Миха Микон.
2: Да ну!
1: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
2: Да!
1: Да! До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
2: Вот это я понимаю! Вот это дело хорошее! А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. А, впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
1: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
2: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорее жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети, и... Еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Мика Микон.
2: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Мика Микон.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
2: Ой, да, благодарность, да, да.
1: И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече и ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
2: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
3: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись.

0: нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
1: «Встаньте! Встаньте, прекрасная сеньора!»
2: «Я не встану с колен! О, храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку!»
1: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли!»
2: «Нет, сеньор, нет, я не встану! Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства!»
1: «Даю рыцарское слово прекрасное!»

0: прекрасные сеньоры, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы.
1: Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет.
2: Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии.
0: Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама. Я обещаю вам исполнить все.
1: В таком случае...
0: Да.
1: Великодушный рыцарь.
0: Да.
1: Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство.
0: Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы.
3: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта. Цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
4: Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали.
3: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему Идальго.
5: В счастливый час я встретил вас, о зеркало рыцарства. Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ломанческий, облот и убежища бездольных, цвет и славы странствующих рыцарей.
3: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его.
0: Позвольте, да, позвольте, святой отец.
5: Нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольно и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
1: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
5: Благодарю вас.
3: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
0: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
5: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
1: В королевство.
5: В королевство?
1: Да, в королевство.
5: Королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?
1: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
5: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость, отправиться в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Амиатийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
1: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ла-Манчском достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
0: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
5: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника. И обобрали нас дочисто.
0: Негодяи, жалкие твари.
5: Негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники — каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. И человек без души и совести такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваш милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
3: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
5: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
6: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его падре хорошенько подумать, как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
0: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок. И поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу! Я докажу силой моего могучего меча, что грядущие приключения...
7: Сеньор! Сеньор рыцарь! Вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев.
0: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но... в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
7: Охотно расскажу вам все, если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях.
0: Не наскучит, моя сеньора?
7: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец.
5: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мика-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мика-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
7: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
3: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мика-Микон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
7: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных — это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
2: Должно быть, он сказал «Дон Кихот» или «Рыцарь печального образа».
7: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
0: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
2: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
8: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
7: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба сжалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет этот

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
2: Ваше высочество, принцесса, сеньора, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад, ваша милость.
0: Да, я позволю.
2: Ваша милость.
0: Я позволю вам стать важным вельможей.
2: Ваша милость.
0: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
2: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
1: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
0: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
4: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
2: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
1: Что?
2: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
3: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
0: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
3: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, без денег, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
3: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихота. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
2: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы...

0: С неба свалилось. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинеи. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами. Только сеньора Дульсинеи я давно не видел.
1: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель. Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
0: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
0: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
0: Ну ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость.
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре Истабоссо. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
3: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
0: Вот он! Борхен и Сильо! Неблагодарная тварь! Отдай!

Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил со осла и пустился на утек рысой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.

0: мой сердечный, как тебе жилось без меня?
1: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
0: С возвращением сердечного друга, Санчо.
2: Поздравляю вас, Санчо.
0: Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах.
3: Нет, нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил.
0: Вы так добры, господин мой.
1: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
0: Я искренне поражен, сеньора Доротея. Как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана.
2: Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся. Однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии.
0: Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно.
2: Да-да.
0: И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение.
4: Совершенно согласен с вами, падре.
1: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
3: Друг мой, Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет.
5: Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его, и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.
3: И ты до сих пор помнишь его наизусть?
5: Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
3: Санчо.
5: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои.
3: Мне бы хотелось еще знать, что... Что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней? Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю.
5: Нет, она на заднем дворе просеивала зерно.
3: Возможно, возможно, но зерна... которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?
5: Желтое, ваша милость.
3: Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
5: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
3: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб мне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
5: Ну, а она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
3: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спасла мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
5: Это точно, что высокая. Вершком на три повыше меня будет.
3: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
5: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
3: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
5: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передал о любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
3: Целует руки? Так и сказала?
5: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
3: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
5: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
3: Да. Обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
5: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
3: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
5: Тогда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся к мы немедленно убивать великана.
3: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
5: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
3: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
5: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
3: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
5: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
3: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
5: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
3: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
5: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
3: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
5: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
1: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
6: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес! Тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила!»
3: «Да-да, я узнал тебя! Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми!»
1: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
3: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
6: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
3: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
6: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
3: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
6: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
3: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
2: Сеньор рыцарь, погодите, что вы намерены делать?
3: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
2: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
3: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя. И не заставлю хозяина заплатить свой долг.
6: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
0: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
6: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
1: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка и дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
7: Добро пожаловать, сеньор!
8: Гость в дом, радость в дом.
9: О, сеньор рыцарь!
8: Такая радость, такая радость.
3: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
8: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
1: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
10: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальго и зашел уму за разум.
11: Да, да.
12: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
13: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
11: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
12: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
10: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
12: С удовольствием.
1: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
12: Вот, пожалуйста, сеньоры.
10: Ну-ка. Первая – Дон Сфиранхилио Фракийский.
14: Вторая – Фелисмарте Гирканский.
12: А третья – история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
10: Ну, я бы так не сказал. Первые 2 – и Сфиранхилио, и Фелисмарте – следовало бы попросту отправить в печку.
14: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
12: Как это сожгли? За что?
10: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
12: Да? Как это неправда? Где?
10: Да там все бредни и нелепости.
12: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилио с тем, чтобы тот понял...

0: лишенных тобой, негодяй, селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
1: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
2: Мне тоже так думается.
3: Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарта Герканского, ни Дон Серанхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
1: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
0: Да полно вам, сеньор, мне зубы заговаривают. Я и сам до пяти считать умею и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
3: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
1: Да!
3: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
1: Вот именно!
3: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
0: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
4: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. Услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
5: Сюда! Сеньоры, скорее на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели. Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно реп.
3: Ти-ти-ти-ти-ти, что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда.
5: Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня! Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как велась кровь, и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
0: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!
4: С этими словами он

клетчатой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны. Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему боли. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой

0: тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: «Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. Кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном».
2: «Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проклятых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине! Чтоб твоего господина на том свете черти так и стыкали, как он и стыкал мои бурдюки! Теперь ему не помогут никакие привилегии рыцарства, дьявол его побери! Я заставлю его

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: «Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание».
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка. Ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепого глаза. Священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника.

0: синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
1: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
1: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода.
1: Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
1: Если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино. Да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
1: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил. Да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
0: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
2: Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
1: Да.
2: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
3: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки вином.
4: Ты, сын мой, сына прошу вас, сын мой, подождите.
2: Повергнув главу вашего врага

0: на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
1: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
2: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
3: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда получить свою долю в этом деле. Ну, губернаторство там или остров. А то, что вы вместо великана набросились на бурдюки с вином, так клянусь богом, я не ошибаюсь. Там красного вина на пол натекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость, сеньор хозяин.
4: Я представлю, и счет будет немаленький.
5: Успокойтесь, ради бога.
2: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Ну,

0: тебя я убедился, все равно не исправишь. Ты болван!
1: Ну, сеньор!
2: Довольно в этом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
3: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
4: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплое плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпи, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. К каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
4: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
5: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: А прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
7: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
5: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
8: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить мне сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот

0: заперты, и приезжие стали громко стучать.
1: Рыцари, оруженосцы, или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
2: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
1: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
2: А не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
1: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
0: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
2: Эй! Открывай!
1: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
2: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
1: Ах, черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
1: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
0: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
4: Дон воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
0: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.

0: Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
1: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
2: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
1: Разбойник!
0: Сам ты подлец!
1: Парил!
2: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крики своего оруженосца, поспешил в конюшню. Видя, как Санчо ловко ведет бой с цирюльником, с удовольствием убедился в храбрости своего оруженосца.
3: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
2: А между тем, ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралось.

0: Мошенник украл мое седло. Вот здесь, в стойле, находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою. И с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, к которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: Ох, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, также похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй. Возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем. Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
4: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же, я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
0: Конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
6: Конская!
0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
7: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
2: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца. А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
1: Вы лжете, низкий негодяй, будете жестоко наказаны за свою ложь.
7: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.

конюх, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за свое седло. Санчо вцепился в него с другой стороны.

0: артиста, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка мориторно сплакала. Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность, кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот! Вы мне за все заплатите! Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном! К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор! Вы за это ответите!
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
4: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: «Заступите! Тут же песня!»
1: «Наконец! Я тебя!»
2: «На помощь святому братству!
5: Помоги еще, милосердный сеньор! Сеньор, помогите!
6: Матерь Божья!
7: Господи, сеньор, прекратите!»
8: «Господи, Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда!
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных? О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень Странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
4: Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
1: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон — меч, их судебник — храбрость, а указы — их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
4: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
1: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
4: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, да, да, точно, ненормальный.
0: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
1: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
9: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
1: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
0: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь...

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
1: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера. Да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинан был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких, быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толедский каноник обратился к стражникам.
3: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
4: «Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги».
3: «Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник — опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?»
4: «Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно».
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
5: «Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?»
1: «Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?»
5: «Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно».
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
1: «В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетели.

0: действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да-да-да-да-да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
1: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
2: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
3: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
0: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
2: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся».
3: «Слышите, падре, какие он пули отливает?
4: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров».
2: «А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит».
1: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
5: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
6: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
5: Ну, это чересчур.
6: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
5: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
6: Как это верно, ваше преподобие.
1: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
7: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
8: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
7: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти. И хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсиней Топоцкой.
8: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
7: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
8: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, да присказками.
7: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
8: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно?
7: Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать за большой или за малой нуждой?
8: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно?
7: Одним словом, я хочу...

0: не было беды.
1: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
0: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе, с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
1: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
0: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
2: Но тут телега подъехала к поджидавшему впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, валов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
3: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
4: Зачем, Санчо?
3: Ну, вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
4: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
3: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
5: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
6: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
2: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, иными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
5: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей.

0: Люди, вот где подлинно великие события и деяния столь же истинны, сколь и отважны. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
1: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?
0: Ваша милость точно передает мою мысль.
1: В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Фелисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургундского, ни короля Артура, не было подвигов Фьербраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерре Кихады, ни Сигда, ни Роланда, ни Истова, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
2: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
0: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
1: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее и клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
2: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику по почаще перечитывать эти книги. И если каноник будет в меланхолии, то она рассеется. А если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
1: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь, с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны.

0: оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
1: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
2: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, а для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
1: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
0: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал...

0: штурвалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад. Хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь
4: не сделал зла.
2: Да он не дышит. Братцы, бежим отсюда.
0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
4: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. Вот ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу. Лучший из всех островов, окруженных морем. Вот ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный... Неведомо в кого. Подражатель добрым, бич злых, враг всех низостей. Словом, настоящий странствующий рыцарь.
2: тот, кто живет. Живет вдали от вас. От вас. Сладчайшая Дульсинея. Тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
5: Сеньор мой.
2: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
5: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
5: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
2: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
6: Наш ослик?
7: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
6: Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
7: Ни подарка, ни башмаков я не привез. О? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
6: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не те. терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
7: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого что ни на есть лучшего.
6: Дай-то Бог, муженек, это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
7: Посла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.
6: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
7: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем, странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки... приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
6: Да.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости.

уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет. И первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.

0: де Сервантеса, хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В одной из роскошных вилл живет банкир Габриэль Айзенштейн. У Айзенштейна сегодня большая неприятность. Неделю тому назад он оскорбил полицейского. Тот подал в суд. И суд приговорил Айзенштейна к 8-дневному тюремному заключению. У жены Айзенштейна, прекрасной Розалинды, свои беспокойства. Она недавно познакомилась со студентом консерватории Альфредом и совершенно очаровала бедного юношу. Сейчас он тоже тут, на курорте. И по нескольку раз в день поет под окнами Розалинды серенады. Вот, слышите?

0: Увы, на его пении в окне показывается не Розалинда, а ее горничная Адель.
1: Эй, господин тенор, как вам не надоест? Вы поете сегодня уже 7-й раз и перемените репертуар. Но где это видано, чтобы мужчина называл замужнюю женщину пташкой?
0: И она захлопнула окно. О, у Адель голова идет кругом. Сегодня бал-маскарад у графа Вильенберга. Там будет только самое избранное общество. И вдруг она, Адель, простая горничная, получила письмо с пригласительным билетом на этот бал. И неизвестно от кого.
2: Какое счастье! А хозяин сегодня должен сесть в тюрьму? Хозяйка не пускает? Нет, я должна придумать какой-нибудь предлог, чтобы улизнуть. Но кто это мне прислал письмо? Не могу догадаться. А как хорошо написано!

0: Адель! Я, мадам!
1: Неужели поет опять этот молодой человек? Бедный Альфред!
0: Откуда вы знаете, что его зовут Альфред?
1: Ничего я не знаю. Он меня так любит. Он не может дня прожить без серенады под моим окном. В наш холодный век такое пылкое сердце. Адель, ты смеешься?
0: Я плачу, мадам.
1: Почему?
0: Ах, мадам, моя старая тетушка заболела.
1: А что с ней?
0: Очень опасная болезнь. Доктора никак не могут определить. Не то аппендицит, не то менингит. Мадам, мне необходимо ее сегодня навестить.
1: Нет, это невозможно. Ведь ты знаешь, что мой бедный муж сегодня отправляется в тюрьму. Я не могу остаться одна.
0: А как же мне быть с тетушкой? Не могу же я ее не поздравить.
1: С чем? С болезнью?
0: Ой, что я? С причастием.
1: Опять он запел. Адель, выйди из комнаты.
0: Слушаюсь. Ах, жаль, вот так всегда. Как только дело начинает принимать драматический оборот, так меня высылают из комнаты.
1: Альфред!
2: Розалинда!
1: Альфред, вы опять под моим окном.
2: Да, это я.
1: Поймите, ваши серенады здесь неуместны.
2: Но, Розалинда...
1: Альфред, я повторяю вам, я замужем и не имею права даже вас слушать. Уходите из нашего сада.
2: Я уйду, но я приду сегодня вечером, после ареста вашего мужа.
1: Откуда вы знаете?
2: Весь город об этом знает. Может быть, я вам понадоблюсь.
1: Нет, нет, нет, нет, никогда.
3: Ох, вы жестокая.
1: Сейчас. Тише, уходите из сада. Я слышу, идет мой муж. Он ссорится с моим адвокатом.
4: Нет, я прошу.
5: Убирайте сию. Уплатите.
6: Убирайтесь вон, говорят вам. Вы не адвокат, вы бездарь.
4: Не может быть.
6: Вон отсюда. Нет. Все шло прекрасно.
4: Да.
6: Суд видел, что дело выеденного яйца не стоит.
4: Безусловно.
6: Меня бы, конечно, оправдали. А вы что сделали?
4: Что? Я сделал?
6: Вы вызвали массу свидетелей,
4: да.
6: Раздули дело,
4: да.
6: И сказали такую защитительную,
4: да,
6: речь.
4: Да, гениальную.
6: Гениальную. Из-за нее меня приговорили к 8 дням тюрьмы.
4: Безусловно, я требую, чтобы мне платили.
6: И не заикайтесь об оплате. О, я бы с удовольствием разорвал его на куски, этого болвана.
4: Если бы не боялся, что меня за это посадят еще года на три.
1: Ну, успокойся.
4: Розалинда.
1: Дорогой, успокойся. Не волнуйся, мой любимый. Я буду тебя навещать.
7: Наступил вечер. Приближается час, когда Айзенштейн должен отправиться в тюрьму.
8: Я никого не принимаю.
0: Господин нотариус Фальк!
9: Это я, дорогой.
8: А, входи, входи.
9: Как твой друг, я пришел...
8: Посочувствовать мне.
9: О, нет. Я пришел тебя утешить.
8: Утешить? Адель, выйди из комнаты.
0: Ну, конечно. Так всегда. Как что-нибудь интересное, меня высылают из комнаты.
8: Ну?
9: Я принес тебе приглашение на костюмированный бал графу Вилленбергу.
8: Когда этот бал?
9: Сегодня вечером.
8: Да ты что, издеваешься надо мной? Сегодня вечером я должен сесть в тюрьму.
9: Сядешь завтра утром.
4: Слушай, от такого бала нельзя отказываться.
9: Ты не прав, как...

0: ты меня уговорил. Иду переодеваться.
1: Иди, иди. Адель?
2: Вы меня звали? Что прикажете?
3: Ты получила пригласительный билет на бал?
2: Откуда вы знаете?
3: Тише. Тебе его прислал я.
2: Вы?
3: Ни о чем не спрашивай. Ты придешь на бал. Я тебя представлю как артистку оперетты.
2: Артистку оперетты? Это ведь моя мечта.
3: Ты чудесно проведешь вечер. Костюм возьмешь на прокат. Вот тебе 20 крон.
2: Мало. Не могу же я ехать на бал пешком.
3: Ну вот еще 2 кроны.
2: А обратно?
3: Вот тебе 5.
2: Ну вот, теперь все в порядке.
3: Уходя, урони вот эту записку.
2: А тут не кроется какая-нибудь пакость для моих хозяев?
3: Нет, что ты?
2: Очень жаль.
3: То есть как?
2: Он жалования мне не прибавляет. Она по праздникам гулять не пускает. Вот боюсь, что и сегодня не пустит.
3: Сделай все, чтобы быть на балу.
2: Ой, постараюсь. Адель! Иду, мадам.
1: Но что задумал Фальк? Почему он уговорил Айзенштейна ехать на бал тайком от Розалинды? Зачем ему это странное приглашение Адели?
4: А дело все в том, что... Впрочем, гораздо лучше меня объяснит это вам сам Фальк.
3: А я объясню. Началась моя месть. Месть Айзенштейну. 2 месяца тому назад здесь происходил весенний карнавал. Я был на нем в костюме летучей мыши. Выпил лишнее. Айзенштейн повез меня сонного домой, но вместо этого положил спать на бульваре на скамейке, а утром меня растолкал полицейский. Вокруг скамейки, на которой я спал, стояла целая толпа мальчишек, трубочистов. И вот я, нотариус Фальк, шел через весь город домой пешком, как на грех не было ни одного извозчика. Шел при ярком солнце, жалкий, мятый, грязный, в костюме летучей мыши. Ох, этот костюм! На ногах серое трико, между пальцами перепонки, туловище из коричневого меха, а на лбу идиотский желтый клюв. Толпа, провожавшая меня, все увеличивалась, хохотала, свистела. С тех пор весь город называет меня «летучая мышь». Мое дело, мой кредит пошатнулись, но для этого все и было сделано. Я поклялся отомстить. Надо мной издеваются 2 месяца, над Айзенштейном будут издеваться всю жизнь. Это я попросил адвоката провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши.
5: Ну вот я и готов, моя дорогая летучая мышь.
3: Все издеваешься?
5: Ну не сердись, дорогой. Сейчас уходи. Встретимся с тобой у графа Виндберга. А я буду прощаться. Ах, Розалинда!
2: Я, мой дорогой.
5: Ну, мне пора. Иду в тюрьму.
2: Уже?
5: Да.
2: Но почему ты надел фрак?
5: А вдруг я застану в тюрьме избранное общество? Неудобно без фрака?
2: Да-да, конечно. Кушать подано.
5: О, нет.
2: Ну, Габриэль, ты хотел со мной поужинать, стол накрыт.
5: Нет, я потерял аппетит. Сегодня столько впечатлений. Ну, не скучай. Приходи навестить меня.
2: Дорогой, как ты можешь сомневаться?

0: Ушел, ушел на целых 8 дней. Ужасно. А там умирает моя бедная тетя.
1: Ну, хорошо, хорошо. Иди к своей тете.
0: Ой, как она обрадуется, когда увидит меня перед смертью. Спасибо, мадам. А теперь подкинем записку, переоденемся в ее платье и... на бал!
1: Ах, бедный, бедный Габриэль. Записка. Наверное, Адель уронила. Прочесть или не прочесть? Прочесть. Барыня не имеет права читать записки своей горничной. Госпожа Айзенштейн, если хотите видеть вашего мужа, приезжайте на бал графу Виленбергу. Подписи нет? Нет, ложь. Мистификация. Хотя фрак. О, вот почему он надел фрак. Ах, негодяй. Сейчас же еду за костюмом, а потом к Виленбергу.
2: Розалинда.
1: Альфред. Как вы попали сюда?
2: Дверь на балкон была открыта. Я видел, как ушел ваш муж, и я...
1: Мне сейчас некогда. Мне не до вас.
2: Розалинда, позвольте мне побыть здесь хоть немного. Смотреть на вас, слышать ваш голос, целовать ваши руки.
1: Ах, мой милый, нежный Альфред. Вы не такой, как... Ну, оставим это. Что вы дрожите? О, вы промокли. Ой, на вас сухой нитки нет.
2: Все время шел дождь, но я не уходил.
1: Ну хорошо, хорошо. Можете побыть здесь несколько минут. Ах, бедный, бедный Альфред. Во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат моего мужа. Садитесь. Выпейте вина, согрейтесь.
2: Благодарю, благодарю вас. Позвольте мне выпить за нашу любовь.
1: Не говорите мне сейчас о любви. Все обман.
2: Но Розалинда...
1: Не говорите. Молчите. Ну или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете.
2: И все-таки я спою про любовь.

0: Тише, Альфред. Звонят.
1: А мне все равно.
0: Боже, он совсем пьян. Кто там?
2: Откройте, пожалуйста.
0: Но кто это?
2: Не беспокойтесь, это я. Это директор тюрьмы, Фрэнк.
0: Посторонние. Ой, что скажут в городе? Что вам угодно?
2: Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я приехал арестовать вашего глубоко уважаемого супруга.
0: Но его нет, он уже.
3: К нам в окно стучит весна, нас пьянит сильнее вина.
2: Он дома! Вы напрасно скрываете его. Разрешите мне войти.
0: Боже мой, что будет?
2: Конвой, оставаться здесь.
4: Слушаюсь.
5: И он

0: Ну что ж, сомнений больше нет, что это ваш супруг. Но я нарушу тет-а-тет карету, милый друг.
1: Мой муж прощает.
2: Ты не скучай.
0: Я ждать устал.

0: Альфред в халате Айзенштейна сидит в тюрьме. А доставивший его сюда директор тюрьмы Франк отправляется...
1: Куда?
0: На бал графу Вильенбергу. Пригласительный билет он получил тоже от Фалька. Вручая Франку билет, Фальк рекомендовал ему явиться на бал под чужим именем. Чтобы никого не пугать, смеясь, говорил Фальк, вы все-таки директор тюрьмы.
2: Ярко освещенная вилла графа Вильенберга полна гостей. В танцевальном зале стоят хозяин дома и Фальк.
3: Дорогой Фальк, вы обещали, что мы сегодня увидим какую-то комедию.
4: Сегодня мы посмеемся. Я создал чудесную комедию.
3: Любопытно.
4: Причем исполнители даже не подозревают, что они в ней участвуют. Видите, у окна стоит пара.
3: Да-да.
4: Он якобы шевалье Шаргри.
3: А на самом деле?
4: А на самом деле это директор тюрьмы Франк. Дама якобы восходящая звезда оперетты Луиза Карту.
3: Да-да.
4: А в действительности это горничная главного героя нашей комедии, Адель.
3: Понимаю.
4: Думаю, что скоро здесь появится и жена нашего героя. Я ее ловко выманил одной запиской.
3: Да, но кто же этот герой?
4: Вот он, вот. Видите?
3: Да,
4: сейчас вошел в зал. Это банкир Айзенштейн. Но здесь он маркиз Ренар.
3: Ага.
4: Позвольте вам представить граф маркиза Ренар.
3: Очень рад.
4: Шевалье Шаргри.
5: Да-да.
4: Познакомьтесь с вашим соотечественником, маркизом Ренар.
5: Соотечественником?
3: Вы ведь оба французы.
5: Ух, как глупо. Я директор тюрьмы, должен изображать какого-то шевалье. А вдруг он заговорит по-французски? Что я буду делать?
3: Черт меня дернул назваться каким-то маркизом.
5: О,
3: а вдруг он заговорит по-французски? А по-французски я знаю только «пардон», «мерси», «au revoir». Все.
6: Pardon.
5: Pourquoi?
6: Merci.
5: Quoi faire?
6: Au revoir.
5: Маникюр.
6: Все. Позвольте. Кто эта дама? Вон там, у колонны смеется.
7: Это артистка оперетты Луиза Картуш.
6: А эту Луизу никогда не звали Адель?
7: Пойдемте об этом спросим у нее самой. Мадемуазель Луиза.
8: Граф. Ой, с ним мой барин. Ну, теперь, Адель, держись крепко.
7: Разрешите вам представить маркиза Ренар?
8: Очень рада.
6: Это она. Адель, ты как сюда попала?
8: Какая Адель? Что с вами? Слушайте, граф, с кем вы меня познакомили? Он что, ненормальный?
6: Я, кажется, действительно схожу с ума. Нет, такого сходства не бывает. Ведь ты же Адель.
8: Почему вы со мной разговариваете на «ты»? Какая Адель?
6: Моя горничная.
8: Грубиян!
9: Господа!
8: Грубиян!
9: Да, идите все сюда.
7: А что?
9: Ну, здесь невероятное недоразумение. Маркиз Ренар принял нашу очаровательную Луизу Картуш за свою горничную Адель.
8: Вы много видели таких горничных, как я?